0: человек мира, а он видит сейчас то время, когда пришел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
1: Это называется пассив. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошие состояния, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев. Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
2: А мать дает красное. Красный цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому он находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано, из-за того, что у него есть много падений. А во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, которое он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
1: Сказано, получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется «черным», то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму, молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, и человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
0: А когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий келим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человеку достаивается желание отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. И это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
1: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы. Дали об этом пример. Царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойства малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поля, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака.
3: ואחר כך באה בחינת
1: Затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы, и это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится в слове «Кнес». Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий, закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
0: А в предисловии к учению десяти сферот Бальслон говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить? Что это означает «жив в работе»? Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
1: А также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если что Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть, что человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчиниться ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, и вот только у него есть сила отменить тело, и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это, И в любом случае нет смысла спорить с телом, лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И сказано, следует объяснить то, что сказали мудрецы, не умножая разговоров с женщиной. Это сказано жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
2: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш, человек. А желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека. Имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу. Перейдем к уроку от 13 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью «Человек Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисаронные силы и мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает, какие мы, где мы, начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать... Он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 2-3,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линии, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией.
3: Тахлес.
1: То есть конкретно просить величия Творца, если кричат к Нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к Нему, чтобы раскрыл, зачем Он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы, ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя. Это не на пути развития. И это то же, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, отсюда он, допустим, упал, не может продолжать работать. А этот человек в простоте. Этот человек... Он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружение, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это также, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так, я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Вот так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его. Это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше. Мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да.
2: У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
1: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
2: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться...
1: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативным, негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. А не хиссарон, что мне плохо.
4: Хиссарон,
1: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. Я могу воспользоваться им потом в виде Исава, и это тоже хиссарон к Творцу. Ограничение уже в левой линии — это святой хиссарон, который я присоединяю к правой и строю свойства Якова. Но не просто хиссарон, что мне плохо. Зачем мне он нужен? Зачем мне его ощущать? Ты возьми Раби Нахмана из Бреслова. Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что над стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи, если я оставлю их, эти хиссароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хиссароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хиссароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахаб де алия, понимаешь, присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи. Превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Скажешь, что это фантазия? Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
2: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
1: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. Не меньше, по крайней мере. Потому что он сам тянет время.
4: Клипот
1: — это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому. И тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. Есть клипа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это? Но потом. То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
2: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже достоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
1: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он достается свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно продолжать, дает мне топливо. Да.
4: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силы продолжать путь, и не получать наполнение от того? Ну, в тот момент, когда я получаю наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
1: Как это, товарищ, можно получить наполнение?
4: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
1: Творец велик, товарищ маленький. Если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что слышишь от него, от того, что видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали. А потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Я начинаю ценить их. Это одних. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся. У них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове, этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть подавлена духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто таких... Так из всех этих вещей я учусь. И это дает мне дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так-сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
4: Раф, я должен зашляться усилием товарища?
1: Это усилие, желание. Усилие я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность, но...
4: Да. Как я могу знать, приходит ли Хисарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
1: Какая разница, откуда приходит Хисарон?
4: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому Хисарон.
1: Нет, нет, нет, но Хисарон к цели приходит тебе, или Хисарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
4: Здесь написано, что я не должен заниматься желанием получать товарищей, но то, что если товарищи в группе, например, слабые, находится в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи. Я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному. Мне сейчас не хочется приходить на уроки. У меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному. У товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарищ? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
1: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
4: А, ну если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. Вплоть до того, что силой просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боли, тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача. Знаешь, как в армии.
1: Это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
4: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что... Так что, ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? Это просто...
1: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины? Прекратить.
4: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина — это Творец. Выяснение истины — это выяснение о Творце.
1: Выясняет состояние истины, в котором мы находимся.
4: В состоянии, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выходим из него, выйдем из него еще с большим воодушевлением.
1: Пытаются и видят, что они тащат и все.
4: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
1: Если я начинаю, и я вижу.
4: Ну, это вопрос опыта. Начнете?
1: Так можно начинать все-таки?
4: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошее упражнение, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя... В лаборатории. Ну, спроси, например, свою жену. В генетической лаборатории. Ты увидел бы некий геном человека, какая-то мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. И ты бы посмотрел бы, ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая
2: поры, все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшие детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительного, животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию с Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, в каждой детали, во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно рассказать. Он просто входит в соответствие, по соответствию души в систему. И тогда человек это получает, и все. И тогда бы ты воодушевился. Если бы даже бы ты на себе увидел, как он ведет тебя на протяжении всей твоей жизни, и какой цели, то есть каждая цель, каждая вещь, которую ты прошел для этого, то ты бы тоже впечатлился. То есть нам недостает раскрытия его действий, как сказано, из действий твоих познаем и тебя. Вот чего нам не хватает. Даже если об этом мы говорим, думаем об этом, и это не касается твоего личного отношения к Творцу, о котором нельзя говорить. А мы говорим в общем о Творце. Не то, что я и он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим. Есть много возможностей. Я говорю только из того, как праотец Авраам, который исследовал природу, как нам объясняют. Говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудростей, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца. Ну, я не знаю, я стараюсь, может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы.
5: Да. Для этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
2: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убиваться себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
5: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
2: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
5: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
2: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то. Нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
5: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
2: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится... везде пребывает еще до того, как ты подумал, и твое, прежде твоего желания, он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь отнести себя по отношению к нему, то есть познать его, только эта мысль к нему. Но если даже отнесешься, ты правильно или неправильно, это не важно, все равно будет действовать в тебе. И вопросы, которые задает, это он, и понимание по этих вопросов потом тоже он. А кто же тогда я? Я тот, кто может определить свое отношение, и все. Здесь есть выбор. Вот и все. Так вот, если начнешь только хотя бы видеть, искать внутри, где его нет, там ты почувствуешь в одной этой точке, ты ощутишь свободу выбора.
5: Определяет отношение к чему?
2: Отношение к нему?
5: И должно быть величие. Величие Творца тоже.
2: Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так, что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри, пока нет слов.
5: Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня, или насколько я хочу раскрыть его величие.
2: Не нужно рассказывать товарищу, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением, что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед — это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывать эту истинную цель, не заменять ее другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится у меня в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова, чтобы не было просто каких-то наклеек. Тогда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию.
5: Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет?
2: Там, где он находится? Что значит, что его нет?
5: Не знаю, вы сейчас ответили Авиу, что нужно искать его там, где его нет.
2: Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении во всем пребывает он, Творец. Ищешь тогда, где его нет, то тогда ты обнаружишь там, где что его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к нему, вот и все. Ну ладно, перейдем. Начнем учиться, да?
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Да. А что мы можем не взять? Как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца, мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хисароны, товарищи, не обращаться назад. Много вещей.
5: Но с хисароном мы не движемся вперед, только отвлечь Творца, мы подвигаемся с помощью светорочащего песочника, только от совершенства человек может рассвести.
2: Ну, действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что если его осел упал и не можешь продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь.
5: Сильные советки должны нас только величием Творца все время пробуждать. Это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализацию.

0: должен брать в речи Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя, делает такой чек-лист, не знаю, совсем, но многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие — правильно относиться к Нему, к Великому.
1: Цихмоде лизаэр мя...
2: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хиссаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хиссарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться. Но я забыл написать «не». То есть неправильно записал, потому что желание получается, оно очень хитрое.
0: Добавить, что нельзя погружаться в себя, быть в... погружаться в себя, как бы в депрессии такое, если неправильно.
2: Мы погружены в проблемы собственные, когда у нас нет игрушек наших, и мы не понимаем, насколько это занятие этими вещами нас останавливает. И не хватает нам всяких маленьких удовольствий, всяких игр, и я погружаюсь в это, но это неправильно, я должен... концентрироваться на величии Творца, только это меня будет развивать.
0: Хутор пишет, нам нельзя говорить хиссарони товарища, читать ему морали, говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься. Хиссарони пишет, Хутор, ты не можешь двинуться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, очищения духовной жизни. Человек может жить и расцветать.
2: Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к хиссаронам, а нужно, чтобы хиссароны появлялись от стремления к свету. Свет дает хиссароны, когда стремишься в правой линии быть, к величию Творца, и тогда свет рождает тебе хиссарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает.
0: Рав сказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хиссаронах, если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
2: Я даже не знаю, что сказать. Ну, Лехаим могу сказать.
0: Духовно строится свыше благодаря свету. Конец цитаты.
2: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте Каббала Лиам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום.
3: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». И мы сейчас уже подготовим книжки «Труды Бааль Сулама». 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины». Пытались взять за основу вспомогательные свойства. Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит нас к учебе, пожалуйста.
1: Мы находимся в статье, которая говорит о мире. В мире. Что значит мир в мире? Чтобы все были в совершенстве, в ладу между собой. Что такое мир? Это очень трудно сказать. Может быть, это равенство? Тогда равенство в соответствии с кем, в чем? Ведь все же разные. Так вот, Бааль Сулам объясняет, что никто, мы не одинаковые, мы изначально не одинаковые со стороны Дворца. Как тогда исправить вот это искажение? Каждый другой, по-своему. Творец это сделал, он как бы нам подумал, ножку подставил и так нас испортил, что мы не равны в тысячи и одной разных параметров. Даже наши анализы медицинские или психология, вообще вся наша подготовка, с чем мы родились. Мы все разные. Так что мы делаем? Мы что, тогда будем все одно и то же? Нет, нет. Каждый, сколько ему положено, согласно его природе, да, то сколько ему положено. Мы тоже этого не знаем. Мы не можем выстроить общество, чтобы каждому было хорошо. Это очень важно, это очень актуально. Так ведь? А у нас сейчас кризис. Как мы придем к тому, что мы сделаем так, чтобы всем было хорошо? Мы прошли так много всяких ситуаций в человеческом обществе, разных формаций, да, строения общества. Были рабы, господа, были руководители, были работники, пролетариат, разные диктаторы. Все мы уже пережили. И мы пришли к последнему состоянию. Это состояние, что для всех равенство. Даже равенство между мужчинами и женщинами. Да, у всех равенство. Мы видим, что это не существует, не осуществляется. Что такое равенство для всех? Тогда каждый не то, что положено ему, ему то же самое, потому что каждый хочет что-то другое. Каждый нуждается в разных вещах. То как нам знать? Да как человек знает, что ему нужно? Сегодня ему кажется так, а завтра будет по-другому, совсем наоборот. То есть пока человек не узнает свою душу, свою внутреннюю суть, он не будет знать, чего ему нужно. И недостаточно того, что он не понимает и не чувствует. Мы должны выстроить государственную систему, общественную систему, которая будет социальную систему, которая будет обеспечивать каждому то, что ему нужно в идеальном виде таком. Мы, да, сделаем такое правительство, страна такая, или весь мир, где каждый получает точно согласно корню своей души то, что ему положено.
3: Да. Говорит нам Рав, сделаем такое правительство, такой мир, правительство, где каждый получает в точности по корню своей души, что ему положено. И Рав напоминает нам предыдущий урок. На предыдущем уроке в статье «Мир в мире», где Бааль Сулам дает нам такой вызов. Мы хотим прийти к такому полному состоянию, совершенному, когда человек знает свою роль в системе, и эта роль внутри системы он выполняет по своему, по своим силам. Это действительно правда, истина. Если нам удастся выполнить эту категорию правды, истины, то это будет совершенное состояние. Но он говорит вместе с тем, он задает такой вопрос. Как же может такое быть? Ведь у каждого из нас в нем заложено свойство Творца, то есть это свойство исключительности. Каждый чувствует в своей природе, что он хочет властвовать над миром, что он центр мира, он хочет решать и вести, чтобы мир весь служит ему. Если бы не было такого свойства в нас, было бы просто выполнить это свойство истины. Каждый дает, сколько он может ради этой механизма, каждый как шестеренка в машине, он знает точности свою роль, работает ради всей этой системы, крутится как следует, и тогда вся машина это дает ему, и тогда все отлично. Эта шестеренка чувствует, что она оживляет всю эту машину. Но эта категория, когда он говорит, что когда обращаемся к практике, мы видим, что это невозможно воплотить. Мы видели, сколько в прошлом уже пытались воплотить какие-то идеи философские, реализовать эту идею, но не удалось. Коммунизм, кибуцы, все эти всевозможные коллективные хозяйства, все они не справились. Как тогда говорит Бааль Сулам, у нас есть дополнительная истина, и которая скрывается прямо на практике. Это настоящая истина, абсолютная, которая абсолютно противоположна той истине, к которой мы хотим прийти. Мы хотим прийти к совершенству. И, то есть я хочу решать, властвовать и определять. И каждый так определяет реальность таким образом. И таким образом, конечно же, не может быть мир в мире. И также между индивидуумами в мире, потому что индивидуумы включаются в общее, а общее в индивидуум. Как он говорит, когда выполняет индивидуум свою роль и дает свою часть честно, это не истина. И продолжает Бааль Сулам, а хиссарон в том, что, собственно, это не принимается обществом. То есть это свойство, которое мы описываем, практически невозможно реализовать. Тогда он говорит, как он определил истину? Он говорит, что все творения должны находиться под его управлением. И это закон непреложный. Можно увидеть, как радуются родители, когда растет ребенок, и когда он начинает вдруг определять: мама, сделай так, а папа так. Все радуются, все хотят, чтобы так и было. Он даже не прячет это как взрослый. Он так управляет всеми. Сейчас делайте так, а теперь так. Все радуются, все счастливы. А ребенок растет, у него есть будущее. Мы все радуемся, потому что он пришел к такому этапу, когда он знает, что он хочет, и он хочет уже властвовать над всеми. Он просто еще недостаточно умный, и у него нет еще опыта для того, чтобы скрыть это и получить это с помощью каких-то уловок, улыбок и так далее, как мы делают взрослые. Сейчас мы продолжаем Бааль Сулама, мы продолжаем читать следующий заголовок и посмотрим, сможем ли мы разобраться с этой категорией истины, которая самая важная. И что можно делать с этим? Как решить эту проблему? Мы сейчас на заголовке «В отсутствии возможности внедрить свойства истины» пытались взять за основу вспомогательные свойства. Мы прочтем небольшой этот отрывок в десятках за 4 минуты. И десятка, которая заканчивает, она может продолжать обсуждать то, что они прочли. Пожалуйста.
4: В отсутствии возможности внедрить
1: Теперь рассмотрим три оставшихся свойства, а именно милость, справедливость и мир, которые на первый взгляд были изначально созданы только для того, чтобы можно было взять их в качестве опоры, на которых можно было бы опереть истину, являющуюся слишком слабой в нашем мире. И отсюда эволюция начинает взбираться по своим медленным ступеням, сильно отступая в развитии организации общественной жизни.
3: Ведь теоретически все члены общества согласились и решительно взяли на себя обязательство нисколько не отклоняться от истины. Однако на практике сами они вели себя в полной противоположности истине, как мы уже согласились. И с этого времени истине выпало быть уделом самых больших лжецов, и нет ее никогда ни у слабых, ни у праведных, так, чтобы они могли хотя бы воспользоваться ее помощью, ни на йоту.
1: И после того, как не удалось внедрить категории истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых, эксплуатируемых. Отсюда произошли, расцвели свойства милость, справедливость, которые стали оказывать влияние на порядок общества, так как поддержание существования общества как целого требовало, чтобы его успешные члены поддерживали отстающих. И это чтобы не навредить обществу в целом. И потому было принято проявлять к ним снисхождение, то есть милость и справедливость.
3: Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Таким образом, все эти свойства — милость, справедливость и мир — вышли и родились из слабости истины.
1: Именно это привело к разделению общества на многочисленные лагеря, часть которых присвоила себе категорию милости, справедливости, то есть отказываться от своей собственности в пользу других, а часть присвоила категорию истины, то есть «моё-моё, твоё-твоё».
3: В более простых вещах можно разделить их на два лагеря — созидателей и разрушителей. Созидатели — это те, кто жаждет созидания и блага всего общества. И для этого они готовы часто отказываться от собственного имущества в пользу других.
1: Однако те, кто по своей природе склонялись к разрушению, анархии, им было удобнее держаться за истину, то есть «моё-моё, твоё-твоё», ради собственной выгоды. И они никогда не хотели бы хоть в чём-то поступиться своей долей ради других. И это даже не принимая в расчёт опасность для существования общества, поскольку по своей природе они есть разрушители.
4: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת.
1: Ну что ж, חברים, мы сейчас постараемся помочь друг другу понять, что говорит тот Бааль Сулам. И вспомним, что на прошлой неделе предыдущий заголовок это трудности, практические трудности восстановления истины. Бааль Сулам учил нас, что когда постараться углубиться в истину в действиях, понятно, что это все очень туманно и очень сложно, и вообще невозможно человеческому взгляду остановиться на чем-то. То есть вот это понятие истины, когда ты смотришь справа, слева, сзади, спереди, в силу природы человека, природы творения, вообще всей тенденции общественного развития, развитии, как ты не рассмотришь, и добавляя какие-то нюансы, еще какой-то взгляд, как это попытаться все это выстроить, чтобы это привело нас к миру и совершенству, совершенно непонятно нам. А в клипе Рав там объясняет, что проблема очень многогранна. Даже сам человек не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. И как можно прийти к состоянию, чтобы помогать друг другу прийти к полному удовлетворению, когда я себя-то и не знаю. Так постараемся сейчас помочь друг другу как-то зацепиться за текст Бальсуляма и быть во внутренней молитве, что мы пришли к тому состоянию, когда мы почувствовали бы корень нашей души, что только в тот момент, когда мы познаем его, поймем, чего нам не хватает на самом деле, и что нам нужно, и как мы можем помогать на самом деле друг другу, восполнить друг другу тем, что мы будем строить себя как клей, который будет соответствовать высшему свету, чтобы в нас облачился, чтобы проходил через нас, чтобы он нас завершил, заполнил. Теперь то, что мы хотим сделать, когда мы первый раз прочитали этот текст, давайте мы попробуем вместе прояснить вот весь этот ход, который предлагает Бальсулам. Итак, заголовок: в отсутствии возможности внедрить свойства истины в силу разных сложностей, о чем Гилад уже упомянул, пытались взять за основу вспомогательные свойства. И он говорит с нами о оставшихся три свойства, а именно милость, справедливость и мир. Первое выяснение, которое мы хотим сделать в десятках, относится к третьему абзацу. И когда не смогли внедрить свойства истины, пожалуйста, третий абзац, после того, как не удалось внедрить категорию истины, написано так. После того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых и эксплуатируемых в самом обществе. Отсюда произошли и расцвели, произросли свойства категории милости и справедливости, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Я повторяю, сейчас еще раз повторю, и мы постараемся вместе это выяснить. Когда не смогли внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отстающих, эксплуатируемых. И отсюда произошли и произросли категории милости и справедливости, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Теперь вопрос на семинар. Как создалась потребность в категориях милость и справедливость? И как возникла необходимость в милости и справедливости? 4 минуты, пожалуйста.
3: Начнем с того, что здесь написано в этой абзаце. То есть правильная, самая правильная категория истина, она не существует. То есть мы действуем в законах общества, которые созданы людьми, начинаем каким-то образом покрывать и привести к состоянию, когда мы чувствуем милость и справедливость.
1: Да, с истиной невозможно работать, это было в предыдущем отрывке. Но общество решает, что в милости и справедливости может прийти к миру. Берем слабых, давайте будем им помогать, этим мы окажем справедливость и придем, видимо, к миру.
3: Да, есть очень важная точка, то если я слабый, то я еще более становлюсь слабым, у меня нет сил. Поэтому размножаются эти отсталые и эксплуатируемые. И что же можно сделать? Нужно как-то позаботиться о них. Тогда приходят другие категории. То есть недостаток истины — это не теоретическая нехватка какая-то. Есть миллионы и миллионы, миллиарды и миллионы отсталых эксплуатируемых.
1: Да, какой-то поворот получило в нашем мире. не знаю даже. Помощь. Сегодня это популярно уже быть слабым, эксплуатируемым. Ты как бы выигрываешь на этом, да? Тут вдруг это стало достоинством. Истинно, да, попало в руки лжецов. И невозможно внедрить истину. Тогда и возникли все остальные вот эти вот качества. Милость, справедливость, чтобы как бы исправить общество.
3: Да, нету в обществе двое, которые похожи друг на друга, равны. Если мы хотим быть уверены, что если кто-то обманывает, он говорит, что истина в этом, в том, а, видимо, это не истина. Если так, то будет просто хаос и сильные просто давят слабых, и эти свойства смелости, справедливости, которые когда ты чувствуешь себя сильным, сделаешь что-то ради слабых. В этом тоже нет совершенства, но все-таки это дает возможность чувствования для всех, иначе бы сильные просто бы разорвали слабых.
1: Потому что ты идешь по свойству истины. Мое, мое, твое, твое. Но правда, кто сильный, выживает, кто нет, не выживает. Однозначно. Но именно потому, что в этом состоянии общество не может существовать, потому что слабые, отстающие, да, они бы все время устраивали бы революцию против сильных. Так для того, чтобы успокоить этих эксплуатируемых, и возникла милость и справедливость, тогда как бы дают крошечки вот эти отстающим, чтобы тихонечко сидели и не мешали сильным быть сильными.
3: Это все еще очень продвинутое состояние, потому что вообще начали об этом думать. Да, есть уже истина, которую пытаемся достичь мы. И когда видим, что не удается, тогда к ней присоединяются справедливость и милость. И это все еще происходит какое-то состояние такое. И мы продолжаем читать следующий отрывок, 466-я страница, в конце следующий абзац, который называется «Однако». Начинается с «однако». Здесь Бальсулам нам рассказывает про другую категорию. Он говорит так: «Однако, по природе вещей, при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных и устраивать конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире». Шалом. Еще раз. «Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире». Давайте объясним себе вместе в десятке, что мы сейчас прочли, и попытаемся понять, что привело к тому, что раскрылось свойство мира в мире. Еще раз объясним друг другу, что привело к раскрытию свойства мира в мире.
1: Как бы желание получать как бы не складывается, да? Я слабый, ты сильный. Давай-ка дай мне мою часть, так мы поладим. Так мы как бы строим фиктивный такой мир, лад, где каждый будет заполнять себя. Тот, что дает, да, этот дает, этот получает, но оба они на самом деле только портят все. А пытаются построить мир, да, отсюда столько вообще проблем в мире. Каждый пытается использовать других. Будем надеяться, что раскроется истина.
3: Да, и то, что сказал Хаим, истина в том, что дают крошки этим отстающим, потому что работают в свойстве справедливости и с милости. Но они все еще недовольны. Нужно дать еще другую категорию, следующую, которая называется мир. Сделать такое другое совершенство, иначе милость и справедливость решили бы всю проблему. Не нужно было бы никакого мира, никакого шалома. Но это не работает, потому что в конце человек не готов жить на милость, или он ищет свое место, потому что у него есть это свойство исключительности, о котором мы говорили раньше. Нужна эта категория «мир», когда каждый в совершенстве получит действительно то, что ему необходимо. Это очень сложно. Мы видим, как Бальсулам здесь, я не знаю, я читаю и читаю, и вижу, как его, какая у него логика. Это невозможно. Невозможно всунуть еще даже какую-то крошечку там, чтобы... И нужно учить это всем нашим политикам и нашим государственным деятелям и обсуждать это, потому что есть здесь такая логика просто совершенная.
1: И тогда от имени мира. А давайте будем все крушить во имя мира. Да, выступать против, разрушать, бунтовать. Да, это все в руках самых больших лжецов.
3: Да, я тоже думал так, что мир — это все еще какая-то манипуляция, новая манипуляция, которую производят сильные над слабыми. Давайте, давайте сделаем такие ценности, чтобы принять все всех и обнять кого-то иного. Но если невозможно заплатить крошечками, то можно заплатить вот этими разговорами. Пока нет любви Творца, невозможно будет, не станет шалом. И если не будет этого порядка общества, то это все не выдержит.
1: И то, что Бааль Сулям пишет, мир — это не мир в получении и какой-то компромисс. Он же пишет, что здесь этот компромисс получается, что при таких условиях, когда моё-моё, твоё-твоё, тогда появляется много эксплуатируемых и отстающих, пока их не стоит так много, что они могут начать выступать против. И вот мы видим сейчас войны. Как прекратить войну, не приводя, да, какое-то исправление, да? Компромисс, чтобы все не сдохли. Поэтому всякие соглашения, но и этот мир тоже, это недостаточно, пока кто-то не почувствует себя сильнее. Ну, хорошо, хаверим, мы пытались как бы помочь друг другу, да, соединиться с Бальсулям. Теперь давайте попробуем нечто общее сейчас в воздухе создать. Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на втором абзаце, потому что теоретически все члены общества согласились и решительно взяли полную силу не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности этой самой истине. Я еще раз читаю это предложение, потом мы попросим, если можно, поделиться в общем обсуждении здесь, в учебном зале и в системе Арвот, выставляя знаки вопроса. Примеры, которые это демонстрирует в нашей жизни, где мы видим в нашей жизни такое выражение. Потому что теоретически как бы все члены общества согласились. А может быть, мы тоже члены общества, да? Не кто-то еще. Согласились, да? И решительно приняли на себя нисколько не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности истине. Кто может помочь нам прочувствовать эту картинку, примеры, демонстрации, да, чтобы мы могли соединиться с Бальсуляном? Пожалуйста, здесь, во всем мире, пожалуйста.
3: Мы видим, что когда нету, собственно, равенства в реальности, но есть возможные такие места, которые мы пытаемся сделать равными такими, как бы равенство. И в этом мы иногда очень унижаем тех, кто хотят быть важными, повышаем, возвышаем тех, у которых нет ничего, кроме внешнего.
4: Кен, Яли.
5: Рами
1: нам сказал до этого, когда тот начинает с истины, то уже сразу ты понимаешь, что тобой сейчас будут манипулировать, потому что все хотят быть в истине, но мы работаем всегда вот с позиции исключительности, такова наша природа, тогда это истина, она как бы, все, когда мы говорим истина, получается все наоборот.
3: Да, наш пример из нашей жизни. Я могу поделиться с вами, что я воспитывался в кибуце Шумер ха-Цаир, и там просто написали эти слова Бальсулама: каждый получать будет по своим потребностям и давать по возможностям. Почему нету? Там не было ни бейт-кнеста, синагоги, ни мизузы, ни веры, ничего.
1: Спасибо за то, что ты внес еще больше путаницы. Теперь ты нас подготовил как следует, да? Немножко послушать урок Рава, да, затронули Бальсуляма, теперь урок Рава, урок где-то 11 минут. Записывайте разные моменты, выяснения, вопросы, а потом поделимся. Итак, клип номер 4, пожалуйста.
3: Я все-таки нарисую, чтобы было понятно. У нас есть милость, хесед, эмет, истина, цедек, справедливость и шалом, мир. Да? Истина, мы видим, что она непригодна. Мы не можем работать с истиной. Для того, чтобы мы могли жить в обществе, мы говорим, мы будем работать со свойством милость и свойством справедливость. Мы дадим людям, слабым, всевозможную поддержку, чтобы они могли существовать. Как результат этого мы приходим к свойству шалом, мир, который восполняет это все. И что у нас тогда получается? Получается, что у нас есть всевозможные те, кто поддерживает это общество, которые тянут нас к этому свойству эмет, и мы не можем работать.
1: Почему он говорит «моё, моё» и «твоё, твоё» — это истина? Почему?
3: На эгоистическом уровне — да. Вы, ребята, вы путаетесь с желанием получать и желанием получать ради отдачи. Вы путаетесь с то, что есть у нас в этом мире, в мире духовном. Он говорит о простом народе. Как мы можем организовать этот мир? Он не говорит здесь о духовном. Как может быть эта материальная жизнь быть организована?
1: Нет, ну это понятно. А с другой стороны, скажем, я принадлежу к разрушителям, и я говорю, мое, твое. Но мое-то исходит из того, что я использовал твою слабость других. Как может быть это истина?
3: Здесь как раз и противоречие. Если я умнее и успешнее, и больше учился, потому что у меня есть сила продолжать и желание, то есть я получил свыше эти такие продвинутые успешные свойства, и поэтому в жизни я преуспел. Почему же мне завидуют? Они говорят, мы завидуем тебе, потому что ты получил это от Творца, а я не получил.
5: Да?
3: Так я с этим не согласен. Кто мне это восполнит? Мы со стороны Творца мы не равны.
5: Как?
3: Поэтому как мы продолжаем это несовершенство также в этом мире, со всеми этими условиями? Приходят люди тогда и говорят, а мы с этим не согласны. То есть какая у них, собственно, претензия к Творцу? Как мы можем исправить то, что сделал Творец. В этом, собственно, и проблема. Поэтому написано, иди к тому, кто создал меня.
1: То, что мы не одинаковы, это нормально.
3: Это нехорошо. Не порядок, я с этим не согласен. Если бы мы действительно были равны, не было бы никакого беспорядка.
1: Но то, что неправильно, то, что я использую слабость других. Вот это вот неравенство ради себя.
3: Да, конечно. Это уже как результат того, что мы не равны. Со стороны Творца мы не равны. Поэтому претензия и слабых, и сильных. Что же вы хотите? Так создал Творец этот мир. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я что, надавлю на себя, чтобы быть каким-то слабым? А слабый не может быть сильным. Сильный, успешный может стать слабым.
1: Да, но с другой-то стороны есть люди успешные, но у них есть ощущение ближнего настолько развитое, что они думают, что ради общества это им на благо. Готовы?
3: А что они там готовы? Ты видишь, платят миллионы медиа, чтобы они об этом просто рассказывали, а миллиарды оставляют себе. О чем ты говоришь? Будьте реальны. Да, Теранс.
1: А почему мы не одинаковы? Это что, ошибка Творца?
3: Мы не равны для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы могли прийти к равенству с Творцом. Только в нем мы можем быть равны, а никаким другим образом.
1: А если бы мы были одинаковыми, мы не могли бы раскрыть Творца?
3: Не, это как? Какой у тебя будет хиссарон, чтобы ты пришел к нему? Где? Как? Какой? Ничего-нибудь.
1: Люди знают правду в этом мире. Люди знают.
3: Люди ничего не знают. Они вообще не понимают, что происходит. Философы, они вообще более запутаны, чем все остальные. Да, муж.
1: Вы можете объяснить, что в нем мы будем равны? Что это значит?
3: В Творце?
1: Да.
3: В Творце мы равны, потому что каждый приходит к своей реализации, чтобы уподобиться Творцу из точки в сердце. И каждый приходит к корню своей души, и мы там абсолютно не равны друг с другом, не одинаковы. Но каждый дает Творцу то, что у него есть, и поэтому, когда он реализует себя на 100%, он этим становится как все. И неважно, откуда я, из там ноги или из головы Адама Ришона, из этого парцуфа, мы все равны, одинаковы, потому что соединение всех в один парцуф, и мы приходим к состоянию, когда нет там рош-тох-сов, а все становится как одно совершенное общество. И только во время исправлений, духовных исправлений, мы строим парцуфы, подъемы и падения и так далее. Но в конечном исправлении все становится круглым, все становится единым. Это первое. Второе. Даже в исправлениях, даже в первом исправлении мы уже поднимаемся над желанием получать, и все наши действия, они ради отдачи. Поэтому я включаюсь во всех, и все мои действия, они для того, чтобы наполнить их желание. Все действия. Поэтому в духовном нет... Это зависит от ступеней, конечно, это еще не в Гмартикун, но в духовном у нас нет никакого действия, которое бы принимало во внимание того, кто выполняет это действие, а только по отношению к кому выполняется это действие. Всегда действую с желаниями, чужими, возлюби ближнего как самого себя, дают им подушку, стул и так далее.
1: Да. Так мы равны как бы в отдельном весе, да, таком вот каждый дает усилия, равны отдаче.
3: Верно, иначе не может быть. Как ты можешь представить себе как по удельной силе, которую получили от Творца, что мы равны? Все мы разные, но тем, что я реализую себя на 100% в отдаче, тогда мы все равны. Нет в этом никакой разницы между людьми. Он может отдавать 100 килограмм, а этот может отдавать 2 тонны. Это не важно. Не важно. Каждый дает из своих истинных усилий. Он сокращает себя и совершает действия отдачи всеми своими силами. Как же может быть, что мы тогда не равны? Это одна формула для всех. Другой результат, но результат — это уже за счет Творца. Результат разный, но мы все в слиянии, потому что мы все находимся в свойстве отдачи, не в свойстве получения. Каждый не проверяет свое желание, насколько он на 100% реализует желание отдавать.
1: Получается, что в желании получать мы никогда не будем равны?
3: Конечно же нет, потому что ты внутри своего кли, ты проверяешь его. В желании отдавать ты сразу поднимаешься над желанием получать, над этим кли, и начинаешь подниматься к отдаче. А в отдаче уже и малый, или большой, все уже в отдаче, и все важны как один. Нету разницы в отдаче. Это может быть Раби Шимон или может быть Шимон с рынка. Они оба находятся в отдаче, они равны.
1: То есть неравенство — это истина, да, сейчас, материальном?
3: То есть недостаток равенства относится, да, к свойству истины. Да. Все, что приходит свыше, и ты можешь это организовать только с помощью того, что ты поднимаешь всех выше желания получать. Да, мы слышали Рав, который уточняет, и мы записали это все. Сейчас мы поделимся этим в десятки, потому что мы слышали от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству. Постараемся дать больше деталей в этот ответ из того, что мы слышали. Потому как услышали мы от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству.
1: И после того, как мы это выясним на семинаре, потом подготовьтесь, чтобы поделиться вашими понятиями и в общем обсуждении.
3: Семинар 5 минут.
1: Можно сказать, насколько потрясающе и текст, и урок, и объяснение. Так что требуется? Требуется продолжать дальше. И в конце, как сказано, каждый должен реализовать свои 100% удельных сил, которые получила Творца от природы. И каждый может сделать максимум 100 килограмм, 2 тонны. Результат от нас не зависит. Замечательно сказано. То есть мы не отвечаем за результат. Иди к тому, кто меня сделал. А тут как раз не то чтобы равенство. Равенство — это одно из состояний. Это правильное продвижение.
3: Рав сказал, что возможно прийти к равенству только через отдачу. И когда мы поднимаемся над своим желанием получать, мы можем прийти к равенству. Нету в Каббале равенства, нету в получении равенства. Мы все углубляемся в свои желания. Если мы пытаемся отдавать, мы только тогда сможем быть равны.
1: Вот вопрос, что важнее. И еще. Легкие или печень? Ну, отдача, отдача. И важность вот организма, тела, момент, когда все находятся в отдаче по отношению к общему, к целому, вот это не важно, отличие органов. Все работают на благо организма, и тогда организм здоровый и функционирует. И тогда вот отдача. То есть можно вот увидеть это равенство. Творец — это совершенство. Если смотреть на совершенство, то в момент, когда каждый в силу своего удельного веса в отдаче всем, тогда в силу его исключительности, так будет настоящее совершенство. Ты не можешь смотреть на отдельный орган и как бы, да, в кли сам. Ты не можешь туда смотреть. И никогда это не будет одинаковым и равным. Только в отдаче по отношению к общему.
3: Рав сказал, что со стороны Творца мы не равны. И исходя из этого неравенства и через объединение, мы можем в нем быть равны, только в нем. И эта идея в том, что Творец — это свойство любви и отдачи. И туда мы будем в состоянии любви и отдачи, и там уже математика желания получать уже не действует, а действует усилие каждого в направлении свойства Творца быть в отдаче всеми силами, и тогда уже не считают сколько. То есть если все там находятся, то уже не считают. Это уже за счет Творца, но усилия реализовать себя на 100% в отдаче, это мы, да, можем сделать.
1: В первую очередь, Рав предупредил, чтобы не путаться между материальным и духовным. И это очень важно, потому что тут мы видим разных людей, которые или кричат во имя справедливости, или представляются праведниками. Но Рав сказал, они миллионы заплатили средства массовой информации, а миллиарды оставляют себе. Поэтому надо это следить за этим. Но в духовном будет равенство, и равенство в том, что каждый выдает все свои 100%. И в этом он равен всем. Потому что каждый выдает все, что у него есть.
3: Да, об этом же выяснении Юры интересное. Мы говорим, что мое, твое это свойство с дома. И это верно, это в принципе истина, но увидеть, что это не окончательно, для этого нужна точка в сердце, для этого нужно еще что-то, какой-то внешний взгляд продвинутый, чтобы добавить туда отдачу. Тогда ты видишь действительно, что это не совсем достаточно, и нужно добавить еще что-то.
1: Ну да. Ты не можешь выйти из этой порчи, пока ты не

0: поднимешься над своим желанием получать. Это в конце концов решение наукой Каббала. И мы должны постараться выйти из желания получать.
1: Да, мы видим, каким образом Бааль Сулам ведет нас. Мы слышали здесь в фокус-группе, он ведет нас логически, этап за этапом, и дает нам понимание нашей природы. Действительно, нашей природы как индивидуумов и как группы. И сейчас мы хотим услышать, послушать товарищей здесь и в системе Арвут и мирового Кли, что необходимо для того, чтобы прийти к истинному равенству. То, что мы сейчас учили, это такой развивающая статья Бааль Сулам, как и все статьи. Мы еще добавим еще немножко немного добавим к пониманию. Невозможно быть только в категориях этих. И как нужно понять, как прийти к полному равенству. Мы видели, как объяснил Рав, и каждый воспринял то, что Рав объяснял. Что мы слышали в десятках, пожалуйста, поделитесь.
0: Мы в нашем мире, да, действуем в соответствии с нашим опытом и поиском нашего. И в этом месте мы не можем быть равны. Но то, что я слышал на уроке, что мы можем выстроить кли к целям Творца с помощью света. Тут у меня есть вопрос, если можно. Как строится кли с помощью света? Как я строю? То есть у меня тут какая-то такая стенка стоит. Как бы опыт есть, но все время ошибки. Я не могу строить на своем опыте. Мне надо построить что-то новое, то, чего у меня раньше не было. Свет мне помогает. Но как перейти? Как оторваться от своего опыта и быть только в целях света, чтобы он помог мне строить новый кли? Ну и кто может ответить Владу?
1: Вопрос понятен. Если у меня есть какой-то опыт, я приобрел опыт, я пытаюсь понять вопрос, да? Все, что я прошу, это на основе моего опыта. И здесь, собственно, нужно прийти к чему-то новому, в чем нет у меня никакого опыта. Как я прошу у света, как раз что сделает мне то, что как раз я не знаю, да я даже не знаю, что просить. В этом вопрос, да?
0: Да, именно вот то самое место. Как оторваться от своего опыта и просить чего-то, чего у меня нет. Да и у кого я прошу? У Творца? Я должен быть тогда как бы под воздействием света? Тут где-то ответ, но у меня как-то не складывается, да, вот этот пазл в голове.
1: Кто-то хочет ответить?
2: Кен Хайм.
1: Да, Хайм. Есть вещи понятные, ясные. Каждый должен положить свое зернышко, потому что вещи начинаются все от Творца и заканчиваются Творцом. И в процессе этого каждого личного зернышка это не внутри себя, это вне себя. И тогда есть это все собирается в центре десятки или здесь в центре, который призывает этот свет для изменения. Спасибо.
0: Мы слышали, что наше равенство в усилиях в отдаче, и мы равны в действии.

0: статья, этот вопрос, который задали вы, собственно, как я могу работать с опытом, которого у меня нету. Поэтому важно, чтобы десятка была у человека, были подъемы, падения, есть дни, когда это возможно, когда невозможно. Нужно понять, что в дни, когда это невозможно, когда ты в падении, как раз в эти дни ты можешь достичь больше в свойстве равенства. То есть нужно отменить все, что у тебя есть, и понять, что никогда у тебя падение, ты можешь понять, что ты можешь получить больше из этого свойства истинного равенства, и ты не смог. Это как раз напоминает первую часть урока. Рав сказал там, что я впечатляюсь свойствами и усилиями товарищей. У одного такое свойство, у другого такое. Я тоже хочу это. Это меня вытаскивает из себя к товарищам. Это что-то новое. Это уже не на основе моего опыта личного, а на основе того, что я получаю от товарищей, я выбираю это в товарищах, я впечатляюсь от их усилий и работы. У меня нет этого, у них есть. Я хочу выйти наружу за счет того, что я впечатляюсь, насколько велики товарищи. Френч.
1: Мы
0: не слышим. Можно повторить, пожалуйста?
2: Bonjour, les amis. Cette question me rappelle la leçon d'hier, où on nous dit que le grand prêtre ne doit épouser qu'une vierge.
3: Этот вопрос мне напомнил урок вчерашний, когда великий первосвященник может жениться только на девственнице. Да, каждый день должен быть как новый. Спасибо. Макс 41.
4: Мы привлекаем свет своим подобием свету.
5: Туда, Latin One.
6: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende si se siente bien o si se siente mal.
0: Товарищ сказал, что в конце концов мир понимает, чувствует себя хорошо или нет. Это важно. Только для народа. А нам важно достичь свойства души, корень души и свойства отдачи. А удачливый он или он разрушитель, это не важно. Есть, я думаю, что самое важное — это забыть все, как Большим Тов, он забыл весь алфавит даже.
3: На уроке, который мы видели сейчас, урок Рава, там было такое выражение, может быть, останемся, да, и постараемся сейчас выяснить между нами на семинаре. Мы не одинаковые. И для того, чтобы вот это из-за неравенства между нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Давайте, я сейчас повторю это выражение еще раз, так, чтобы нам удалось что-то, да, так вот как бы усвоить. И выясним между собой в семинаре, да, и возьмем это в жизнь нашей десятки, где это встречается с нами, нашей десятки, с каждым товарищем, я и товарищи и так далее. Рав сказал так: мы не одинаковые. Для того, чтобы благодаря этому неравенству между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Может быть, даже запишите, чтобы это у вас было перед глазами. Мы не одинаковые, сказал Рав. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы смогли прийти к равенству с Творцом. Последний раз я повторю, и потом будем выяснять между нами на семинаре, где это встречается в жизни десятки и о чем это говорится. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью неравенства между нами

0: нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Где это встречает нас в десятке? Пожалуйста, 5 минут, семинар.
1: Да, мы можем видеть это действительно вот в нашей десятке. Каждый товарищ, он иной и по характеру, и по условиям, которые он получил, до корня своей души он иной. Когда мы пытаемся приблизиться к духовному, каждый видит это из своего кли. И тогда это недостаток равенства между нами приводит к тому, что мы как орехи. Мы хотим, чтобы все продвинулись, но я хочу, чтобы все продвинулись так, как я хочу. И как раз недостаток равенства приводит, который приводит к всяким конфликтам, к раскрытию этой разности между нами. Мы не можем никогда восполнить это в десятке. Нужна действительно высшая сила, которая объединит нас выше всех этих различий, которые раскрываются.
0: Это особенно явно видно в десятке и вообще по жизни, да, когда у каждого товарища точка в сердце горит, есть общая цель, и при этом каждый в своей природе, даже в полной противоположности, в каждом параметре. Это все, чтобы напомнить нам, что нас собрали здесь, что есть кто-то, кто собрал нас здесь, да, привел к одному учителю в единую методику в общую, которая передается из поколения в поколение каббалистами, для того, чтобы мы могли подняться над всеми отличиями. Они нам нужны, чтобы мы могли подняться над ними и прийти к состоянию любви и единство, чтобы стать как один перед Творцом. Это огромный подарок, что мы получили, вот эти все отличия между нами.
1: Да, согласен. Можно понять это, принять это как подарок, не почувствовать, но потому что это то состояние, которое позволяет развитие и движение. То, что мы не одинаковы, это всегда есть у нас какое-то несогласие, неспокойствие. Это обязывает людей искать решения, пройти все неправильные решения, несовершенные. Пока что то, что у нас неравенство в природе построено, это обязательство того, что мы придем к совершенству.
0: Каббалисты не философы, они говорят о реальности. И мы видим, что неравенство между нами работает через наше желание получать с этими действиями зависть, когда мы хотим, как это говорится, зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Так вот эти зависть, страсть и тщеславие — это наши силы, потому что без этого мы бы с места не сдвинулись. Если бы мы были одинаковы, у нас не было бы причины сдвинуться с места. Каббалисты, еще раз, они очень практичны. Необходимо вот это неравенство, чтобы продвигаться к Творцу.
1: Да, в этих двух линиях всегда есть такое напряжение. И это напряжение необходимо для развития, потому что мы должны, обязаны объединиться. Мы не можем, но обязаны. Но мы не можем. И выходит отсюда крик Творцу, чтобы он объединил нас в новой природе. А снова в нашем состоянии это не понимается. Невозможно понять это божественное совершенство. И все это неравенство и несовершенство приводит нас к развитию относительно и требованию относительно.
0: Можно как бы объяснять там на контрасте света и тьмы, но в практической жизни десятки мы видим, что даже на трапезах, на наших общих трапезах, на наших встречах какое-то колоссальное достояние, что в том, что товарищ отличается от тебя. Да, особенно вот это упражнение, глава десятки, это так проявляет это порядок выяснений, пока ты не приходишь к тому, что ты очень его любишь, ты нуждаешься в нем, потому что там есть Творец. Для тебя он представитель Творца, который перед тобой помогает тебе исправить вот этого кота в тебе.
1: Невозможно не согласиться, это верно. Просто это выпрямляет нас всех. Да, мы пришли к времени для вопросов. Можно спросить обо всем, что мы прошли здесь на уроке, что мы слышали от Бальсулама, от Рава, на всех наших семинарах, которые мы провели. Любой вопрос, который поднимается, можно задать. Пожалуйста.
2: Шаману, не хочешь, что царих лирот это мамат?
0: Мы слышали, что надо видеть вот это вот удельное усилие каждого товарища. А как можно увидеть вот это вот удельное усилие? Если мы смотрим на внешние действия, ну, ты видишь один товарищ, который делает много, а у него большое удельное усилие, другой делает меньше, то меньше дает удельного усилия, или как я все это переворачиваю, потому что превращаю это все, потому что мне так удобно. Как же измерить вот это удельное усилие, товарищи?
1: Да, по законам подобия свойств, да? Как мы можем вообще раскрыть что-то вне нас? Дайте ему микрофон. Как я вообще раскрываю что-то вне себя?
0: Согласно моим клеям.
1: А что такое мои килим?
0: Мои свойства.
1: Свойства, но потому, как ты спросил, что это твои килим?
0: То, что я вижу, то, что я чувствую в этом мире, я вижу, что товарищ делает много действий, прикладывает особые усилия.
1: Да, но могу я видеть, когда я вижу со стороны, приходит гость, да, много раз у нас есть конгрессы, какие-то мероприятия. Сегодня будет у нас мероприятие здесь. Здесь для сообщества учеников приходит гость, приходит и смотрит, он говорит, ой, как замечательно, какая организация, порядок, какая атмосфера. Это гость, может быть, ученик, который участвует, да, но он тоже приходит на это мероприятие. Может быть, кто-то, кто очень-очень вкладывает в это мероприятие, а есть тот, кто просто взял ответственность за это и управляет этим мероприятием. Ну, очень важно, что происходит. Видят ли все одно и то же мероприятие?
0: Нет.
1: Почему? Это тоже мероприятие.
0: Ну, каждый в мере своего вклада видит.
1: Это верно. Поэтому как мы можем видеть это удельное усилие всех?
0: В этом вопрос.
1: Если мы сами будем делать максимум, который мы можем, и будем в совершенстве с собой, что мы действительно сделали этот максимум выше необходимого для цели, тогда у нас раскроются глаза увидеть других, которые тоже вкладывают максимум. Потому что перед этим всегда у меня будет какая-то критика, всегда буду говорить, я так, а он так, я больше, он меньше. Мне кажется, так или иначе. И это тоже недостаточно. Из этого максимума нужно требовать у света, как мы у Влада слышали, откуда приходит это требование, не из прошлого же опыта. То есть после каждого вклада такого нужно требовать от света, для того, чтобы можно было оправдать товарищей, увидеть их вклад. И здесь процесс. Но перед тем, как человек сам вкладывает максимум, как он смотрит? Откуда он это видит? Откуда смотрит? С какой-то башни сверху? Откуда он смотрит на всех?
0: Если будем видеть, что человек, как бы, который вышел в этот путь, он все-таки исправляет, да, каждый вклад каждого и ценит каждого в течение времени, все труднее это видеть.
1: Да, дают для начинающих такое промо, чтобы потом, чтобы он впечатлился. И дают такой подарок. Потом добавляют ей немного авиюта. И тогда где тогда твое оправдание товарищей? Тебе дают приобрести это самому. Когда приходят начинающие, приходят впечатляющие, какой организация, порядок, все совершенно. А потом он хочет уже, его нужно, хотят его продвинуть, и тогда он должен приобрести это сам. Как действительно, как объяснил нам Рав, и как мы слышим от каббалистов, человек должен дать все, что у него есть, насколько он может, для того, чтобы сказать в конце дня себе: «Я сделал сегодня максимум из того, что я мог». И каждого свой путь, мы все разные, но в этом мы равны. Это называется товарищи.
0: Равенство по отношению к свойствам, отдаче, внутренние усилия. Там. Вот я хочу задать вопрос до этого еще, для того, чтобы стать товарищем в группе. Вообще начать всю эту историю. Каббалисты говорят, есть условия, ты должен быть на уроке, ты должен платить массер, там раз, два, три, четыре. Я смотрю на товарищей, у каждого в материальном совершенно разные условия. Этому трудно, а этого как-то по-другому. Разные условия, во всех этих условиях обязывают нас выйти на уровень. Ты должен быть на уроке, так ты должен платить. Так. Как такое может быть?
1: Кто?
0: Кто? А каббалисты не ставят условия. Они говорят, как устроено мироздание. Мироздание устроено согласно одному единственному закону, который раскладывается на множество законов. Они это все раскрыли, тебе рассказывают. Пример. Ты сказал, вот, например, об уроке. Каббалисты обнаружили, что если человек хочет приблизиться к высшему свету, он должен сделать усилия со своей стороны. Проснуться рано утром. Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я проснулся и пошел в сторону света, чтобы соответствовать ему. Это первый закон. Второе. Каббалисты раскрыли, да? От Якова, что каждый человек, который получает от Творца, для того, чтобы правильно себя организовать, он должен взять десятую часть того, что он получил, и вернуть на исправление мира. И вот говорят, все, что ты мне дашь, десятина тебе, чтобы я вышел из этого своего сна и приблизился к истинному миру, как устроено мироздание. Так все, что нам советуют каббалисты. Где мы относительно этого всего? Мы товарищи. Товарищи в том, что помогаем друг другу познать эти законы и привести себя в соответствие им. А поскольку наше время кончилось, мы закончим третьим клипом. Пожалуйста.
1: Объясняет нам Бааль Сулам, что мы не можем прийти к правильному истинному распределению, справедливому распределению, справедливому обществу, вообще к справедливости и в обществе все, что относится к справедливости, потому что не может быть справедливости с точки зрения и основы творения, корня творения, потому что если есть больше, чем один, то не может существовать справедливость. Когда есть справедливость? Когда есть один. Если двое, то уже кто-то один будет больше или меньше, чем другой. Будет, они разные. И тот, кто... Это не может тогда быть справедливость между ними. Справедливость — это единое, единственное, и внутри тогда существует что-то одно. Если это разделяется, уже есть проблема. Потому что творение — это желание получать, одно желание получать. Оно полно света с самого начала. То таким образом находится в слиянии с самого начала. Он и его имя едины. Есть справедливость, есть шалом, совершенство. Есть все. Нет ничего плохого. Все одним словом выражается — совершенство. Если это творение разделяется, насколько больше оно отдаляется и разделяется, когда начинается расширяться, пока не разбивается на части, и эти части не могут не будет, пока они, эти части, не станут различными, противоположными. До этого момента не может даже слово «справедливость» быть рядом с ними. Не будет возможности прийти к справедливости. Да, и объявление. Сегодня пятница. В Бет-Кавалалям в Петах-Тиква будет День единства для сообщества учеников, для того, чтобы укрепить связи с этим сообществом учеников. Нам необходима поддержка всего мирового кли для того, чтобы преуспеть в этом.

мероприятии 28 июня в 6:30 вечером будет открытая встреча между руководством и товарищами, будет транслироваться в системе РВУД. Нам необходима ваша помощь после песни для того, чтобы организовать этот зал, поэтому трапеза хумуса состоится в 5:40.

0: הלאה, מה אמרת? חברים אהובים, בני ברוך, אני שמח להיות פה קודם כל.
1: Любимые товарищи, בני ברוך, дорогой друг Уди, мы говорили вместе сейчас о том, как Творец устраивает все через отдачу. В группе мы были вместе на дежурстве, а сейчас нас поставили вести эту трапезу, и никто не знает, что еще нас ждет. Мы слышали от Рава на уроке, что мы, в общем-то, приходим к равенству в Творце. Все в Творце. Когда мы находимся в отдаче в Творце, желание получать нас не интересует, мы вообще не обращаем внимания на так ли, мы находимся над ним. И в этом проявляется величие Творца. Давайте возьмем эту трапезу, так же и сейчас, чтобы подумать о наших товарищах, увидеть их в таком состоянии отдачи, что мы находимся в Творце, и Он наполняет нас всех. Давайте эту трапезу посвятим величию Творца, чтобы почувствовать Его. Нас Рабаш пишет, мы должны подготовить себя к большой работе и усилию, и верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, называется трапезой царя. Да, это из статьи Рабаша. В чем важность жениха и почему прощают его грехи? Мы должны подготовить себя к большой работе и усилию, чтобы верить, что каждое наслаждение, которое мы получаем в мире, все называется трапезой царя. Все называется трапезой царя. И когда мы говорим о трапезе царя, и очень важно относиться к нашему мировому кли, мы выбрали Джона Ларкинса из Америки, чтобы он представил нам наш мировой кли. Пожалуйста, Джон.
2: Hello, friends. It's really an honor. It's an honor to
1: speak with you in this meal. Это огромная честь, что я могу говорить перед вами на этой трапезе.
2: The privilege of serving with great friends in the Kabi retreat in Holland.
1: Я хочу рассказать вам, что у меня была такая возможность, такая честь обслуживать товарищей на ретрите в Голландии, и потом я удостоился еще быть несколько недель в Голландии. И из-за разницы во временах, потому что мой сын не находится на нашем пути, поэтому мне пришлось не быть с товарищами в одно время, и я почувствовал, насколько важна наша совместная работа, насколько велики товарищи, насколько я стремлюсь, и мне не хватает этого. Это такое величие, это больше, чем слова, это нужно просто почувствовать это, жить этим, и давайте не воспринимать это как обычная вещь, как обычную вещь, что мы находимся в десятках, потому что если мы проверим внутри нашего сердца, в глубине нашего сердца, мы поймем, что мы не были бы на пути, если бы не наши товарищи, мы зависимся от них так же, как от Творца, и лехаем, дорогие друзья, всем десяткам в мире. Спасибо товарищам, которые помогают нам, поддерживают нас, и мы остаемся на пути, чтобы не случилось, лехаем.
0: חברים, יש לי בעשירייה חבר מאוד מאוד מיוחד.
1: Друзья, у меня в десятке есть особый товарищ. Говорим с ним много о...

о распространении, когда мы ездили на Мертвое море, занимались там распространением, и вообще во многих местах, в которых, может быть, даже Творец не совсем знает, что они существуют, он был со мной все время. Это товарищ просто, который является сердцем, сердцем десятки. У него такое потрясающее чувство юмора, и он постоянно устраивает нам всякие упражнения, дает нам задания. Десятки, мы очень любим его, и мы хотим, чтобы послушали вы его сердце, горячее сердце, пожалуйста. Спасибо. Это очень большая честь для меня, и все, что, в общем-то, сейчас Асаф рассказал, это сердце десятки, сердце из плоти десятки, которые... которая дает нам силы. Я хочу поговорить о величии Творца. Десятки, у нас есть огромное сердце, величие Рава, величие десятки, величие нашей группы, величие Творца, всех, всех величия. И иногда на каждом товарище можно увидеть отражение того, что такое величие Творца. Когда ты видишь, как он читает статьи, когда приходим все вместе на урок. Все, каждая мелочь, каждое усилие, оно строит величие Творца в десятке. Можно говорить о каждом товарище, насколько есть у него величие, просто не хватит времени. Я думаю, что каждый... и в израильском кли, и во всем мировом кли. Он может представить себе это, что значит величие товарищей. Просто посмотреть в глаза им, без того, чтобы говорить с ними. Просто так вот встретить их, быть с ними, почувствовать их. В этом величие Творца для меня. Эхаем, друзья.

0: בואו נשמע דברי רב. בואו נשמע דברי רב.
1: Давайте послушаем слова Рава. Мы читаем отрывок седьмой. Вся группа, я нуждаюсь в ней только для того, чтобы она постоянно напоминала мне о Творце. Вся группа, я нуждаюсь в ней только для того, чтобы она мне постоянно напоминала о Творце. Следующая наша встреча, друзья, дневной урок в 12 часов.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал рабби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают. А делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, который называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там из-за различия по форме.

0: Как сказано в комментарии Салам.
1: По этой причине человек не способен видеть истину, а вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением, наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере выше знания, он получает вознаграждение. Вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе, а наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым он отдаляется от любви к Творцу.
0: Но бывает еще хуже этого, поскольку тогда он становится наоборот, ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако, если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
2: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выставить своих держаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии — хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
1: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий килим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот. Желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия. Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемый хесед, и благодаря Творца, и благодарит Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. у него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
2: Это называется пассив. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошие состояния, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев. Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
1: А мать дает красное. Красный цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивает от работы на отдачу. Поэтому находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано. Из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, который он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
2: И сказано,
1: получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму и молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
0: А когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий келим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий келим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими келим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих келим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя. И тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. И это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
1: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано: «Пришел Яков», и это капля урожая, как сказано: «Исраэль, святыни Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы». Дали об этом пример: царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от
2: свойство Малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поля, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. А затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы. Это урожай, то есть свойство Иакова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится предсловие, однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
1: А в предисловии к учению десяти сферот Бальслон говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец, и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить, что это означает «жив в работе». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
2: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил
1: чтобы она оставила место и предоставила свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчинится ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, ибо только у него есть сила отменить тело, и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это, и в любом случае нет смысла спорить с телом, лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. Из сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы, не умножая разговоров с женщиной. Это сказано о жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
0: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш, человек, а желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека, имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу. Перейдем к уроку от 13 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью, человек Сулам, первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к кисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает, какие мы, где мы, начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 2-3,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линией, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно просить величие Творца, если кричат к нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к нему, чтобы раскрыл, зачем он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы, ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя. Это не на пути развития. И это то, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, отсюда он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружения, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок к мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это так же, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так. Я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Ну так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно,
2: а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто, и именно в тех моментах, где я ненавижу его. Это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
2: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться?
2: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. А не хиссарон, что мне плохо.
4: Хиссарон,
2: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. Я могу воспользоваться им потом в виде Сава, и это тоже хиссарон к Творцу. Ограничение уже в левой линии — это святой хиссарон, который я присоединяю к правой и строю свойства Якова. Но не просто хиссарон, что мне плохо. Зачем мне он нужен? Зачем мне его ощущать? Ты возьми Раби Нахман из Бреслова. Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что надо стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи. Если я оставлю их, эти хиссароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хиссароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хиссароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахап до алия, понимаешь? Присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи.
1: превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Кажется, это фантазия. Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
0: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
1: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, и не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. Не меньше, по крайней мере. Потому что он сам тянет время. Клипот — это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому. И тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. И клипа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это? А потом? То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
0: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
1: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он удостоится свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что...

0: если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно, продолжать дает мне топливо. Да.
1: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силы продолжать путь, и не получать наполнение от того? Ну, в тот момент, когда я получу наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
0: Как от товарища можно получить наполнение?
1: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
0: Творец велик. Товарищ маленький, если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что слышишь от него, от того, что видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали, а потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Я начинаю ценить их. Это одних людей. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся, у них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове, этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые я вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть подавлено духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто таких. Так из всех этих вещей я учусь, и это дает мне дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
1: Граф, я должен зашляться усилием товарища?
0: Это усилия, желания. Усилия я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность, но...
1: Да. Как я могу знать, приходит ли Хисарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
0: Какая разница, откуда приходит Хисарон?
1: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому Хисарон.
0: Нет, нет, нет, но Хисарон к цели приходит тебе, или Хисарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
1: Здесь написано, что я не должен заниматься желанием получать товарищей, но то, что если товарищи в группе, например, слабые, находятся в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи, я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному, мне сейчас не хочется приходить на уроки, у меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному, у товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарищ? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
0: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
1: А, ну если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. Вплоть до того, что силы просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боли, тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача. Знаешь, как в армии.
0: Это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
1: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что... Так что, ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? Это просто...
0: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины? Прекратить.
1: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина — это Творец. Выяснение истины — это выяснение о Творце.
0: Выясняет состояние истины, или что, в котором мы находимся?
1: Состояние, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выйдем из него еще с большим воодушевлением.
0: Пытаются и видят, что они тащат и все.
1: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
0: Если я начинаю, и я вижу.
1: Ну, это вопрос опыта. Начнете?
0: Так можно начинать все-таки?
1: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошее упражнение, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя... лаборатории. Ну, спроси, например, свою жену. В генетической лаборатории ты увидел бы некий геном человека, какая-то мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. И ты бы посмотрел бы, ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшей детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительно животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию с Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, в каждой детали, во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно
0: рассказать.
1: Он просто входит в соответствие, по соответствию души в систему.

0: он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим. Есть много возможностей. Я говорю только из того, как праотец Авраам, который следовал природу, как нам объясняют. Говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудростей, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца. Ну, я не знаю, я стараюсь, может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы.
1: Да. До этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
0: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убивать себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
1: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
0: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
1: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
0: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то. Нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
1: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
0: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится везде, пребывает еще до того, как ты подумал, и прежде твоего желания он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь отнести себя по отношению к нему, то есть познать его, только эта мысль к нему. Но если даже отнесешься, ты правильно или неправильно, это не важно, все равно будет действовать в тебе. И вопросы, которые задает, это он, и понимание по этих вопросов потом тоже он. А кто же тогда я? Я тот, кто может определить свое отношение, и все. Здесь есть выбор. Вот и все. Так вот, если ты начнешь только хотя бы видеть, искать внутри, где его нет, там ты почувствуешь в одной этой точке, ты ощутишь свободу выбора.
1: Определяет отношение к чему?
0: Отношение к нему?
1: И должно быть величие. Величие Творца тоже.
0: Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так. Что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри. пока нет слов.

0: Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня, или насколько я хочу раскрыть его величие.
1: Не нужно рассказывать товарищу, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением. Что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед — это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывать эту истинную цель, не заменять ее другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится у меня в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова... чтобы не было просто каких-то наклеек. Когда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию.
0: Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет?
1: Там, где он находится? Что значит, что его нет?
0: Не знаю, вы сейчас ответили, я вижу, что нужно искать его там, где его нет.
1: Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении во всем пребывает Он, Творец. Ищешь тогда, где его нет, то тогда ты обнаружишь там, где что его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к Нему, вот и все. Ну ладно, перейдем. Начнем учиться, да?
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Да.
2: Шрами мы маркеры.
1: А что мы можем не взять? Как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца, но мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хисароны товарищи, не обращаться назад. Много вещей.
0: От хисарона мы не движемся вперед, только отвлечь Творца, мы подвигаемся с помощью света, торчащего к источнику, только от совершенства человек может рассвести.
1: Ну, действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что если его осел упал и не может продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь. Сильные советы.
0: Мы должны его столько величием Творца все время пробуждать. Это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализация в десятке. Каждый товарищ должен спросить себя, что я беру. Я беру сейчас говорить с товарищами о величии Творца.
1: Да, нужно излучать товарищам, что все находятся во власти Творца, как он огромный, великий, как он нас окружает со всех сторон. Мы находимся под его властью, нужно играть и представлять себе это, потому что только с правой линии мы можем брать эти хисароны.
0: Спасать товарища, который затруднился, пять должны помогать одному. Это описание, как я должен брать величие Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя, делает такой чек-лист, не знаю, совсем, но многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие — правильно относиться к Нему, к Великому.
1: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хиссаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хиссарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться. Но я забыл написать «не». То есть неправильно записал, потому что желание получается, оно очень хитрое.
0: Добавить, что нельзя погружаться в себя, погружаться в себя, как бы в депрессии такое, если неправильно.
1: Мы погружены в проблемы собственные, когда у нас нет игрушек наших, и мы не понимаем, насколько это занятие этими вещами нас останавливает. И не хватает нам всяких маленьких удовольствий, всяких игр, и я погружаюсь в это, но это неправильно, я должен концентрироваться на величии Творца, только это меня будет развивать.
0: Хутор пишет, нам нельзя говорить о хиссароне товарища, читать ему морали, говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься. Хиссароне пишет, Хутор, ты не можешь двинуться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, очищения духовной жизни. Человек может жить и расцветать.
1: Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к хиссаронам, а нужно, чтобы хиссароны появлялись от стремления к свету. Свет дает хиссароны, когда стремишься в правой линии быть, к величию Творца, и тогда свет рождает тебе хиссарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает.
0: Я сказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хиссаронах, если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
3: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, לחיים יגיד.
1: Я же не знаю, что сказать. Ну, Лехай могу сказать.
0: Духовный строится свыше благодаря свету. Конец цитаты.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте Каббала Леам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השבוע.
3: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». И мы сейчас уже подготовим книжки «Труды Бааль Сулама», 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины». Пытались взять за основу вспомогательные свойства. Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит нас к учебе, пожалуйста.
1: Мы находимся в статье, которая говорит о мире. В мире. Что значит мир в мире? Чтобы все были в совершенстве, в ладу между собой. Что такое мир? Это очень трудно сказать. Может быть, это равенство? Тогда равенство в соответствии с кем, в чем? Ведь все же разные. Так вот, Бааль Сулам объясняет, что никто... мы не одинаковые. Мы изначально не одинаковые со стороны Дворца. Как тогда исправить вот это искажение? Каждый другой, по-своему. Творец это сделал, как бы нам подножку подставил и так нас испортил, что мы не равны в тысячи и одной разных параметров. Даже наши анализы медицинские или психология, вообще вся наша подготовка, с чем мы родились. Мы все разные. Так что мы делаем? Мы что, тогда будем все одно и то же? Нет, нет. Каждый, сколько ему положено, согласно его природе, да, то сколько ему положено. Мы тоже этого не знаем. Мы не можем выстроить общество, чтобы каждому было хорошо. Это очень важно, это очень актуально. Так ведь? А у нас сейчас кризис. Как мы придем к тому, что мы сделаем так, чтобы всем было хорошо? Мы прошли так много всяких ситуаций в человеческом обществе, разных формаций, да, строения общества. Были рабы, господа, были руководители, были работники, пролетариат. Разные диктаторы. Все мы уже пережили. И мы пришли к последнему состоянию. Это состояние, что для всех равенство. Даже равенство между мужчинами и женщинами. Да, у всех равенство. Мы видим, что это не существует, не осуществляется. Что такое равенство для всех? Тогда каждый не то, что положено ему, ему, ему то же самое, потому что каждый хочет что-то другое. Каждый нуждается в разных вещах. То как нам знать, как человек знает, что ему нужно. Сегодня ему кажется так, а завтра будет по-другому, совсем наоборот. То есть пока человек не узнает свою душу, свою внутреннюю суть, он не будет знать, чего ему нужно. И недостаточно того, что он не понимает и не чувствует. Мы должны выстроить государственную систему, общественную систему, которая будет социальную систему, которая будет обеспечивать каждому то, что ему нужно. В идеальном виде таком. Мы, да, сделаем такое правительство, страна такая, или весь мир, где каждый получает точно согласно корню своей души то, что ему положено.
3: Да. Говорит нам Рав, сделаем такое правительство, такой мир, правительство, где каждый получает в точности по корню своей души, что ему положено. И Рав напоминает нам предыдущий урок. На предыдущем уроке в статье «Мир в мире», где Бааль Сулам дает нам такой вызов. Мы хотим прийти к такому полному состоянию, совершенному, когда человек знает свою роль в системе, и эта роль внутри системы он выполняет по своему... по своим силам. И это действительно правда, истина. Если нам удастся выполнить эту категорию правды, истины, то это будет совершенное состояние. Но он говорит вместе с тем, он задает такой вопрос. Как же может такое быть? Ведь у каждого из нас в нем заложено свойство Творца, то есть это свойство исключительности. Каждый чувствует в своей природе, что он хочет властвовать над миром, что он центр мира, он хочет решать и вести, чтобы мир весь служит ему. Если бы не было такого свойства в нас, было бы просто выполнить это свойство истины. Каждый дает, сколько он может ради этой механизма, каждый, как шестеренка в машине, он знает точности свою роль, работает ради всей этой системы, крутится как следует, и тогда вся машина это дает ему, и тогда все отлично. Эта шестеренка чувствует, что она оживляет всю эту машину. Но эта категория, когда он говорит, что когда обращаемся к практике, мы видим, что это невозможно воплотить. Мы видели, сколько в прошлом уже пытались воплотить какие-то идеи философские, реализовать эту идею, но не удалось. Коммунизм, кибуцы, все эти всевозможные коллективные хозяйства, все они не справились. Как тогда говорит Бааль Сулам, у нас есть дополнительная истина, и которая скрывается прямо на практике. Это настоящая истина, абсолютная, которая абсолютно противоположна той истине, к которой мы хотим прийти. Мы хотим прийти к совершенству. И, то есть я хочу решать, властвовать и определять. И каждый так определяет реальность таким образом. И таким образом, конечно же, не может быть мир в мире. Также между индивидуумы в мире, потому что индивидуумы включаются в общее, а общее в индивидуум. Как он говорит, когда выполняет индивидуум свою роль и дает свою часть честно, это не истина. И продолжает Бааль Сулам, а хиссарон в том, что, собственно, это не принимается обществом. То есть это свойство, которое мы описываем, практически невозможно реализовать. Тогда он говорит, как он определил истину? Он говорит, что все творения должны находиться под его управлением. И это закон непреложный. Можно увидеть, как радуются родители, когда растет ребенок, и когда он начинает вдруг определять, мама сделай так, а папа так. Все радуются, все хотят, чтобы так и было. Он даже не прячет это как взрослый. Он так управляет всеми. Сейчас сделайте так, а теперь так. Все радуются, все счастливы. А ребенок растет, у него есть будущее. Мы все радуемся, потому что он пришел к такому этапу, когда он знает, что он хочет, и он хочет даже властвовать над всеми. Он просто еще недостаточно умный, и у него нет еще опыта для того, чтобы скрыть это и получить это с помощью каких-то уловок, улыбок и так далее, как мы делают взрослые. Сейчас мы продолжаем Бааль Сулама, мы продолжаем читать следующий заголовок и посмотрим, сможем ли мы разобраться с этой категорией истины, которая самая важная, и что можно делать с этим, как решить эту проблему. Мы сейчас на заголовке «В отсутствии возможности внедрить свойства истины» пытались взять за основу вспомогательные свойства. Мы прочтем небольшой этот отрывок в десятках за 4 минуты, и десятка, которая заканчивает, она может продолжать обсуждать то, что они прочли. Пожалуйста.
4: Мет, нису лештит это мидот атромиот.
1: в отсутствии возможности внедрить. Теперь рассмотрим три оставшихся свойства, а именно милость, справедливость и мир, которые на первый взгляд были изначально созданы только для того, чтобы можно было взять их в качестве опоры, на которых можно было бы опереть истину, являющуюся слишком слабой в нашем мире. И отсюда эволюция начинает взбираться по своим медленным ступеням, сильно отступая в развитии организации общественной жизни.
3: Ведь теоретически все члены общества согласились и решительно взяли на себя обязательство нисколько не отклоняться от истины. Однако на практике сами они вели себя в полной противоположности истине, как мы уже согласились. И с этого времени истине выпало быть уделом самых больших лжецов, и нет ее никогда ни у слабых, ни у праведных, так, чтобы они могли хотя бы воспользоваться ее помощью, ни на йоту.
1: И после того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых, эксплуатируемых. Отсюда произошли, расцвели свойства милость, справедливость, которые стали оказывать влияние на порядок общества, так как поддержание существования общества как целого требовало, чтобы его успешные члены поддерживали отстающих. И это чтобы не навредить обществу в целом. И потому было принято проявлять к ним снисхождение, то есть милость и справедливость.
3: Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Таким образом, все эти свойства — милость, справедливость и мир — вышли и родились из слабости истины.
1: Именно это привело к разделению общества на многочисленные лагеря, часть которых присвоила себе категорию милости, справедливости, то есть отказываться от своей собственности в пользу других, а часть присвоила категорию истины, то есть «моё-моё, твоё-твоё».
3: В более простых вещах можно разделить их на два лагеря — созидателей и разрушителей. Созидатели — это те, кто жаждет созидания и блага всего общества. И для этого они готовы часто отказываться от собственного имущества в пользу других.
1: Однако те, кто по своей природе склонялись к разрушению, анархии, им было удобнее держаться за истину, то есть «моё-моё, твоё-твоё», ради собственной выгоды. И они никогда не хотели бы хоть в чём-то поступить со своей долей ради других. И это даже не принимая в расчёт опасность для существования общества, поскольку по своей природе они есть разрушители.
4: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת.
1: Ну что ж, חברים, мы сейчас постараемся помочь друг другу понять, что говорит тут Бааль Сулам. И вспомним, что на прошлой неделе предыдущий заголовок это трудности, практические трудности восстановления истины. Бааль Сулам учил нас, что когда постараться углубиться в истину в действиях, понятно, что это все очень туманно и очень сложно, и вообще невозможно человеческому взгляду остановиться на чем-то. То есть вот это понятие истины, когда ты смотришь справа, слева, сзади, спереди, в силу природы человека, природы творения, вообще всей тенденции общественного развития, как ты не рассмотришь, и добавляя какие-то нюансы, еще какой-то взгляд, взгляд, как это попытаться все это выстроить, чтобы это привело нас к миру и совершенству, совершенно непонятно нам. А в клипе Рав там объясняет, что проблема очень многогранна. Даже сам человек не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. И как можно прийти к состоянию, чтобы помогать друг другу прийти к полному удовлетворению, когда я себя-то и не знаю. Так постараемся сейчас помочь друг другу как-то зацепиться за текст Бальсуляма и быть во внутренней молитве, чтобы мы пришли к тому состоянию, когда мы почувствовали бы корень нашей души, что только в тот момент, когда мы познаем его, поймем, чего нам не хватает на самом деле, и что нам нужно, и как мы можем помогать на самом деле друг другу, восполнить друг другу тем, что мы будем строить себя как кли, который будет соответствовать высшему свету, чтобы в нас облачился, чтобы проходил через нас, чтобы он нас завершил, заполнил. Теперь то, что мы хотим сделать, когда мы первый раз прочитали этот текст, давайте мы попробуем вместе прояснить весь этот ход, который предлагает Бальсулам. Итак, заголовок. В отсутствии возможности внедрить свойства истины в силу разных сложностей, о чем Гилат уже упомянул, пытались взять за основу вспомогательные свойства. И он говорит с нами оставшихся три свойства, а именно милость, справедливость и мир. Первое выяснение, которое мы хотим сделать в десятках, относится к третьему абзацу. И когда не смогли внедрить свойства истины, пожалуйста, третий абзац, после того, как не удалось внедрить категорию истины, написано так. После того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых и эксплуатируемых в самом обществе. Отсюда произошли и расцвели, произросли свойства категории милости, справедливость, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Я повторяю, сейчас еще раз повторю, и мы постараемся вместе это выяснить. Когда не смогли внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отстающих, эксплуатируемых. И отсюда произошли и произросли категории милости и справедливости, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Теперь вопрос на семинар. Как создалась потребность в категориях милости и справедливости? И как возникла необходимость в милости и справедливости? 4 минуты, пожалуйста.
3: Начнем с того, что здесь написано в этом абзаце. То есть самая правильная категория истина, она не существует. То есть мы действуем в законах общества, которые созданы людьми, начинаем каким-то образом покрывать и привести к состоянию, когда мы чувствуем милость и справедливость.
1: Да, с истиной невозможно работать, это было в предыдущем отрывке. Но общество решает, что в милости и справедливости может прийти к миру. Берем слабых, давайте будем им помогать, этим мы окажем справедливость и придем, видимо, к миру.
3: Да, есть очень важная точка, что если я слабый, то я еще более становлюсь слабым, у меня нет сил, поэтому размножаются эти отсталые эксплуатируемые. И что же можно сделать? Нужно как-то позаботиться о них. Тогда приходят другие категории. То есть недостаток истины — это не теоретическая нехватка какая-то. Есть миллионы и миллионы, миллиарды и миллионы отсталых эксплуатируемых.
1: Да, какой-то поворот получило в нашем мире. Не знаю даже. Помощь Сегодня это популярно уже быть слабым, эксплуатируемым. Ты как бы выигрываешь на этом, да? Тут вдруг это стало достоинством. Истинно. Да, попал в руки лжецов, и невозможно внедрить истину. Тогда и возникли все остальные вот эти вот качества. Милость, справедливость, чтобы как бы исправить общество.
3: Да, нету в обществе двое, которые похожи друг на друга, равны. Если мы хотим быть уверены, что если кто-то обманывает, он говорит, что истина в этом, в том, а, видимо, это не истина. Если так, то будет просто хаос, и сильные просто давят слабых, и эти свойства с милостью, справедливостью, которые когда ты чувствуешь себя сильным, сделай что-то ради слабых. В этом тоже есть нет, в этом тоже нет совершенства, но все-таки это дает возможность существования для всех, иначе бы сильные просто бы разорвали слабых.
1: Потому что ты идешь по свойству истины. Мое, мое, твое, твое. Но правда, кто сильный, выживает, кто нет, не выживает. Однозначно. Но именно потому, что в этом состоянии общество не может существовать, потому что слабые, отстающие, да, они бы все время устраивали бы революцию против сильных. Так для того, чтобы успокоить этих эксплуатируемых, и возникла милость и справедливость, тогда как бы дают крошечки вот эти отстающим, чтобы тихонечко сидели и не мешали сильным быть сильными.
3: Это все еще очень продвинутое состояние, потому что вообще начали об этом думать. Да, есть уже истина, которую пытаемся достичь мы. И когда видим, что не удается, тогда к ней присоединяются справедливость и милость. И это все еще происходит какое-то состояние такое. И мы продолжаем читать следующий отрывок, 466-я страница, в конце следующий абзац, который называется «Однако». Начинается с «однако». Здесь Бааль Сулам нам рассказывает про другую категорию. Он говорит так: «Однако, по природе вещей, при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных и устраивать конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Шалом». Еще раз. «Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире». Давайте объясним себе вместе в десятке, что мы сейчас прочли, и попытаемся понять, что привело к тому, что раскрылось свойство мира в мире. Еще раз объясним друг другу, что привело к раскрытию свойства мира в мире.
1: Как бы желание получать как бы не складывается, да? Я слабый, ты сильный. Давай-ка отдай мне мою часть, так мы поладим. Так мы как бы строим фиктивный такой мир, лад, где каждый будет заполнять себя. Тот, что дает, да, этот дает, этот получает, но оба они на самом деле только портят все. А пытаются построить мир, да, отсюда столько вообще проблем в мире. Каждый пытается использовать других. Будем надеяться, что раскроется истина.
3: Да, и то, что сказал Хаим, истина в том, что дают крошки этим отстающим, потому что работают в свойстве справедливости и с милости. Но они все еще недовольны. Нужно дать еще другую категорию, следующую, которая называется мир. Сделать такое другое совершенство, иначе милость и справедливость решили бы всю проблему. Не нужно было бы никакого мира, никакого шалома. Но это не работает, потому что в конце человек не готов жить на милость, или он ищет свое место, потому что у него есть это свойство исключительности, о котором мы говорили раньше. Нужна эта категория «мир», когда каждый в совершенстве получит действительно то, что ему необходимо. Это очень сложно. Мы видим, как Бальсулам здесь, я не знаю, я читаю и вижу, какая у него логика. Это невозможно. Невозможно всунуть еще даже какую-то крошечку там, чтобы... И нужно учить это всем нашим политикам и нашим государственным деятелям и обсуждать это, потому что есть здесь такая логика просто совершенная.
1: И тогда от имени мира. А давайте будем все крушить во имя мира. Да, выступать против, разрушать, бунтовать. Да, это все в руках самых больших лжецов.
3: Да, я тоже думал так, что мир — это все еще какая-то манипуляция, новая манипуляция, которую производят сильные над слабыми. Давайте сделаем такие ценности, чтобы принять всех и обнять кого-то иного. Но если невозможно заплатить крошечками, то можно заплатить вот этими разговорами. Пока нет любви Творца, невозможно быть, не станет шалом. И если не будет этого с порядка общества, то это все не выдержит.
1: И то, что Бальсулам пишет, мир — это не мир в получении и какой-то компромисс. А уже пишет, что здесь этот компромисс получается, что при таких условиях, когда моё-моё, твоё-твоё, тогда появляется много эксплуатируемых и отстающих, пока их не стоит так много, что они могут начать выступать против. И вот мы видим сейчас войны. Как прекратить войну, не приводя, да, какое-то исправление, да? Компромисс, чтобы все не сдохли. Поэтому всякие соглашения, но и этот мир тоже, это недостаточно, пока кто-то не почувствует себя сильнее. Ну, хорошо, Хаверим, мы пытались как бы помочь друг другу, да, соединиться с Бальсулам. Теперь давайте попробуем нечто общее сейчас в воздухе создать. Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на втором абзаце, потому что теоретически все члены общества согласились и решительно взяли полную силу не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности этой самой истине. Я еще раз читаю это предложение, потом мы попросим, если можно, поделиться в общем обсуждении здесь, в учебном зале и в системе Арвот, выставляя знаки вопроса. Примеры, которые это демонстрирует в нашей жизни, где мы видим в нашей жизни такое выражение. Потому что теоретически как бы все члены общества согласились. А может быть, мы тоже члены общества, да? Не кто-то еще. Согласились, да? И решительно приняли на себя нисколько не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности истине. Кто может помочь нам прочувствовать эту картинку, примеры, демонстрации, да, чтобы мы могли соединиться с Бальсуляном? Пожалуйста, здесь, во всем мире, пожалуйста.
3: Мы видим, что когда не, что нету, собственно, равенства в реальности, но есть возможные такие места, которые мы пытаемся сделать равными такими, как бы равенство. И в этом мы иногда очень унижаем тех, кто хотят быть важными, и повышаем, возвышаем тех, у которых нет ничего, кроме внешнего.
5: Рами
1: нам сказал до этого, когда тот начинает с истины, то уже сразу ты понимаешь, что тобой сейчас будут манипулировать, потому что все хотят быть в истине, но мы работаем всегда вот с позиции исключительности, такова наша природа, тогда это истина, она как бы все, когда мы говорим истина, получается все наоборот.
3: Да, наш пример из нашей жизни. Я могу поделиться с вами, что я воспитывался в кибуце Шумер ха-Цаир, и там просто написали эти слова Бальсулама: каждый получать будет по своим потребностям и давать по возможностям. Почему нету? Там не было ни бейт-кнеста, синагоги, ни мезузы, ни веры, ничего.
1: Спасибо за то, что ты внес еще больше путаницы. Теперь ты нас подготовил как следует, да? Немножко послушать урок Рава, да, затронули Бальсуляма, теперь урок Рава, урок где-то 11 минут. Записывайте разные моменты, выяснения, вопросы, а потом поделимся. Итак, клип номер 4, пожалуйста.
3: Я все-таки нарисую, чтобы было понятно. У нас есть милость, хесед, эмет, истина, цедек, справедливость и шалом, мир. Да? Истина, мы видим, что она непригодна. Мы не можем работать с истиной. Для того, чтобы мы могли жить в обществе, мы говорим, мы будем работать со свойством милость и свойством справедливость. Мы дадим людям слабым всевозможную поддержку, чтобы они могли существовать. Как результат этого мы приходим к свойству шалом, мир, который восполняет это все. И что у нас тогда получается? Получается, что у нас есть возможные те, кто поддерживает это общество, которые тянут нас к этому свойству эмет, и мы не можем работать.
1: Почему он говорит «моё-моё» и «твоё-твоё» — это истина? Почему?
3: На эгоистическом уровне, да. Вы, ребята, вы путаетесь с желанием получать и желанием получать ради отдачи. Вы путаетесь с то, что есть у нас в этом мире, в мире духовном. Он говорит о простом народе. Как мы можем организовать этот мир? Он не говорит здесь о духовном. Как может быть эта материальная жизнь быть организована?
1: Не, ну это понятно. А с другой стороны, скажем, я принадлежу к разрушителям, я говорю, мое, твое. Но мое-то исходит из того, что я использовал твою слабость других. Как может быть это истина?
3: Здесь как раз и противоречие. Если я умнее и успешнее, и больше учился, потому что у меня есть сила продолжать и желание, то есть я получил свыше эти такие продвинутые успешные свойства, и поэтому в жизни я преуспел. Почему же мне завидуют? Они говорят, мы завидуем тебе, потому что ты получил это от Творца, а я не получил.
6: Да?
3: Так я с этим не согласен. Кто мне это восполнит? Мы со стороны Творца мы не равны.
6: Как?
3: Поэтому как мы продолжаем это несовершенство также в этом мире со всеми этими условиями? Приходят люди тогда и говорят, а мы с этим не согласны. То есть... Какая у них, собственно, претензия к Творцу? Как мы можем исправить то, что сделал Творец? В этом, собственно, и проблема. Поэтому написано «иди к тому, кто создал меня».
1: То, что мы не одинаковы, это нормально.
3: Это нехорошо. Не порядок, я с этим не согласен. Если бы мы действительно были равны, не было бы никакого беспорядка.
1: Но то, что неправильно, то, что я использую слабость других. Вот это вот неравенство ради себя.
3: Да, конечно. Это уже как результат того, что мы не равны. Со стороны Творца мы не равны. Поэтому претензия и слабых, и сильных. Что же вы хотите? Так создал Творец этот мир. Что вы хотите, чтобы я сделал? Надавлю на себя, чтобы быть каким-то слабым, а слабый не может быть сильным. Сильный, успешный может стать слабым.
1: Да, но с другой стороны есть люди успешные, но у них есть ощущение ближнего настолько развитое, что они думают, что ради общества это им на благо. Готовы?
3: А что они там готовы? Ты видишь, платят миллионы медиа, чтобы они об этом просто рассказывали, а миллиарды оставляют себе. О чем ты говоришь? Будьте реальны. Да, Теранс.
1: А почему мы не одинаковы? Это что, ошибка Творца?
3: Мы не равны для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы могли прийти к равенству с Творцом. Только в нем мы можем быть равны, а никаким другим образом.
1: А если бы мы были одинаковыми, мы не могли бы раскрыть Творца?
3: Нет, а как? Какой у тебя будет хиссарон, чтобы ты пришел к нему? Где? Как? Какой? Ничего не будет.
1: Люди знают правду в этом мире. Люди знают.
3: Люди ничего не знают. Они вообще не понимают, что происходит. Философы, они вообще более запутаны, чем все остальные. Да, муж.
1: Вы можете объяснить, что в нем мы будем равны? Что это значит?
3: В Творце?
1: Да.
3: В Творце мы равны, потому что каждый...

0: приходит к своей реализации, чтобы уподобиться Творцу из точки в сердце, и каждый приходит к корню своей души, и мы там абсолютно не равны друг с другом, не одинаковы, но каждый дает Творцу то, что у него есть, и поэтому, когда он реализует себя на 100%, он этим становится как все. И неважно, откуда я, из там ноги или из головы Адама Ришона, из этого парцуфа, мы все равны, одинаковы, потому что соединение всех в один парцуф, и мы приходим к состоянию, когда нет там рож тохсов, а все становится как одно совершенное общество. И только во время исправлений, духовных исправлений, мы строим парцуфы, подъемы и падения и так далее. Но в конечном исправлении все становится круглым, все становится единым. Это первое. Второе. Даже в исправлениях, даже в первом исправлении мы уже поднимаемся над желанием получать, и все наши действия, они ради отдачи. Поэтому я включаюсь во всех, и все мои действия, они для того, чтобы наполнить их желания. Все действия. Поэтому в духовном нет... Это зависит от ступеней, конечно, это еще не в гмартику, но в духовном у нас нет никакого действия, которое бы принимало во внимание того, кто выполняет это действие, а только по отношению к кому выполняется это действие. Всегда действую с желаниями, чужими, возлюби ближнего как самого себя, дают им подушку, стул и так далее.
1: Да.
2: Так мы равны как бы в отдельном весе, да, таком вот каждый дает усилия равны отдаче.
0: Верно, иначе не может быть. Как ты можешь представить себе как по удельной силе, которую получили от Творцу, что мы равны? Все мы разные, но тем, что я реализую себя на 100% в отдаче, тогда мы все равны. Нет в этом никакой разницы между людьми. Он может отдавать 100 килограмм, а этот может отдавать 2 тонны. Это не важно. Не важно. Каждый дает из своих истинных усилий. Он сокращает себя и совершает действия отдачи всеми своими силами. Как же может быть, что мы тогда не равны? Это одна формула для всех. Другой результат, но результат это уже за счет Творца. Результат разный, но мы все в слиянии, потому что мы все находимся в свойстве отдачи, не в свойстве получения. Каждый не проверяет свое желание, насколько он на 100% реализует желание отдавать.
2: Получается, что в желании получать мы никогда не будем равны?
0: Конечно же нет, потому что ты внутри своего кли, ты проверяешь его. В желании отдавать ты сразу поднимаешься над желанием получать, над этим кли, и начинаешь подниматься к отдаче. А в отдаче уже и малый, или большой, все уже в отдаче, и все важны, как один. Нету разницы в отдаче. Это может быть Раби Шимон, или может быть Шимон с рынка. Они оба находятся в отдаче, они равны.
2: То есть неравенство — это истина, да, сейчас, в материальном?
0: То есть недостаток равенства относится, да, к свойству истины.
2: Да.
0: Все, что приходит свыше, и ты можешь это организовать только с помощью того, что ты поднимаешь всех выше желания получать. Да, мы слышали Рав, который уточняет, и мы записали это все. Сейчас мы поделимся этим в десятки, потому что мы слышали от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству. Постараемся дать больше деталей в этот ответ из того, что мы слышали. Потому как услышали мы от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству.
2: И после того, как мы это выясним на семинаре, потом подготовьтесь, чтобы поделиться.

0: Равенство — это одно из состояний. Это правильное продвижение.
1: Рав сказал, что еще возможно прийти к равенству только через отдачу. И когда мы поднимаемся над своим желанием получать, мы можем прийти к равенству. Нету в Каббале равенства, нету в получении равенства. Мы все углубляемся в свои желания. Если мы пытаемся отдавать, мы только тогда сможем быть равны.
0: Вот вопрос, что важнее. И еще. Легкие или печень? Ну, отдача, отдача и важность вот организма, тела. Момент, когда все находятся в отдаче по отношению к общему, к целому. Вот это не важно, отличие органов. Все работают на благо организма, и тогда организм здоровый и функционирует. И тогда вот отдача. То есть можно вот увидеть это равенство. Творец — это совершенство. Если смотреть на совершенство, то в момент, когда каждый в силу своего удельного веса в отдаче всем, тогда в силу его исключительности, так будет настоящее совершенство. Ты не можешь смотреть на отдельный орган и как бы, да, в кли сам. Ты не можешь туда смотреть. И никогда это не будет одинаковым и равным. Только в отдаче по отношению к общему.
1: Рав сказал, что со стороны Творца мы не равны. И исходя из этого неравенства и через объединение, мы можем в нем быть равны, только в нем. И эта идея в том, что Творец — это свойство любви и отдачи. И туда мы будем в состоянии любви и отдачи, и там уже математика желания получать уже не действует, а действует усилие каждого в направлении свойства Творца быть в отдаче всеми силами, и тогда уже не считают сколько. То есть если все там находятся, то уже не считают. Это уже за счет Творца, но усилия реализовать себя на 100% в отдаче, это мы, да, можем сделать.
0: В первую очередь, Рав предупредил, чтобы не путаться между материальным и духовным. И это очень важно, потому что тут мы видим разных людей, которые или кричат во имя справедливости, или представляются праведниками. Но Рав сказал, они миллионы заплатили средства массовой информации, а миллиарды оставляют себе. Поэтому надо это следить за этим. Но в духовном будет равенство, и равенство в том, что каждый выдает все свои 100%. И в этом он равен всем. Потому что каждый выдает все, что у него есть.
1: Да, об этом же выяснении Юры интересное. Мы говорим, что мое, твое, это свойство с дома. И это верно, это в принципе истина, но увидеть, что это не окончательно, для этого нужна точка в сердце, для этого нужно еще что-то, какой-то внешний взгляд продвинутый, чтобы добавить туда отдачу. Тогда ты видишь действительно, что это не совсем достаточно, и нужно добавить еще что-то.
0: Ну да. Ты не можешь выйти из этой порчи, пока ты не поднимешься над своим желанием получать. Это в конце концов решение наукой Каббала. И мы должны постараться выйти из желания получать.
1: Да, мы видим, каким образом Бааль Сулам ведет нас. Мы слышали здесь в фокус-группе, он ведет нас логически, этап за этапом, и дает нам понимание нашей природы. Действительно, нашей природы как индивидуумов и как группы. И сейчас мы хотим услышать, послушать товарищей здесь и в системе Арвут и из мирового кли, что необходимо для того, чтобы прийти к истинному равенству. То, что мы сейчас учили, это такой развивающий

0: Статья Бальсулам, как и все статьи. Мы еще добавим еще немножко. Немного добавим к пониманию. Невозможно быть только в категориях этих. И как нужно понять, как прийти к полному равенству. Мы видели, как объяснил Рав, и каждый принял, воспринял то, что Рав объяснял. Что мы слышали в десятках? Пожалуйста, поделитесь.
1: Мы же в нашем мире, да, действуем в соответствии с нашим опытом и поиском нашего. И в этом месте мы не можем быть равны. Но то, что я слышал на уроке, что мы можем выстроить кли к целям Творца с помощью света. Тут у меня есть вопрос, если можно. Как строится кли с помощью света? Как я строю? То есть у меня тут какой-то такая стенка стоит. Как бы опыт есть, но все время ошибки. Я не могу строить на своем опыте. Мне надо построить что-то новое, то, чего у меня раньше не было. Свет мне помогает. Но как перейти? Как оторваться от своего опыта и быть только в целях света, чтобы он помог мне строить новый кли. Ну и кто может ответить Владу?
0: Вопрос понятен. Если у меня есть какой-то опыт, я приобрел опыт, я пытаюсь понять вопрос, да? Все, что я прошу, это на основе моего опыта. И здесь, собственно, нужно прийти к чему-то новому, в чем нет у меня никакого опыта. Как я прошу у света, как раз что сделает мне то, что как раз я не знаю, я даже не знаю, что просить. В этом вопрос, да?
1: Да, именно вот то самое место. Как оторваться от своего опыта и просить чего-то, чего у меня нет. Да и у кого я прошу? У Творца? Я должен быть тогда как бы под воздействием света. Тут где-то ответ, но у меня как-то не складывается, да, вот этот пазл в голове.
0: Кто-то хочет ответить?
2: Кен Хайм.
0: Да, Хайм. Есть вещи понятные, ясные. Каждый должен положить свое зернышко, потому что вещи начинаются все от Творца и заканчиваются Творцом. И в процессе этого каждого личного зернышка это не внутри себя, это вне себя. И тогда есть это все собирается в центре десятки или здесь в центре, который призывает этот свет для изменения. Спасибо.
1: Мы слышали, что наше равенство в усилиях в отдаче, и мы равны в действии в этом, то есть продвигая товарищей, группу, все, кто здесь, в духовное, а результат у каждого будет как бы получен каждым по-своему.
0: Секундочку, это равенство или это изменение? В чем тут?
1: Мы равны в усилиях продвигать каждого духовное. Понятно, что это удельные усилия, но в этом усилии, я не хочу там говорить сокращение, экран, это уже усилие каждого из нас, и в этом мы равны.
3: А
0: Это статья, этот вопрос, который задали вы, собственно, как я могу работать с опытом, которого у меня нету. Поэтому важно, чтобы у десятка была у человека, были подъемы, падения, есть дни, когда это возможно, когда невозможно. Нужно понять, что в дни, когда это невозможно, когда ты в падении, как раз в эти дни ты можешь достичь больше в свойстве равенства. То есть нужно отменить все, что у тебя есть, и понять, что никогда у тебя падение, ты можешь понять, что ты можешь получить больше из этого свойства истинного равенства, и ты не смог. Это как раз напоминает первую часть урока. Рав сказал там, что я впечатляюсь свойствами и усилиями товарищей. У одного такое свойство, у другого такое. Я тоже хочу это. Это меня вытаскивает из себя к товарищам. Это что-то новое. Это уже не на основе моего опыта личного, а на основе того, что я получаю от товарищей, я выбираю это в товарищах, я впечатляюсь от их усилий и работы. У меня нет этого, у них есть. Я хочу выйти наружу за счет того, что я впечатляюсь, насколько велики товарищи. Френч.
2: Мы
0: не слышим. Можно повторить, пожалуйста?
3: Bonjour, les amis. Cette question me rappelle la leçon d'hier, où on dit que le grand prêtre ne doit épouser qu'une vierge.
1: Этот вопрос мне напомнил урок вчерашний, когда великий первосвященник может жениться только на девственнице. Да, каждый день должен быть как новый. Спасибо. Макс 41.
4: Мы привлекаем свет своим подобием свету.
5: Туда, Latin One.
6: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende si se siente bien o si se siente mal.
0: Товарищ сказал, что в конце концов мир понимает, чувствует себя хорошо или нет. Это важно. Только для народа. А нам важно достичь свойства души, корень души и свойства отдачи. А удачный, удачливый он или он разрушитель, это не важно. Есть, я думаю, что самое важное — это забыть все, как Бальшим Тов, он забыл весь алфавит даже.
1: На уроке, который мы видели сейчас, урок Рава, там было такое выражение, может быть, останемся, да, и постараемся сейчас выяснить между нами на семинаре. Мы не одинаковые. И для того, чтобы вот это из-за неравенства между нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Давайте, я сейчас повторю это выражение еще раз, так, чтобы нам удалось что-то, да, так вот как бы усвоить. И выясним между собой в семинаре, да, и возьмем это в жизнь нашей десятки, где это встречается с нами, нашей десятки, с каждым товарищем, я и товарищи и так далее. Рав сказал так: мы не одинаковые. Для того, чтобы благодаря этому неравенству между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Может быть, даже запишите, чтобы это у вас было перед глазами. Мы не одинаковые, сказал Рав. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы смогли прийти к к равенству с Творцом. Последний раз я повторю, и потом будем выяснять между нами на семинаре, где это встречается в жизни десятки и о чем это говорится. Мы не одинаковы. Для того, чтобы с помощью неравенства между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Где это встречает нас в десятке? Пожалуйста, 5 минут, семинар.
0: Там мы можем видеть это действительно вот в нашей десятке. Каждый товарищ, он иной и по характеру, и по условиям, которые он получил, до корня своей души он иной. Когда мы пытаемся приблизиться к духовному, каждый видит это из своего кли. И тогда это недостаток равенства между нами приводит к тому, что мы как орехи. Мы хотим, чтобы все продвинулись, но я хочу, чтобы все продвинулись так, как я хочу. И как раз недостаток равенства, который приводит к всяким конфликтам, к раскрытию этой разности между нами. Мы не можем никогда восполнить это в десятке. Нужна действительно высшая сила, которая объединит нас выше всех этих различий, которые раскрываются.
1: Это особенно явно видно в десятке и вообще по жизни. Да, когда у каждого товарища точка в сердце горит, есть общая цель, и при этом каждый в своей природе, даже в полной противоположности, в каждом параметре. Это все, чтобы напомнить нам, что нас собрали здесь, что есть кто-то, кто собрал нас здесь, да, привел к одному учителю в единую методику, в общую, которая передается из поколения в поколение каббалистами, для того, чтобы мы могли подняться над всеми отличиями. Они нам нужны, чтобы мы могли подняться над ними и прийти к состоянию любви. Любви и единства, чтобы стать как один перед Творцом. Это огромный подарок, что мы получили, вот эти все отличия между нами.
0: Да, согласен. Можно понять это, принять это как подарок, не почувствовать, но потому что это то состояние, которое позволяет развитие и движение. То, что мы не одинаковы, это всегда есть у нас какое-то несогласие, неспокойствие. Это обязывает людей искать решения, пройти все неправильные решения, несовершенные. Пока что то, что у нас неравенство в природе построено, это обязательство того, что мы придем к совершенству.
1: Каббалисты не философы, они говорят о реальности. И мы видим, что неравенство между нами работает через наше желание получать с этими действиями зависть, когда мы хотим, как это говорится, зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Так вот, эта зависть, страсть и тщеславие — это наши силы, потому что без этого мы бы с места не сдвинулись. Если бы мы были одинаковы, у нас не было бы причины сдвинуться с места. Каббалисты, еще раз, они очень практичны. Необходимо вот это неравенство, чтобы продвигаться к Творцу.
0: Да, в этих двух линиях всегда есть такое напряжение. Это напряжение необходимо для развития, потому что мы должны, обязаны объединиться. Мы не можем, но обязаны. Но мы не можем. И выходит отсюда крик Творцу, чтобы он объединил нас в новой природе. А в нашем состоянии это не понимается. Невозможно понять это божественное совершенство. И все это неравенство и несовершенство приводит нас к развитию относительно и требованию относительно.
1: Можно как бы объяснять там на контрасте света и тьмы, но в практической жизни десятки мы видим, что даже на трапезах, на наш общих трапезах, на наших встречах, какое-то колоссальное достояние, что в том, что товарищ отличается от тебя. Да, особенно вот это упражнение, глава десятки, это так проявляет это порядок выяснений, пока ты не приходишь к тому, что ты очень его любишь, ты нуждаешься в нем, потому что там есть Творец. Для тебя он представитель Творца, который перед тобой помогает тебе исправить вот этого кота в тебе.
0: Невозможно не согласиться, это верно. Просто это выпрямляет нас всех. Да, мы пришли к времени для вопросов, можно спросить обо всем, что мы прошли здесь на уроке, что мы слышали от Бааль Сулама, от Рава, на всех наших семинарах, которые мы провели. Любой вопрос, который поднимается, можно задать. Пожалуйста.
5: Мы
1: слышали, что надо видеть вот это вот удельное усилие каждого товарища. А как можно увидеть вот это вот удельное усилие? Если мы смотрим на внешние действия, ну, ты видишь один товарищ, который делает много, а у него большое удельное усилие, другой делает меньше, то меньше дает удельного усилия, или как я все это переворачиваю, потому что превращаю это все, потому что мне так удобно. Как же измерить вот это удельное усилие, товарищи?
0: Да, по законам подобия свойств, да? Как мы можем вообще раскрыть что-то вне нас? Дайте ему микрофон. Как я вообще раскрываю что-то вне себя?
1: Согласно моим клеям.
0: А что такое мои келим?
1: Мои свойства.
0: Свойства, но потому, как ты спросил, что это твои келим?
1: То, что я вижу, то, что я чувствую в этом мире, я вижу, что товарищ делает много действий, прикладывает особые усилия.
0: Да, но могу я видеть, когда вижу со стороны, приходит гость, да, много раз у нас есть конгрессы, какие-то мероприятия, сегодня будет у нас мероприятие здесь. Здесь для сообщества учеников приходит гость, приходит и смотрит, он говорит, ой, как замечательно, какая организация, порядок, какая атмосфера. Это гость, может быть ученик, который участвует, да, но он тоже приходит на это мероприятие. Может быть кто-то, кто очень-очень вкладывает в это мероприятие, а есть тот, кто просто взял ответственность за это и управляет этим мероприятием. Ну, очень важно, что происходит. Видят ли все одно и то же мероприятие?
1: Нет.
0: Почему? Это тоже мероприятие.
1: Ну, каждый в мере своего вклада видит.
0: Это верно. Поэтому как мы можем видеть это удельное усилие всех?
1: В этом вопрос.
0: Если мы сами будем делать максимум, который мы можем, и будем в совершенстве с собой, что мы действительно сделали этот максимум выше необходимого для цели, тогда у нас раскроются глаза увидеть других, которые тоже вкладывают максимум. Потому что перед этим всегда у меня будет какая-то критика, всегда буду говорить, я так, а он так, я больше, он меньше. Мне кажется, так или иначе. И это тоже недостаточно. Из этого максимума нужно требовать у света, как мы у Влада слышали, откуда приходит это требование, не из прошлого же опыта. То есть после каждого вклада такого нужно требовать от света, для того, чтобы можно было оправдать товарищей, увидеть их вклад. И здесь процесс, но перед тем, как человек сам вкладывает максимум, как он смотрит, откуда он это видит, откуда смотрит, с какой-то башни сверху, откуда он смотрит на всех.
1: Если будем видеть, что человек, как бы, который вышел в этот путь, он все-таки исправляет, да, каждый вклад каждого и ценит каждого в течение времени, все труднее это видеть.
0: Да, дают для начинающих такое промо, чтобы потом, чтобы он впечатлился. И дают такой подарок. Потом добавляют тебе немного авиюта. И тогда где тогда твое оправдание, товарищи? Тебе дают приобрести это самому. Когда приходят начинающие, приходят впечатляющие, какой организация, порядок, все совершенно. А потом он хочет уже, его нужно, хотят его продвинуть. И тогда он должен приобрести это сам. Как действительно, как объяснил нам Рав, и как мы слышим от каббалистов, человек должен дать все, что у него есть, насколько он может, для того, чтобы сказать в конце дня себе: «Я сделал сегодня максимум из того, что я мог». И каждого свой путь, мы все разные, но в этом мы равны. Это называется товарищи.
1: Равенство по отношению к свойствам, отдаче, внутренние усилия. Там. Вот я хочу задать вопрос до этого еще, для того, чтобы стать товарищем в группе. Вообще начать всю эту историю. Каббалисты говорят, есть условия, ты должен быть на уроке, ты должен платить массер, там раз, два, три, четыре. Я смотрю на товарищей. У каждого в материальном совершенно разные условия. Этому трудно, а этого как-то по-другому. Разные условия. Во всех этих условиях обязывают нас выйти на уровень. Ты должен быть на уроке, так ты должен платить. Так. Как такое может быть?
5: Кто?
1: Каббалисты не ставят условия. Они говорят, как устроено мироздание. Мироздание устроено согласно одному единственному закону, который раскладывается на множество законов. Они это все раскрыли, тебе рассказывают. Пример, ты сказал, вот, например, об уроке. Каббалисты обнаружили, что если человек хочет приблизиться к высшему свету, он должен сделать усилия со своей стороны. Проснуться рано утром, я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я проснулся и пошел в сторону света, чтобы соответствовать ему. Это первый закон. Второе. Каббалисты раскрыли, да? От Якова, что каждый человек, который получает от Творца, для того, чтобы правильно себя организовать, он должен взять десятую часть, то, что он получил, и вернуть на исправление мира. И вот говорят, все, что ты мне дашь, десятина тебе, чтобы я вышел из этого своего сна и приблизился к истинному миру, как устроено мироздание. Так все, что нам советуют каббалисты. Где мы относительно этого всего? Мы товарищи. Товарищи в том, что помогаем друг другу познать эти законы и привести себя в соответствие им. А поскольку наше время кончилось, мы закончим третьим клипом. Пожалуйста.
0: Объясняет нам Бааль Сулам, что мы не можем прийти к правильному истинному распределению, справедливому распределению, справедливому обществу, вообще к справедливости и в обществе все, что относится к справедливости, потому что не может быть справедливости с точки зрения и основы творения, корня творения, потому что если есть больше, чем один, то не может существовать справедливость. Когда есть справедливость? Когда есть один. Если двое, то уже кто-то один будет больше или меньше, чем другой. Будет, они разные. И тот, кто... Это не может тогда быть справедливость между ними. Справедливость — это единое, единственное, и внутри тогда существует что-то одно. Если это разделяется, уже есть проблема. Потому что творение — это желание получать, одно желание получать. Оно с полно света с самого начала. То таким образом находится в слиянии с самого начала. Он и его имя едины. Есть справедливость, есть шалом, совершенство. Есть все. Нет ничего плохого. Все одним словом выражается — совершенство. Если это творение разделяется, насколько больше оно отдаляется и разделяется, когда начинается расширяться, пока не разбивается на части, и эти части не могут, не будет, пока они, эти части, не станут различными, противоположными. До этого момента не может даже слово «справедливость» быть рядом с ними. Не будет возможности прийти к справедливости. Да, и объявление. Сегодня пятница. В Бет Кабала Леам в Петахтиква будет день единства для сообщества учеников, для того, чтобы укрепить связи с этим сообществом учеников. Нам необходимо поддержка всего мирового кли для того, чтобы преуспеть в этом мероприятии. 28 июня в 6:30 вечером будет открытая встреча между руководством и товарищами, будет транслироваться в системе РВУД. Нам необходима ваша помощь после песни для того, чтобы организовать этот зал, поэтому трапеза хумуса состоится в 5:00.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают, а делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, который называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там, из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
0: По этой причине человек не способен видеть истину. А вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением, наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере высшее знание, он получает вознаграждение. Вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе. А наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку тогда он становится наоборот ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
1: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выставить своих, удержаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии — хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
0: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий килим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот. Желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву, так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемым хесед, и благодаря Творца, и благодарить Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. У него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
1: Это называется посев. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошее состояние, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев.
2: Немца.
1: получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
0: А мать дает красное. Красное цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому он находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано. Из-за того, что у него есть много падений, а во время падений у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, которое он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
2: И сказано,
1: получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму, молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух руах и душу нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
0: Когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий килим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух, руах и душу, нишама. И это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
1: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыни Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы, дали об этом пример, царь не стоит на своем поле, делает это то, когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойства Малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поле, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. Затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы, и это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры, и потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится в предисловии, однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий, закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытие лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
0: А в предисловии к учению десяти сферот Бальслон говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу? И следует объяснить, что это означает «жив в работе». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
1: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если что Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчинится ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров.

0: упакования. Но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
1: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш, человек. А желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека. Имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу. Перейдем к уроку. От 13 февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью «Человек Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить, ну, что с тобой, почему ты не шевелишься? Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого, ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так? И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к Кизарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы.

0: Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает, какие мы, где мы, начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 2-3,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линии, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно. Просить величия Творца, если кричат к Нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к Нему, чтобы раскрыл, зачем Он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы, ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя. Это не на пути развития. И это то же, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, если он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружение, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это также, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так, я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Вот так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
1: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
0: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
1: Ну, мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться...
0: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативным, негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? У меня был другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему, а не хиссарон, что мне плохо.
2: Хиссарон,
0: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. Я могу воспользоваться им потом в виде Сава, и это тоже хиссарон к Творцу. Ограничение уже в левой линии — это святой хиссарон, который я присоединяю к правой и строю свойства Якова. Ну, не просто хиссарон, что мне плохо. Зачем мне он нужен? Зачем мне его ощущать? Ты возьми Раби Нахмана из Бреслова. Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что над стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи. Если я оставлю их, эти хиссароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хиссароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хиссароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахаб до алия, понимаешь? Присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи. Превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Скажешь, что это фантазия? Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
1: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. Не меньше, по крайней мере. Потому что он сам тянет время.
2: А клипот клипот
0: это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому. И тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. Есть клипа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это?
2: Но
0: потом. То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
1: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже достоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
0: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он достоится свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу.
2: Mm.
0: То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, я вижу, что они действительно находятся в отдаче. Я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно, продолжать дает мне топливо. Да.
1: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силы продолжать путь и не получать наполнение от того? Ну, в тот момент, когда я получаю наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
0: Как это, товарищи, можно получить наполнение?
1: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
0: Творец велик, товарищ маленький. Если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что слышишь от него, от того, что видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали, а потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Я начинаю ценить их. Это одних. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся, у них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове, этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые я вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть подавлено духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто таких. Так из всех этих вещей я учусь. И это дает мне дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
1: Граф, я должен зашляться усилием товарища?
0: Это усилие, желание. Усилие я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность, но...
1: Да. Как я могу знать, приходит ли Хиссарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
0: Какая разница, откуда приходит Хиссарон?
1: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому Хиссарон.
0: Нет, но Хиссарон к цели приходит тебе, или Хиссарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
1: А здесь написано, что не должен заниматься желанием получать товарища, но то, что если товарищи в группе, например, слабые, находятся в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи, я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному, мне сейчас не хочется приходить на уроки, у меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному, у товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарищ? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
0: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
1: А, ну если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. Для того, что силой просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боли, тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача, знаешь, как в армии.
0: Это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
1: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что... Так что, ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? Это просто...
0: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины? Прекратить.
1: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина — это Творец. Выяснение истины — это выяснение о Творце.
0: Выясняет состояние истины, в котором мы находимся.
1: Состояние, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выйдем из него еще с большим воодушевлением.
0: Пытаются и видят, что они тащат и все.
1: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
0: Если я начинаю, и я вижу.
1: Ну, это вопрос опыта. Начнете?
0: Так можно начинать все-таки?
1: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошее упражнение, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя... В лаборатории. Ну, спроси, например, свою жену. В генетической лаборатории. Ты увидел бы некий геном человека, какая-то мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. И ты бы посмотрел бы, ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшей детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительного, животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию с Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, и в каждой детали, и во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно рассказать. Он просто входит в соответствие, по соответствию души в систему. И тогда человек это получает, и все. И тогда бы ты воодушевился. Если вы, даже бы ты на себе увидел, как он ведет тебя на протяжении всей твоей жизни, и какой цели, то есть каждая цель, каждая вещь, которую ты прошел для этого, то ты бы тоже впечатлился. То есть нам недостает раскрытия его действий, как сказано, из действий твоих познаем и тебя. Вот чего нам не хватает. Даже если об этом мы говорим, думаем об этом, и это не касается твоего личного отношения к Творцу, о котором нельзя говорить. А мы говорим в общем о Творце. Не то, что я и он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим. Есть много возможностей. Я говорю только из того, как про отец Авраам, который исследовал природу, как нам... объясняют. И говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудростей, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца. Ну, я не знаю, я стараюсь, может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы.
0: Да. До этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
1: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убивать себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
0: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
1: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
0: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
1: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то. Нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
0: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
1: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится везде, пребывает еще до того, как ты подумал, и прежде твоего желания он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь отнести себя по отношению к нему, то есть познать его, только эта мысль к нему. Но если даже отнесешься, ты правильно или неправильно, это не важно, все равно будет действовать в тебе. И вопросы, которые задает, это он, и понимание по этих вопросов потом тоже он. А кто же тогда я? Я тот, кто может определить свое отношение. И все. Здесь есть выбор. Вот и все. Так вот, если ты начнешь только хотя бы видеть, искать внутри, где его нет, там ты почувствуешь в одной этой точке, ты ощутишь свободу выбора.
3: Определяет отношение к чему?
1: Отношение к нему?
3: И должно быть величие. Величие Творца тоже.
1: Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так. Что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри. Пока нет слов.
3: Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня, или насколько я хочу раскрыть его величие.
1: Не нужно рассказывать товарищу, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением, что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед — это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывать эту истинную цель, не заменять ее другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится мне в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова, чтобы не было просто каких-то наклеек. Тогда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию.
3: Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет?
1: Там, где он находится? Что значит, что его нет?
3: Не знаю, вы сейчас ответили, я вижу, что нужно искать его там, где его нет.
1: Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении, во всем пребывает Он, Творец. Ты ищешь тогда, где Его нет, то тогда ты обнаружишь там, где, что Его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к Нему, вот и все. Ну ладно, перейдем. Начнем учиться, да?
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Да.
4: Шрами мы маркеры.
1: А что мы можем не взять? Как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца. Мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хиссароны товарищей, не обращаться назад. Много вещей.
3: От хиссарона мы не движемся вперед, только от величия Творца мы продвигаемся с помощью света, вращающего к источнику. Только от совершенства человек может рассвести.
1: Ну, действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что Если его осел упал и не может продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь.
0: Мы все-таки должны настолько величием Творца все время пробуждать это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализация в десятке. Каждый товарищ должен спросить себя, что я беру. Я беру сейчас говорить с товарищами о величии Творца.
1: Да, нужно излучать товарищам, что все находятся во власти Творца, как он огромный, великий, как он нас окружает со всех сторон. Мы находимся под его властью, нужно играть и представлять себе это, потому что только с правой линии мы можем брать эти хиссароны.
0: Спасать товарища, который затруднился, пять должны помогать одному. Это описание, как я должен брать величие Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя делать такой чек-лист, не знаю, совсем, но многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие — правильно относиться к Нему, к
5: великому.
1: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хиссаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хиссарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться. Но я забыл написать «не». То есть неправильно записал, потому что желание получается, оно очень хитрое.
0: Добавить, что нельзя погружаться в себя, быть в... погружаться в себя, как бы в депрессии такое, если неправильно.
1: Мы погружены в проблемы собственные, когда у нас нет игрушек наших, и мы не понимаем, насколько это занятие этими вещами нас останавливает. И не хватает нам всяких маленьких удовольствий, всяких игр, и я погружаюсь в это, но это неправильно, я должен концентрироваться на величии Творца, только это меня будет развивать.
0: Хутор пишет, нам нельзя говорить о хиссароне товарища, читать ему мораль и говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься. Хиссароне пишет, Хутор, ты не можешь двигаться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, ощущения духовной жизни. Человек может жить и расцветать.
1: Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к хиссаронам, а нужно, чтобы хиссароны появлялись от стремления к свету. Свет дает хиссароны, когда стремишься в правой линии быть, к величию Творца, и тогда свет рождает тебе хиссарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает.
0: Рассказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хиссаронах, если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
6: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, לחיים יגיד.
1: אני לא יודע מה להגיד, נו לחיים מה גוס להגיד.
0: Духовный строится свыше благодаря свету. Конец цитаты.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте Каббала Лиам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום.
3: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». И мы сейчас уже подготовим книжки «Труды Бааль Сулама». 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины». Пытались взять за основу вспомогательные свойства. Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит нас к учебе, пожалуйста.
1: Мы находимся в статье, которая говорит о мире. В мире. Что значит мир в мире? Чтобы все были в совершенстве, в ладу между собой. Что такое мир? Это очень трудно сказать. Может быть, это равенство? Тогда равенство в соответствии с кем, в чем? Ведь все же разные. Так вот, Бааль Сулам объясняет, что никто, мы не одинаковые, мы изначально не одинаковые со стороны Дворца. Как тогда исправить вот это искажение? Каждый другой, по-своему. Творец это сделал, он как бы нам подножку подставил и так нас испортил, что мы не равны в тысячи и одной разных параметров. Даже наши анализы медицинские или психология, вообще вся наша подготовка, с чем мы родились. Мы все разные. Так что мы делаем? Мы что, тогда будем все одно и то же? Нет, нет. Каждый, сколько ему положено, согласно его природе, да, то сколько ему положено. Мы тоже этого не знаем. Мы не можем выстроить общество, чтобы каждому было хорошо. Это очень важно, это очень актуально. Так ведь? А у нас сейчас кризис. Как мы придем к тому, что мы сделаем?

0: так, чтобы всем было хорошо. Мы прошли так много всяких ситуаций в человеческом обществе, разных формаций, да, строения общества. Были рабы, господа, были руководители, были работники, пролетариат, разные диктаторы. Все мы уже пережили. И мы пришли к последнему состоянию. Это состояние, что для всех равенство. Даже равенство между мужчинами и женщинами. Да, у всех равенство. Мы видим, что это не существует, не осуществляется. Что такое равенство для всех? Тогда каждый не то, что положено ему, ему то же самое, потому что каждый хочет что-то другое. Каждый нуждается в разных вещах. То как нам знать, как человек знает, что ему нужно. Сегодня ему кажется так, а завтра будет по-другому, совсем наоборот. То есть пока человек не узнает свою душу, свою внутреннюю суть, он не будет знать, чего ему нужно. И недостаточно того, что он не понимает и не чувствует. Мы должны выстроить государственную систему, общественную систему, которая будет, социальную систему, которая будет обеспечивать каждому то, что ему нужно, в идеальном виде таком. Мы, да, сделаем такое правительство, страна такая, или весь мир, где каждый получает точно согласно корню своей души то, что ему положено.
1: Да, говорит нам Рав, сделаем такое правительство, такой мир, правительство, где каждый получает в точности по корню своей души, что ему положено. И Рав напоминает нам предыдущий урок. На предыдущем уроке в статье «Мир в мире», где Бааль Сулам дает нам такой вызов. Мы хотим прийти к такому полному состоянию, совершенному, когда человек знает свою роль в системе, и эта роль внутри системы он выполняет по своим силам. И это действительно правда, истина. Если нам удастся выполнить эту категорию правды, истины, то это будет совершенное состояние. Но он говорит вместе с тем, он задает такой вопрос. Как же может такое быть? Ведь у каждого из нас в нем заложено свойство Творца, то есть это свойство исключительности. Каждый чувствует в своей природе, что он хочет властвовать над миром, что он центр мира, он хочет решать и вести, мир весь служит ему. Если бы не было такого свойства в нас, было бы просто выполнить это свойство истины. Каждый дает, сколько он может ради этой механизма, каждый, как шестеренка в машине, он знает точности свою роль, работает ради всей этой системы, крутится как следует, и тогда вся машина это дает ему, и тогда все отлично. Эта шестеренка чувствует, что она оживляет всю эту машину. Но эта категория, когда он говорит, что когда обращаемся к практике, мы видим, что это невозможно воплотить. Мы видели, сколько в прошлом уже пытались воплотить какие-то идеи философские, реализовать эту идею, но не удалось. Коммунизм, кибуцы, все эти всевозможные коллективные хозяйства, все они не справились. Как тогда говорит Бааль Сулам, у нас есть дополнительная истина, и которая скрывается прямо на практике. Это настоящая истина, абсолютная, которая абсолютно противоположна той истине, к которой мы хотим прийти. Мы хотим прийти к совершенству. И, то есть я хочу решать, властвовать и определять. И каждый так определяет реальность таким образом. И таким образом, конечно же, не может быть мир в мире. И также между индивидуумами в мире, потому что индивидуумы включаются в общее, а общее в индивидуум. Как он говорит, когда выполняет индивидуум свою роль и дает свою часть честно, это не истина, и продолжает Бааль Сулам, а хиссарон в том, что, собственно, это не принимается обществом. То есть это свойство, которое мы описываем, практически невозможно реализовать. Тогда он говорит, он, как он определил истину, он говорит, что все творения должны находиться под его управлением. И это закон непреложный. Можно увидеть, как радуются родители, когда растет ребенок, и когда он начинает вдруг определять: мама, сделай так, а папа так. Все радуются, все хотят, чтобы так и было. Он даже не прячет это как взрослый. Он так управляет всеми. Сейчас сделайте так, а теперь так. Все радуются, все счастливы. А ребенок растет, у него есть будущее. Мы все радуемся, потому что он пришел к такому этапу, когда он знает, что он хочет, и он хочет даже властвовать над всеми. Он просто еще недостаточно умный, и у него нет еще опыта для того, чтобы скрыть это и получить это с помощью каких-то уловок, улыбок и так далее. Как мы делают взрослые. Сейчас мы продолжаем Бааль Сулама, мы продолжаем читать следующий заголовок и посмотрим, сможем ли мы разобраться с этой категорией истины, которая самая важная, и что можно делать с этим, как решить эту проблему. Мы сейчас на заголовке «В отсутствии возможности внедрить свойства истины» пытались взять за основу вспомогательные свойства. Мы прочтем небольшой этот отрывок в десятках за 4 минуты. И десятка, которая заканчивает, она может продолжать обсуждать то, что они прочли. Пожалуйста.
0: В отсутствии возможности внедрить. Теперь рассмотрим три оставшихся свойства, а именно милость, справедливость и мир, которые на первый взгляд были изначально созданы только для того, чтобы можно было взять их в качестве опоры, на которых можно было бы опереть истину, являющуюся слишком слабой в нашем мире. И отсюда эволюция начинает взбираться по своим медленным ступеням, сильно отступая в развитии организации общественной жизни.
1: Ведь теоретически все члены общества согласились и решительно взяли на себя обязательство нисколько не отклоняться от истины. Однако на практике сами они вели себя в полной противоположности истине, как мы уже согласились. И с этого времени истине выпало быть уделом самых больших лжецов, и нет ее никогда ни у слабых, ни у праведных, так, чтобы они могли хотя бы воспользоваться ее помощью, ни на йоту.
0: И после того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых, эксплуатируемых. Отсюда произошли расцвели свойства милость, справедливость, которые стали оказывать влияние на порядок общества, так как поддержание существования общества как целого требовало, чтобы его успешные члены поддерживали отстающих. И это чтобы не навредить обществу в целом. И потому было принято проявлять к ним снисхождение, то есть милость и справедливость.
1: Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Таким образом, все эти свойства — милость, справедливость и мир — вышли и родились из слабости истины.
0: Именно это привело к разделению общества на многочисленные лагеря, часть которых присвоила себе категорию милости, справедливости, то есть отказываться от своей собственности в пользу других, а часть присвоила категорию истины, то есть «моё-моё, твоё-твоё».
2: ובדברים יותר פשוטים,
1: В более простых вещах можно разделить их на два лагеря — созидателей и разрушителей.

0: и есть разрушители.
1: טוב, חברים. אז אנחנו עכשיו נרצה קצת...
0: Ну что ж, חברים, мы сейчас постараемся помочь друг другу понять, что говорит тот Бааль Сулам. И вспомним, что на прошлой неделе предыдущий заголовок это трудности, практические трудности восстановления истины. Бааль Сулам учил нас, что когда постараться углубиться в истину, в действиях, понятно, что это все очень туманно и очень сложно, и вообще невозможно человеческому взгляду остановиться на чем-то. То есть вот это понятие истины, когда ты смотришь справа, слева, сзади, спереди, в силу природы человека, природы творения, вообще всей тенденции общественного развития, как ты не рассмотришь и добавляя какие-то нюансы, еще какой-то взгляд, как это попытаться все это выстроить, чтобы это привело нас к миру и совершенству, совершенно непонятно нам. А в клипе Рав там объясняет, что проблема очень многогранна. Даже сам человек не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. И как можно прийти к состоянию, чтобы помогать друг другу прийти к полному удовлетворению, когда я себя-то и не знаю. Так постараемся сейчас помочь друг другу как-то зацепиться за текст Бааль Сулама и быть во внутренней молитве, что мы пришли к тому состоянию, когда мы почувствовали бы корень нашей души, что только в тот момент, когда мы познаем его, поймем, чего нам не хватает на самом деле, и что нам нужно, и как мы можем помогать на самом деле друг другу, восполнить друг другу тем, что мы будем строить себя как клей, который будет соответствовать высшему свету, чтобы в нас облачился, чтобы проходил через нас, чтобы он нас завершил, заполнил. Теперь то, что мы хотим сделать, когда мы первый раз прочитали этот текст, давайте мы попробуем вместе прояснить весь этот ход, который предлагает Бааль Сулам. Итак, заголовок. В отсутствии возможности внедрить свойства истины в силу разных сложностей, о чем Гилад уже упомянул, пытались взять за основу вспомогательные свойства. И он говорит с нами о том, оставшихся три свойства, а именно милость, справедливость и мир. Первое выяснение, которое мы хотим сделать в десятках, относится к третьему абзацу. И когда не смогли внедрить свойства истины, пожалуйста, третий абзац, после того, как не удалось внедрить категорию истины, написано так. После того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых и эксплуатируемых в самом обществе. Отсюда произошли и расцвели, произросли свойства категории милости, справедливость, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Я повторяю, сейчас еще раз повторю, и мы постараемся вместе это выяснить. Когда не смогли внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отстающих, эксплуатируемых. И отсюда произошли и произросли категории милости, справедливость, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Теперь вопрос на семинар. Как создалась потребность в категориях милость и справедливость? И как возникла необходимость в милости и справедливости? 4 минуты, пожалуйста.
2: Начнем с того, что здесь написано в этом абзаце. То есть правильно, самая правильная категория истина, она не существует. То есть мы действуем в законах общества, которые созданы людьми, начинаем каким-то образом покрывать и привести к состоянию, когда мы чувствуем милость и справедливость.

0: Кен, и Мемет и вшала вот, Ивану это микета.
1: Да, с истиной невозможно работать, это было в предыдущем отрывке. Но общество решает, что в милости и справедливости может прийти к миру. Берем слабых, давайте будем им помогать, этим мы окажем справедливость и придем, видимо, к миру.
2: Да, есть очень важная точка, что если я слабый, то я еще более становлюсь слабым, у меня нет сил, поэтому размножаются эти отсталые и эксплуатируемые. И что же можно сделать? Нужно как-то позаботиться о них. Тогда приходят другие категории. То есть недостаток истины — это не теоретическая нехватка какая-то. Есть миллионы и миллионы, миллиарды и миллионы отсталых эксплуатируемых.
1: Да, какой-то поворот получило в нашем мире. Не знаю даже. Помощь. Сегодня это популярно уже быть слабым, эксплуатируемым. Ты как бы выигрываешь на этом, да? Тут вдруг это стало достоинством. Истинно, да, попало в руки лжецов. И невозможно внедрить истину. Тогда и возникли все остальные вот эти вот качества. Милость, справедливость, чтобы как бы исправить общество.
2: Да, нету в обществе двое, которые похожи друг на друга, равны. Если мы хотим быть уверены, что если кто-то обманывает, он говорит, что истина в этом, в том, а, видимо, это не истина. Если так, то будет просто хаос, и сильные просто давят слабых, и эти свойства с милостью, справедливостью, которые когда ты чувствуешь себя сильным, сделай что-то ради слабых. В этом тоже нет совершенства, но все-таки это дает возможность чувствования для всех, иначе бы сильные просто бы разорвали слабых.
1: Потому что ты идешь по свойству истины. Мое, мое, твое, твое. Ну, правда, кто сильный, выживает, кто нет, не выживает. Однозначно. Но именно потому, что в этом состоянии общество не может существовать, потому что слабые, отстающие, да, они бы все время устраивали бы революцию против сильных. Так для того, чтобы успокоить этих эксплуатируемых, и возникла милость и справедливость, тогда как бы дают крошечки вот эти отстающим, чтобы тихонечко сидели и не мешали сильным быть сильными.
2: Это все еще очень продвинутое состояние, потому что вообще начали об этом думать.
3: Кен, азешквар эмет.
2: Да, есть уже истина, которую пытаемся достичь мы. И когда видим, что не удается, тогда к ней присоединяются справедливость и милость. И это все еще происходит какое-то состояние такое. И мы продолжаем читать следующий отрывок, 466-я страница, в конце следующий абзац, который называется «Однако». Начинается с «однако». Здесь Бальсулам нам рассказывает про другую категорию. Он говорит так: «Однако, по природе вещей, при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных и устраивать конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Шалом». Еще раз. «Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Давайте объясним себе вместе в десятке, что мы сейчас прочли, и попытаемся понять, что привело к тому, что раскрылось свойство мира в мире. Еще раз объясним друг другу, что привело к раскрытию свойства мира в мире.
1: Как бы желание получать, как бы не складывается, да? Я слабый, ты сильный. Давай-ка дай мне мою часть, так мы поладим, так мы как бы строим фиктивный такой мир, лад, где каждый будет заполнять себя. Тот, что дает, да, этот дает, этот получает, но оба они на самом деле только портят все. А пытаются построить мир, да, отсюда столько вообще проблем в мире. Каждый пытается использовать других. Будем надеяться, что раскроется истина.
2: Да, и то, что сказал Хайм, истина в том, что дают крошки этим отстающим, потому что работают в свойстве справедливости и с милости. Но они все еще недовольны. Нужно дать еще другую категорию, следующую, которая называется мир. Сделать такое другое совершенство, иначе милость и справедливость решили бы всю проблему. Не нужно было бы никакого мира, никакого шалома. Но это не работает, потому что в конце человек не готов жить на милости, или он ищет свое место, потому что у него есть это свойство исключительности, о котором мы говорили раньше. Нужна эта категория «мир», когда каждый в совершенстве получит действительно то, что ему необходимо. Это очень сложно. Мы видим, как Бальсулам здесь, я не знаю, я читаю и читаю, и вижу, какая у него логика. Это невозможно. Невозможно всунуть еще даже какую-то крошечку там, чтобы... И нужно учить это всем нашим политикам и нашим государственным деятелям и обсуждать это, потому что есть здесь такая логика просто совершенная.
1: И тогда от имени мира. А давайте будем все крушить во имя мира. Да, выступать против, разрушать, бунтовать. Да, это все в руках самых больших лжецов.
2: Да, я тоже думал так, что мир — это все еще какая-то манипуляция, новая манипуляция, которую производят сильные над слабыми. Давайте сделаем такие ценности, чтобы принять всех и обнять кого-то иного. Но если невозможно заплатить крошечками, то можно заплатить вот этими разговорами. Пока нет любви Творца, невозможно будет, не станет шалом. И если не будет этого порядка общества, то это все не выдержит.
1: И то, что Бальсулам пишет, мир — это не мир в получении и какой-то компромисс. А уже пишет, что здесь этот компромисс получается, что при таких условиях, когда моё-моё, твоё-твоё, тогда появляется много эксплуатируемых и отстающих, пока их не стоит так много, что они могут начать выступать против. И вот мы видим сейчас войны. Как прекратить войну, не приводя, да, какое-то исправление, да? Компромисс, чтобы все не сдохли. Поэтому всякие соглашения, но и этот мир тоже, это недостаточно, пока кто-то не почувствует себя сильнее. Ну, хорошо, хавери, мы пытались как бы помочь друг другу, да, соединиться с Бальсулам. Теперь давайте попробуем нечто общее сейчас в воздухе создать. Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на втором абзаце, потому что теоретически все члены общества согласились и решительно взяли полную силу не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности этой самой истине. Я еще раз читаю это предложение, потом мы попросим, если можно поделиться в общем обсуждении здесь, в учебном зале и в системе Арвуд, выставляя знаки вопроса. Примеры, которые это демонстрирует в нашей жизни, где мы видим в нашей жизни такое выражение. Потому что теоретически как бы все члены общества согласились. А может быть, мы тоже члены общества, да? Не кто-то еще. Согласились, да? И решительно приняли на себя нисколько не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности истине. Кто может помочь нам прочувствовать эту картинку, примеры, демонстрации, да, чтобы мы могли соединиться с Бальсуляном. Пожалуйста, здесь, во всем мире, пожалуйста.
2: Мы видим, что когда нету, собственно, равенства в реальности, но есть возможные такие места, которые мы пытаемся сделать равными такими, как бы равенство. И в этом мы иногда очень унижаем тех, кто хотят быть важными, и повышаем, возвышаем тех, у которых нет ничего, кроме внешнего.
4: כן, יאלי.
5: רמי אמר לנו קודם שכשאחר...
1: רמי נם סקזל, דו איתו. Когда тот начинает с истины, истины, то уже сразу ты понимаешь, что тобой сейчас будут манипулировать, потому что все хотят быть в истине. Но мы работаем всегда вот с позиции исключительности, такова наша природа, тогда это истина, она как бы все, когда мы говорим истина, получается все наоборот.
2: Да, наш пример из нашей жизни. Я могу поделиться с вами, что я воспитывался в кибуце Шумер ха-Цаир, и там просто написали эти слова Бальсулама: каждый получать будет по своим потребностям и давать по возможностям. Почему нету? Там не было ни бейт-кнеста, синагоги, ни мизузы, ни веры, ничего.
1: Спасибо за то, что ты внес еще больше путаницы. Теперь ты нас подготовил как следует, да? Немножко послушать урок Рава, да? Затронули Бальсуляма, теперь урок Рава. Урок где-то 11 минут. Записывайте разные моменты, выяснения, вопросы, а потом поделимся. Итак, клип номер 4, пожалуйста.
2: Я все-таки нарисую, чтобы было понятно. У нас есть... милость, хесед, эмет, истина, цедек, справедливость и шалом, мир. Да? Истина, мы видим, что она непригодна. Мы не можем работать с истиной. Для того, чтобы мы могли жить в обществе, мы говорим, мы будем работать со свойством милость и свойством справедливость. Мы дадим людям, слабым, всевозможную поддержку, чтобы они могли
4: להתקיים.
2: Чтобы они могли существовать. Как результат этого мы приходим к свойству шалом, мир, который восполняет это все. И что у нас тогда получается? Получается, что у нас есть возможные те, кто поддерживает это общество, которые тянут нас к этому свойству эмет, и мы не можем работать.
1: Почему он говорит «моё, моё» и «твоё, твоё» — это истина? Почему?
2: На эгоистическом уровне, да. Вы, ребята, вы путаетесь с желанием получать и желанием получать ради отдачи. Вы путаетесь с то, что есть у нас в этом мире, в мире духовном. Он говорит о простом народе. Как мы можем организовать этот мир? Он не говорит здесь о духовном. Как может быть эта материальная жизнь быть организована?
1: Не, ну это понятно. А с другой стороны, скажем, я принадлежу к разрушителям, и я говорю, моё-моё, твоё-твоё. Но моё-то исходит из того, что я использовал твою слабость, слабость других. Как может быть это истина?
2: Здесь как раз и противоречие. Если я умнее и успешнее, и больше учился, потому что у меня есть сила продолжать и желание, то есть я получил свыше эти такие продвинутые успешные свойства, и поэтому в жизни я преуспел. Почему же мне завидуют? Они говорят, мы завидуем тебе, потому что ты получил это от Творца, а я не получил.
4: Да?
2: Так я с этим не согласен. Кто мне это восполнит? Мы со стороны Творца мы не равны.
4: Как?
2: Поэтому как мы продолжаем это несовершенство также в этом мире со всеми этими условиями? Приходят люди тогда и говорят, а мы с этим не согласны. То есть... Какая у них, собственно, претензия к Творцу? Как мы можем исправить то, что сделал Творец? В этом, собственно, и проблема. Поэтому написано, иди к тому, кто создал меня.
1: То, что мы не одинаковы, это нормально.
2: Это нехорошо. Не порядок, я с этим не согласен. Если бы мы действительно были равны, не было бы никакого беспорядка.
1: Но то, что неправильно, то, что я использую слабость других. Вот это вот неравенство ради себя.
2: Да, конечно. Это уже как результат того, что мы не равны. Со стороны Творца мы не равны. Поэтому претензия и слабых, и сильных. Что же вы хотите? Так создал Творец этот мир. Что вы хотите, чтобы я сделал? Надавлю на себя, чтобы быть каким-то слабым, а слабый не может быть сильным. Сильный, успешный может стать слабым.
1: Да, но с другой-то стороны есть люди успешные, но у них есть ощущение ближнего настолько развитое, что они думают, что ради общества это им на благо. Готовы?
2: А что они там готовы? Ты видишь, платят миллионы медиа, чтобы они об этом просто рассказывали. А миллиарды оставляют себе. О чем ты говоришь? Будьте реальны. Да, Теранс.
5: А
1: почему мы не одинаковы? Это что, ошибка Творца?
2: Мы не равны для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы могли прийти к равенству с Творцом. Только в нем мы можем быть равны, а никаким другим образом.
1: А если бы мы были одинаковыми, мы не могли бы раскрыть Творца?
2: Не, это как? Какой у тебя будет хиссарон, чтобы ты пришел к нему? Где? Как? Какой? Ничего-нибудь.
1: Люди знают правду в этом мире. Люди знают.
2: Люди ничего не знают. Они вообще не понимают, что происходит. Философы, они вообще более запутаны, чем все остальные. Да,
1: вы можете объяснить, что в нем мы будем равны? Что это значит?
2: В Творце? Да. В Творце мы равны, потому что каждый приходит к своей реализации, чтобы уподобиться Творцу из точки в сердце, и каждый приходит к корню своей души, и мы там абсолютно не равны друг с другом, не одинаковы, но каждый дает Творцу то, что у него есть, и поэтому, когда он реализует себя на 100%, он этим становится как все, и неважно, откуда я, из там ноги или из головы Адам Ришона, из этого парцуфа, мы все равны, одинаковы, потому что соединение всех в один парцуф, и мы приходим к состоянию, когда нет там рош тохсов, а все становится как одно совершенное общество. И только во время исправлений, духовных исправлений, мы строим парцуфы, подъемы и падения и так далее. Но в конечном исправлении все становится круглым, все становится единым. Это первое. Второе. Даже в исправлениях, даже в первом исправлении мы уже поднимаемся над желанием получать, и все наши действия, они ради отдачи. Поэтому я включаюсь во всех, и все мои действия, они для того, чтобы наполнить их желания. Все действия. Поэтому в духовном нет... Это зависит от ступеней, конечно, это еще не в Гмартикон, но в духовном у нас нет никакого действия, которое бы принимало во внимание того, кто выполняет это действие, а только по отношению к кому выполняется это действие. Всегда действую с желаниями, чужими, возлюби ближнего как самого себя, дают им подушку, стул и так далее.
0: Да.
1: Так мы равны как бы в отдельном весе, да, таком вот каждый дает усилия, равны отдаче.
2: Верно, иначе не может быть. Как ты можешь представить себе как по удельной силе, которую получили от Творца, что мы равны? Все мы разные, но тем, что я реализую себя на 100% в отдаче, тогда мы все равны. Нет в этом никакой разницы между людьми. Он может отдавать 100 килограмм, а этот может отдавать 2 тонны. Это не важно. Не важно. Каждый дает из своих истинных усилий. Он сокращает себя и совершает действия отдачи всеми своими силами. Как же может быть, что мы тогда не равны? Это одна формула для всех. Другой результат, но результат — это уже за счет Творца. Результат разный, но мы все в слиянии, потому что мы все находимся в свойстве отдачи, не в свойстве получения. Каждый не проверяет свое желание, насколько он на 100% реализует желание отдавать.
1: Получается, что в желании получать мы никогда не будем равны?
2: Конечно же нет, потому что ты внутри своего кли, ты проверяешь его. В желании отдавать ты сразу поднимаешься над желанием получать, над этим кли, и начинаешь подниматься к отдаче. А в отдаче уже и малый, или большой, все уже в отдаче, и все важны как один. Нету разницы в отдаче. Это может быть Раби Шимон или может быть Шимон с рынка. Они оба находятся в отдаче, они равны.
1: То есть неравенство — это истина, да, сейчас, в материальном?
2: То есть недостаток равенства относится, да, к свойству истины. Да. Все, что приходит свыше, и ты можешь это организовать только с помощью того, что ты поднимаешь всех выше желания получать. Да, мы слышали Рав, который уточняет, и мы записали это все. Сейчас мы поделимся этим в десятки, потому что мы слышали от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству. Постараемся дать больше деталей в этот ответ из того, что мы слышали. По тому, как услышали мы от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству.
1: И после того, как мы это выясним на семинаре, потом подготовьтесь, чтобы поделиться вашими понятиями и в общем обсуждении.
2: Семинар 5 минут.
1: Можно сказать, насколько потрясающе и текст, и урок, и объяснение. Так что требуется? Требуется продолжать дальше. И в конце, как сказано, каждый должен реализовать свои 100% удельных сил, которые получил от Творца, от природы. И каждый может сделать максимум 100 килограмм, 2 тонны. Результат от нас не зависит. Замечательно сказано. То есть мы не отвечаем за результат, иди к тому, кто меня сделал. А тут как раз не то чтобы равенство. Равенство — это одно из состояний. Это правильное продвижение.
2: Рав сказал, что возможно прийти к равенству только через отдачу. И когда мы поднимаемся над своим желанием получать, мы можем прийти к равенству. Нету в Каббале равенства, нету в получении равенства. Мы все углубляемся в свои желания. Если мы пытаемся отдавать, мы только тогда сможем быть равны.
1: Вот вопрос, что важнее. И еще. Легкие или печень? Ну, отдача. И важность вот организма, тела, момент, когда все находятся в отдаче по отношению к общему, к целому, вот это не важно, отличие органов. Все работают на благо организма, и тогда организм здоровый и функционирует. И тогда вот отдача. То есть можно вот увидеть это равенство. Творец — это совершенство. Если смотреть на совершенство, то в момент, когда каждый в силу своего удельного веса в отдаче всем, тогда в силу его исключительности, так будет настоящее совершенство. Ты не можешь смотреть на отдельный орган и как бы, да, в кли сам. Ты не можешь туда смотреть. И никогда это не будет одинаковым и равным. Только в отдаче по отношению к общему.
2: Сказал, что со стороны Творца мы не равны. И исходя из этого неравенства и через объединение, мы можем в нем быть равны, только в нем. И эта идея в том, что Творец — это свойство любви и отдачи. И туда мы будем в состоянии любви и отдачи, и там уже математика желания получать уже не действует, а действует усилие каждого в направлении свойства Творца быть в отдаче всеми силами, и тогда уже не считают сколько. То есть если все там находятся, то уже не считают. Это уже за счет Творца, но усилия реализовать себя на 100% в отдаче, это мы, да, можем сделать.
1: В первую очередь Рав предупредил, чтобы не путаться между материальным и духовным. И это очень важно, потому что тут мы видим разных людей, которые или кричат во имя справедливости, или представляются праведниками. Но Рав сказал, они миллионы заплатили средства массовой информации, а миллиарды оставляют себе. Поэтому надо это следить за этим. Но в духовном будет равенство, и равенство в том, что каждый выдает все свои 100%. И в этом он равен всем. Потому что каждый выдает все, что у него есть.
2: Да, об этом же выяснении Юры интересное. Мы говорим, что мое твое это свойство с дома. И это верно, это в принципе истина, но увидеть, что это не окончательно, для этого нужна точка в сердце, для этого нужно еще что-то, какой-то внешний взгляд продвинутый, чтобы добавить туда отдачу. Тогда ты видишь действительно, что это не совсем достаточно, и нужно добавить еще что-то.
1: Ну да. Ты не можешь выйти из этой порчи, пока ты не поднимешься над своим желанием получать. Это в конце концов решение наукой Каббала. И мы должны постараться выйти из желания получать.
2: Да, мы видим, каким образом Бааль Сулам ведет нас. Мы слышали здесь в фокус-группе, он ведет нас логически, этап за этапом, и дает нам понимание нашей природы. Действительно, нашей природы как индивидуумов и как группы. И сейчас мы хотим услышать, послушать товарищей здесь и в системе Арвут и мирового Кли, что необходимо для того, чтобы прийти к истинному равенству. То, что мы сейчас учили, это такой развивающая статья Бааль Сулам, как и все статьи. Мы еще добавим еще немножко. Немного добавим к пониманию. Невозможно быть только в категориях этих. И как нужно понять, как прийти к полному равенству. Мы видели, как объяснил Рав, и каждый воспринял то, что Рав объяснял. Что мы слышали в десятках, пожалуйста, поделитесь.
1: Мы же в нашем мире, да, действуем в соответствии с нашим опытом и поиском нашего. И в этом месте мы не можем быть равны. Но то, что я слышал на уроке, что мы можем выстроить кли к целям Творца с помощью света. Тут у меня есть вопрос, если можно. Как строится кли с помощью света? Как я строю? То есть у меня тут какая-то такая стенка стоит. Как бы опыт есть, но все время ошибки. Я не могу строить на своем опыте. Мне надо построить что-то новое, то, чего у меня раньше не было. Свет мне помогает. Но как перейти? Как оторваться от своего опыта и быть только в целях света, чтобы он помог мне строить новый кли? Ну и кто может ответить Владу?
2: Вопрос понятен. Если у меня есть какой-то опыт, я приобрел опыт, я пытаюсь понять вопрос, да? Все, что я прошу, это на основе моего опыта. И здесь, собственно, нужно прийти к чему-то новому, в чем нет у меня никакого опыта. Как я прошу у света, как раз что сделает мне то, что как раз я не знаю, да я даже не знаю, что просить. В этом вопрос, да?
1: Да, именно вот то самое место. Как оторваться от своего опыта и просить чего-то, чего у меня нет. Да и у кого я прошу? У Творца? Я должен быть тогда как бы под воздействием света? Тут где-то ответ, но у меня как-то не складывается, да, вот этот пазл в голове.
2: Кто-то хочет ответить?
3: Кен Хайм.
2: Да, Хайм.
6: Есть дабар хацу бару.
2: Есть вещи понятные, ясные. Каждый должен положить свое зернышко, потому что вещи начинаются все от Творца и заканчиваются Творцом. И в процессе этого каждого личного зернышка это не внутри себя, это вне себя. И тогда есть это все собирается в центре десятки или здесь в центре, который призывает этот свет для изменения. Спасибо.
1: Мы слышали, что наше равенство в усилиях в отдаче, и мы равны в действии в этом, то есть продвигая товарищей, группу, все, кто здесь, в духовное, а результат у каждого будет как бы получен каждым по-своему.
2: Секундочку, это равенство или это изменение? В чем тут?
1: Мы равны в усилиях продвигать каждого духовное. Понятно, что это удельные усилия, но в этом усилии, я не хочу там говорить сокращение, экран, это уже усилие каждого из нас, и в этом мы равны.
2: Это статья, этот вопрос, который задали вы, собственно, как я могу работать с опытом, которого у меня нету. Поэтому важно, чтобы десятка была у человека, были подъемы, падения, есть дни, когда это возможно, когда невозможно. Нужно понять, что в дни, когда это невозможно, когда ты в падении, как раз в эти дни ты можешь достичь больше в свойстве равенства. То есть нужно отменить все, что у тебя есть, и понять, что никогда у тебя падение, ты можешь понять, что ты можешь получить больше из этого свойства истинного равенства, и ты не смог. Это как раз напоминает первую часть урока. Рав сказал там, что я впечатляюсь свойствами и усилиями товарищей. У одного такое свойство, у другого такое. Я тоже хочу это. Это меня вытаскивает из себя к товарищам. Это что-то новое. Это уже не на основе моего опыта личного, а на основе того, что я получаю от товарищей, я выбираю это в товарищах, я впечатляюсь от их усилий и работы. У меня нет этого, у них есть. Я хочу выйти наружу за счет того, что я впечатляюсь, насколько велики товарищи. Френч. Мы не слышим. Можно повторить, пожалуйста?
6: Bonjour, les amis. Cette question me rappelle la leçon d'hier où on dit que le grand prêtre ne doit épouser qu'une vierge.
1: Этот вопрос мне напомнил урок вчерашний, когда великий первосвященник может жениться только на девственнице. Да, каждый день должен быть как новый. Спасибо. Макс 41.
7: Мы привлекаем свет своим подобием свету.
8: Туда, Latin One.
9: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende si se siente bien o si se siente mal.
2: Товарищ сказал, что в конце концов мир понимает, чувствует себя хорошо или нет. Это важно. Только для народа. А нам важно достичь свойства души, корень души и свойства отдачи. А удачный, удачливый он или он разрушитель, это не важно. Есть, я думаю, что самое важное — это забыть все как Бальшим Тов, он забыл весь алфавит даже.
1: На уроке, который мы видели сейчас, урок Рава, там было такое выражение, может быть, останемся, да, и постараемся сейчас выяснить между нами на семинаре. Мы не одинаковые. И для того, чтобы вот это из-за неравенства между нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Давайте, я сейчас повторю это выражение еще раз, так, чтобы нам удалось что-то, да, так вот как бы усвоить. И выясним между собой в семинаре, да, и возьмем это в жизнь нашей десятки, где это встречается с нами, в нашей десятке, с каждым товарищем, я и товарищи и так далее. Рав сказал так: мы не одинаковые. Для того, чтобы благодаря этому неравенству между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Может быть, даже запишите, чтобы это у вас было перед глазами. Мы не одинаковые, сказал Рав. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы смогли прийти к равенству с Творцом. Последний раз я повторю, и потом будем выяснять между нами на семинаре, где это встречается в жизни десятки и о чем это говорится. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью неравенства между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Где это встречает нас в десятке? Пожалуйста, 5 минут, семинар.
2: Там мы можем видеть это действительно вот в нашей десятке. Каждый товарищ, он иной и по характеру, и по условиям, которые он получил, до корня своей души он иной. Когда мы пытаемся приблизиться к духовному, каждый видит это из своего кли. И тогда это недостаток равенства между нами приводит к тому, что мы как орехи. Мы хотим, чтобы все продвинулись, но я хочу, чтобы все продвинулись так, как я хочу. И как раз недостаток равенства приводит, который приводит к всяким конфликтам, к раскрытию этих разностей между нами. Мы не можем никогда восполнить это в десятке. Нужна действительно высшая сила, которая объединит нас выше всех этих различий, которые раскрываются.
1: Это особенно явно видно в десятке и вообще по жизни. Да, когда у каждого товарища точка в сердце горит, есть общая цель, и при этом каждый в своей природе, даже в полной противоположности, в каждом параметре. Это все, чтобы напомнить нам, что нас собрали здесь, что есть кто-то, кто собрал нас здесь, да, привел к одному учителю в единую методику, в общую, которая передается из поколения в поколение каббалистами, для того, чтобы мы могли подняться над всеми отличиями. Они нам нужны, чтобы мы могли подняться над ними и прийти к состоянию любви. Любви и единства, чтобы стать как один перед Творцом. Это огромный подарок, что мы получили, вот эти все отличия между нами.
2: Да, согласен. Можно понять это, принять это как подарок, не почувствовать, но потому что это то состояние, которое позволяет развитие и движение. То, что мы не одинаковы, это всегда есть у нас какое-то несогласие, неспокойствие. Это обязывает людей искать решения, пройти все неправильные решения, несовершенные. Пока что то, что у нас неравенство в природе построено, это обязательство того, что мы придем к совершенству.
1: Каббалисты не философы, они говорят о реальности. И мы видим, что неравенство между нами работает через наше желание получать с этими действиями зависть, когда мы хотим, как это говорится, зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Так вот, эти зависть, страсть и тщеславие — это наши силы, потому что без этого мы бы с места не сдвинулись. Если бы мы были одинаковы, у нас не было бы причины сдвинуться с места. Каббалисты, еще раз, они очень практичны. Необходимо вот это неравенство, чтобы продвигаться к Творцу.
2: Да, в этих двух линиях всегда есть такое напряжение. Это напряжение необходимо для развития, потому что мы должны, обязаны объединиться. Мы не можем, но обязаны. Но мы не можем. И выходит отсюда крик Творцу, чтобы Он объединил нас в новой природе. А в снова в нашем состоянии это не понимается. Невозможно понять это божественное совершенство. И все это неравенство и несовершенство приводит нас к развитию относительно и требованию относительно.
1: Можно как бы объяснять там на контрасте света и тьмы, но в практической жизни десятки мы видим, что даже на трапезах, на наших общих трапезах, на наших встречах, какое-то колоссальное достояние, что в том, что товарищ отличается от тебя. Да, особенно вот это упражнение, глава десятки, это так проявляет, это порядок выяснений, пока ты не приходишь к тому, что ты очень его любишь, ты нуждаешься в нем, потому что там есть Творец. Для тебя он представитель Творца, который перед тобой помогает тебе исправить вот этого кота в тебе.
2: Невозможно не согласиться, это верно. Просто это выпрямляет нас всех. Да, мы пришли к времени для вопросов, можно спросить обо всем, что мы прошли здесь на уроке, что мы слышали от Бааль Сулама, от Рава, на всех наших семинарах, которые мы провели. Любой вопрос, который поднимается, можно задать. Пожалуйста.
10: Мы слышали,
1: что надо видеть вот это вот удельное усилие каждого товарища. А как можно увидеть вот это вот удельное усилие? Если мы смотрим на внешние действия, ты видишь один товарищ, который делает много, а у него большое удельное усилие, другой делает меньше, то меньше дает удельного усилия, или как я все это переворачиваю, потому что превращаю это все, потому что мне так удобно. Как же измерить вот это удельное усилие, товарищи?
2: Да, по законам подобия свойств, да? Как мы можем вообще раскрыть что-то вне нас? Дайте ему микрофон. Как я вообще раскрываю что-то вне себя?
1: Согласно моим клеям.
2: А что такое мои келим?
1: Мои свойства.
2: Свойства, но потому, как ты спросил, что это твои келим?
1: То, что я вижу, то, что я чувствую в этом мире. Я вижу, что товарищ делает много действий, прикладывает особые усилия.
2: Да, но могу я видеть, когда я вижу со стороны, приходит гость, да, много раз у нас есть конгрессы, какие-то мероприятия. Сегодня будет у нас мероприятие здесь. Здесь для сообщества учеников приходит гость, приходит и смотрит, он говорит, ой, как замечательно, какой организация, порядок, какая атмосфера. Это гость, может быть ученик, который участвует, да, но он тоже приходит на это мероприятие. Может быть кто-то, кто очень-очень вкладывает в это мероприятие, а есть тот, кто просто взял ответственность за это и управляет этим мероприятием. Очень важно, что происходит. Видят ли все одно и то же мероприятие?
1: Нет.
2: Почему? Это тоже мероприятие.
1: Но каждый в мере своего вклада видит.
2: Это верно. Поэтому как мы можем видеть это удельное усилие всех?
1: В этом вопрос.
2: Если мы сами будем делать максимум, который мы можем, и будем в совершенстве с собой, что мы действительно сделали этот максимум выше необходимого для цели, тогда у нас раскроются глаза увидеть других, которые тоже вкладывают максимум. Потому что перед этим всегда у меня будет какая-то критика, всегда буду говорить, я так, а он так, я больше, он меньше, мне кажется, так или иначе. И это тоже недостаточно. Из этого максимума нужно требовать у света, как мы у Влада слышали, откуда приходит это требование, не из прошлого же опыта. То есть после каждого вклада такого нужно требовать от света, для того, чтобы можно было оправдать товарищей, увидеть их вклад. И здесь процесс. Но перед тем, как человек сам вкладывает максимум, как он смотрит, откуда он это видит, откуда смотрит, с какой-то башни сверху, откуда он смотрит на всех.
1: Если будем видеть, что человек, как бы, который вышел в этот путь, он все-таки исправляет, да, каждый вклад каждого и ценит каждого в течение времени, все труднее это видеть.
2: Да, дают для начинающего такое промо, чтобы он впечатлился. И дают такой подарок. Потом добавляют тебе немного авиюта. И тогда где тогда твое оправдание товарищи? Тебе дают приобрести это самому. Когда приходят начинающие, приходят впечатляющие, какой организация, порядок, все совершенно. А потом он хочет уже, хотят его продвинуть. И тогда он должен приобрести это сам. Как действительно, как объяснил нам Рав, и как мы слышим от каббалистов, человек должен дать все, что у него есть, насколько он может, для того, чтобы сказать в конце дня себе, я сделал сегодня максимум из того, что я мог. И каждого свой путь, мы все разные, но в этом мы равны. Это называется товарищи.
1: Равенство по отношению к свойствам, отдачи, внутренние усилия. Там. Вот я хочу задать вопрос до этого еще, для того, чтобы стать товарищем в группе. Вообще начать всю эту историю. Каббалисты говорят, есть условия, ты должен быть на уроке, ты должен платить массер, там раз, два, три, четыре. Я смотрю на товарищей. У каждого в материальном совершенно разные условия. Этому трудно, а этого как-то по-другому. Разные условия. Во всех этих условиях обязывают нас выйти на уровень. Ты должен быть на уроке, так ты должен платить. Так. Как такое может быть?
2: Кто?
1: А каббалисты не ставят условия. Они говорят, как устроено мироздание. Мироздание устроено согласно одному единственному закону, который раскладывается на множество законов. Они это все раскрыли, тебе рассказывают. Пример, ты сказал, вот, например, об уроке. Каббалисты обнаружили, что если человек хочет приблизиться к высшему свету, он должен сделать усилия со своей стороны. Проснуться рано утром, я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я проснулся и пошел в сторону света, чтобы соответствовать ему. Это первый закон. Второе. Каббалисты раскрыли, да? От Якова, что каждый человек, который получает от Творца, для того, чтобы правильно себя организовать, он должен взять десятую часть, то, что он получил, и вернуть на исправление мира. И вот говорят, все, что ты мне дашь, десятина тебе, чтобы я вышел из этого своего сна и приблизился к истинному миру, как устроено мироздание. Так все, что нам советуют каббалисты. Где мы относительно этого всего? Мы товарищи. Товарищи в том, что помогаем друг другу познать эти законы и привести себя в соответствие им. А поскольку наше время кончилось, мы закончим третьим клипом. Пожалуйста.
2: Объясняет нам Бааль Сулам, что мы не можем прийти к правильному, истинному распределению, справедливому распределению, справедливому обществу, вообще к справедливости и в обществе все, что относится к справедливости, потому что не может быть справедливости с точки зрения и основы творения, корня творения, потому что если есть больше, чем один, то не может существовать справедливость. Когда есть справедливость? Когда есть один. Если двое, то уже кто-то один будет больше или меньше, чем другой. Будет, они разные. И тот, кто... Это не может тогда быть справедливость между ними. Справедливость — это единое. Единое, единственное. И внутри тогда существует что-то одно. Если это разделяется, уже есть проблема. Потому что творение — это желание получать, одно желание получать. Оно полно света с самого начала. То таким образом находится в слиянии с самого начала. Он и его имя едины. Есть справедливость, есть шалом, совершенство. Есть все. Нет ничего плохого. Все одним словом выражается — совершенство. Если это творение разделяется, насколько больше оно отдаляется и разделяется, когда начинается расширяться, пока не разбивается на части, и эти части не могут... Не будет, пока они эти части не станут различными, противоположными, до этого момента.

системе рвут. Нам необходима ваша помощь после песни для того, чтобы организовать этот зал. Поэтому трапеза хумуса

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают, а делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, которое называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти

0: любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
1: По этой причине человек не способен видеть истину, а вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением и наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может видеть Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере выше знания, он получает вознаграждение. Вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе. А наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым он отдаляется от любви к Творцу.
0: Но бывает еще хуже этого, поскольку тогда он становится наоборот, ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
2: Это как сказано в предисловии к ТЭС. И нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выставить своих, удержаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета.
3: И
2: из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии — хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две.
1: линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
0: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий килим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот. Желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия. Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемый хесед, и благодаря Творца, и благодарить Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия.
1: у него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
2: Это называется пассив. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошие состояния, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. Следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев. Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
1: А мать дает красное. Красный цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано. Из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, который он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
2: И сказано,
1: получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму и молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
0: А когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий келим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий келим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими келим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих келим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя. И тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
1: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано: «Пришел Яков», и это капля урожая, это сказано: «Исраэль, святыни Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы». Дали об этом пример: царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойство Малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поля, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. А затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы, и это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры, и потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится «Пресловик-тес». Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
0: А в предисловии к учению десяти сферот Бальслон говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить, что это означает «жив в работе». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как доброе и творящее добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
1: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчиниться ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, ибо только у него есть сила отменить тело, и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это. И в любом случае нет смысла спорить с телом. Лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. Из сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы, не умножая разговоров с женщиной. Это сказано о жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
0: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш, человек, а желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека, имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу. Перейдем к уроку. От 13 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью «Человек Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает, какие мы, где мы, начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 23,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линией, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно просить величия Творца, если кричат к Нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к Нему, чтобы раскрыл, зачем Он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы, ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя. Это не на пути развития. И это тоже, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, отсюда он, допустим, упал, не может продолжать работать. А этот человек в простоте. Этот человек... Он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего... сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружение, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок к мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то у него к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это так же, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так. Я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. нет тут расчета вообще ни с чем другим. Ну так, Носову мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
1: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться?
1: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. А не хиссарон, что мне плохо.
4: Хиссарон,
1: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. Я могу воспользоваться им потом в виде Сава, и это тоже хиссарон к Творцу. Ограничение уже в левой линии — это святой хиссарон, который я присоединяю к правой и строю свойства Якова. Но не просто хиссарон, что мне плохо. Зачем мне он нужен? Зачем мне его ощущать? Ты возьми Раби Нахмана из Бреслова. Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что надо стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи. Если я оставлю их, эти хиссароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хиссароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хиссароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахаб до алия, понимаешь, присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи. Превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого?

0: Кажется, что это фантазия, это не фантазия. И человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
1: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, и не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. Не меньше, по крайней мере, потому что он сам тянет время. Клипот — это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому, и тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое.

0: Проверка саунд. Как слышно? Я тебя не слышал, кстати.
1: Слышно прекрасно. Сейчас слышишь?
0: Сейчас слышу все.
1: Строим духовное общество.

0: Шалом, хаверим и хаверот. Йом, йом, меод, меод, хагиги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня очень праздничный день. Мы находимся в самой высшей точке этого Дня Единства нашего израильского кли.
0: Аплодируем.
1: И вместе с нами находятся товарищи со всего мирового кли. Можно видеть их на экранах. Как обычно, 12 часов дня мы изучаем в пятницу постижение высших миров. И мы решили на сегодня взять такую тему центральную, которая называется «Душа первого человека», «Адам решен». На иврите слово «душа», «нешама», оно очень распространенное, часто используют его, и мы хотим очистить его от разных пониманий, которые мы, может быть, в прошлом понимали под ним что-то. И чтобы мы поняли, почему каббалисты во всех поколениях говорили о том, что мы должны объединиться между нами. Для чего это нужно объединиться? Почему я не могу взять то, что я изучал, как всегда, как во всех делах, которые я изучал в этом мире, я могу взять книгу и углубиться в нее. Говорят, что это... что это наука секретная какая-то, которую нужно хорошо изучать. Может быть, пойти где-нибудь сидеть на какой-то отдельно на горе какой-то или там в какой-то пещере, уединиться там, как Рашби и со своим сыном сидели в пещере, написали, или там святой Ари, который там в Египте на берегу Нила сидел, углублялся, молился, получал постижение, потом написал и пришел и свое учение дал. Почему нужно нам все вот эти вот такие вещи, постоянно объединяться, товарищи, десятки, день единства, все время эти внешние вещи? Зачем? Дайте мне настоящее учение. Там я найду Творца, я могу углубиться в него, спокойно сесть и найти там Творца, соединиться с ним и все. Почему? Зачем мне надо что-то еще? Ну, давайте сегодня попробуем понять, разобраться с этим и получить объяснение, почему это необходимо. Так сегодня наша тема — это душа Адама Ришона.
2: Пишет Рабаш, цитата номер один. Следует знать, что все души происходят от души Адама Ришона. И после того, как он совершил грех древа познания, разделилась душа его на 600 тысяч душ. То есть, то, что было для Адама Ришона одним светом, называемым на языке книги Зоар «высшее свечение», которое было в Эдемском саду единовременно, распространяется на много частей. Еще раз. Следует знать, что все души происходят от души Адама Ришона. Ведь после того, как он совершил грех древа познания, разделилась душа его на 600 тысяч душ.

0: из серии понятий о разных духовных объектах, и из него мы поймем то, что объясняет нам Рав, как может пойти свет в общее кли.
1: Рав Лайтман, посмотрите, когда со мной говорят о душе Адама Ришона, я слышал, видел, как вы объясняете в интернете, рисуете эту душу, сейчас вы объясните, что это, вы берете так много-много-много точек, ставите и соединяетесь. Соединяйте их такой сетью связи. Я хотел спросить, а что вы хотите передать, когда вы вот так рисуете этот чертеж?
0: Множество душ, маленьких, частных, совсем-совсем маленьких, которые объединяются вместе. И это объединение называется «Душа Адама Ришона». Это то, что создал Творец, одну душу. И эта душа находится в каждом. И каждый ощущает ее в чем-то. Даже в том, что вот он просто живет, существует и сейчас слышит меня. Но цель... Существование души Адама Ришона в том, чтобы каждый человек смог постичь всю эту душу, как будто бы она находится в нем, как будто он сам и есть этот Адам Ришон, первый человек. Это немножко так запутывает нас, но потом мы понимаем, почему так происходит, как это происходит, соглашаемся с этим, приближаемся к этому понятию, пока на самом деле начинает светить в каждом из нас вся эта душа таким общим и совершенным светом.
1: Так прекрасно вы сказали сейчас. Я хочу так разделить это вот на множество частей. Вы сказали очень много вещей. Вы сказали, что вот эта душа, общая душа Адама Ришона, является источником всех наших душ. А что это означает, что какая-то душа является источником всех остальных душ, многих душ?
0: То, что все, что мы все ощущаем, мы ощущаем одну и ту же душу, в той мере, как она светит в каждом из нас.
1: И эта мера разная для каждого человека?
0: Конечно.
1: Так вот, это общая душа. Что это? Это общая душа? Она одна для всех?
0: Да, это общая душа, которая как бы делится на всех и каждого и пробуждает человека, приближает его к наполнению, в котором раскроется эта душа.
1: Называют эту душу «душа Адама Ришона». А что это означает, что это душа первая?
0: Что это то, что создал Творец. Создал, сформировал. И вот это его форма творения, его мы должны постичь каждый и все вместе.
1: А почему мы не говорим там про Адам Ришон второй, третий?
0: Их нет. Есть только душа первого человека, Адам Ришон, которого создал Творец, то, что называется словом «нешама», душа, которая потом разделилась на 600 тысяч душ, как это называется, Шишим Рибо, 600 тысяч, и самые разные части. И в каждом из людей есть какая-то часть от этого.
1: Да, Рав говорит нам, что есть у нас каждого какая-то маленькая частичка этого. Так давайте попробуем объяснить, что это такое, о чем идет речь. Душа кажется, что мистическим, отделенным от нас. Давайте попробуем понять, где мы находимся по отношению к этому понятию, которое называется «душа», «нешама» на иврите, как каббалистический термин. И все, кто изучал уже развитие миров, как свет создал кли по четырем стадиям прямого света, потом Малхут совершил

0: сокращение, когда вот это вот единственное желание, которое было создано Творцом, что он принимает на себя условие, что благо Творца, а ради Творца все делает, но чтобы доставить ему наслаждение, то есть и после этого уже начинаются началось создание миров, то есть сначала был мир Адам Кадмон, это как шорыш, как первое свойство, первый этап, а потом уже создаются другие миры, которые называются Ацилют, Брия, Цирая, Сия. И когда мы говорим про миры, мы не просто говорим про что-то, что есть какая-то структура, то, что мы понимаем из нашего мира. А на иврите мир — это алама, то есть от слова «улам», от слова «алама», от слова «скрытие». То есть есть тут свет, есть бесконечный свет. Да, вот нарисуем это шефа, то есть такое наполнение высшее. Изобилие высшее, оно спускается вниз через эти миры, чтобы прийти к состоянию, когда есть разрыв между этим изобилием Творца и тем, кто находится ниже всех миров. Представляете, допустим, есть какой-то источник света, а потом есть много фильтров, 5 фильтров, скажем таких. А почему не 100 и не 18, а почему 5? Потому что все начинается с 4 стадий распространения прямого света и его источника, корня. То есть есть определенная структура, по которой все раскрывается, и все происходит через вот такие вещи. А после того, как были уже созданы эти вещи, так уже так все было создано. Должен быть создано то, что это было скрыто. Поэтому творение, которое было происходит определенное вот это вот то желание, которое было создано и совершило сокращение, оно начинает включаться в предыдущее стадии, то есть в эти миры, которые называются миры Оламот, Ацилют, Брия, Цирая, Сия. То есть это был, так был создан первый человек, Адам Ришон, и он только единственный. И в нем есть, есть такое желание, такое основное, такое самое истинное желание Малхут, которое было под сокращением, и потом из него, когда оно включается, это простое желание в миры, создается там душа, называется нешама. И так это в Торе описывается, что был, сначала был создан человек, у него была Хава, Ева, его супруга, и было желание, у них был общий экран, они были вместе. После того, когда они прошли такое состояние, которое называется грех первого человека, Адама Ришона, ну, мы понимаем, что это какой тут грех его был. Это все было запланировано заранее, нет тут ничего случайного. Так вот эта душа, она разбилась на 600 тысяч маленьких душ, маленьких таких частей, вот этих точек. И в каждой части такой есть такой анаф, то есть ветви в нашем мире. У каждой такой души это находится над махсомом, то есть над границей, которая разделяет наш мир и духовный мир. Так вот, это нешама, душа, она находится выше. А есть по соответствию в каждом из нас точечка, которая связана с этой душой, и она начинает проявляться, эта точечка, которая называется точка в сердце. Мы говорим, что это 13 лет и далее, но на самом деле это вообще никакого отношения не имеет к возрасту нашего мира, потому что любой момент, в любой возрасте пробудится в любой момент. Для чего я живу вообще? Для чего вообще весь этот мир? Пробуждается точка в сердце. Почему называется точка в сердце? Потому что сердце — это все мои желания, все наши желания, которые задействуются с помощью эгоизма, которое окутывает, охватывает эту точку. У нас, каждого из нас, есть много желаний, и мы хотим еду, секс, семью, деньги, власть, знания. Есть очень много желаний вокруг нас, но нет у нас, в общем-то, никакого решения, и все это происходит, потому что есть точка, которая требует наполнения. Это точка от высшего, этого Адама Ришона, от души Адама Ришона, то есть от Божественного. Поэтому, чтобы ее наполнить, мы не можем ничем наполнить ее в желаниях нашего мира, в наполнениях нашего мира, чтобы вы не видели по телевизору и не видели это облачение. Почему так происходит? Потому что, прежде всего, мы должны подняться к нашему корню, исправить здесь все разбитые части, то есть связи между нами, потому что в течение всего этого времени эти связи были разрушены, мы должны эти связи восстановить, исправить. И когда мы приходим, становимся едиными, вместе там мы находим, там раскрываем эту единую силу, которая находится в настоящей реальности и управляет всем. Мы здесь находимся в полной тьме под Максомом, то есть у нас есть только маленькое свечение, малюсенькое, только чтобы как-то чем-то вообще наполнить себя, получить какое-то минимальное наслаждение, чтобы поддержать свое существование. А все остальное — наслаждение, и вся суть находится выше Махсома, то есть в этой душе Адама Ришона. И поэтому вся наша жизнь заключается в том, чтобы выйти из этой темницы, из этой тюрьмы, в которой мы находимся здесь, в этой полной тьме под Махсомом, и подняться наверх. Но каждая из нас, она очень слабенькая точка эта, поэтому мы должны объединиться и подняться, и соединиться в нашей душе Адама Ришона, которая нас ждет, призывает, и ради этого происходит все вот это вот распространение миров, как пишет Баля Сулам, и Рабаш объясняет нам, какую работу мы должны делать между нами, чтобы подняться. Рафлайдман объясняет нам, как мы это все должны понимать правильно и не путаться, и не думать, что мы это находится в каком-то материальном, ни в коем случае не овеществлять эти понятия, которые мы изучаем. Мы должны понять, что в нашем мире мы ничего не делаем, и прежде всего мы должны подняться наверх, прежде всего подняться, осознать, какая наша часть в этой общей душе Адама Ришона, и там найти решение всем, всем проблемам. Нет никаких проблем. И когда это происходит, как мы изучаем, что душа человека уже душит его. Это называется «пройти Махсом». Орен, у нас есть еще какой-то отрывок?
1: Да, я хотел только сказать еще. Ладно, перейдем к отрывку. Отрывку номер 5 из статьи Бааль Сулама «600 тысяч душ». Каждый, у кого есть вопрос, пусть напишет его. Мы наполним наше хранилище вопросов вопросом, а потом будем отвечать на них. Итак, отрывок номер 5 из статьи «600 тысяч душ» Бааль Сулама. «Рибо» на иврите означает 10 тысяч, поэтому 60. «Рибо» — это 600 тысяч частных душ — это результат разбиения души Адама Ришона, поскольку она разбивается, на 600 тысяч частных душ, которые потом разделяются еще и еще. И так пишет Бааль Сулам. «В мире действительно нет больше одной души. Как сказано, книги Берешит, и вдохнул в ноздри его душу жизни. И эта душа присутствует во всех сынах Израиля, в каждом целиком, как у Адама Ришона. Ведь духовное не рассекается и не разделяется, что свойственно как раз таким материальным объектам, а то, что сказано, что есть 600 тысяч душ и искр душ, Очевидно, что это разделение происходит из-за тела каждого человека. Другими словами, сначала тело ставит преграду и полностью отнимает у него сияние души. Но благодаря Торе и заповедям тело очищается, и в той мере, в которой оно очистилось, общая душа светит ему. Прочтем еще раз, потихоньку, немного объясним. Чтобы зашло в наше сердце, в разум, в наши десятки. И так пишет Бааль Сулам, нет в мире действительно не больше одной души, как сказано, и вздохнул внутри его жизни. Это то, что создал Творец. Как вот он вздохнул, и это называется душа Адама Ришон. И эта душа присутствует во всех сынах Исраэля. Исраэль имеется в виду Яшар-Кель, то есть напрямую на корень. В каждом человеке внутри человеческого есть точка, которая тянет его в духовный мир. Эта точка называется Израиль. Эта душа находится в каждом из сыновей Израиля, так называемых. То есть в каждом целиком, как у Адама Ришона. Это с точки зрения потенциала. Она находится там, в каждом из нас, целиком. Ведь духовное не рассекается и не разделяется. Единое, значит, единое. Это как раз-таки свойственно материальным объектам. Материальное мы изучали, что в введении внуку Кабала означает ради получения, а духовное — ради отдачи. Намерение ради получения, которое установило власть над каждой этой частью на рисунке, который нарисовал Гилад. Каждый внутри этой частной души отделен от других. То есть мы как бы закрылись в себе. Есть я и то, что вне меня. И когда я нахожусь в чем-то, что вне меня, то есть относительно тех, кто вне меня, в позиции, которая ради получения, я отделяюсь таким образом от них, потому что я хочу взять что-то у них и дать, присвоить себе. Кто был на уроке в понедельник из статьи «Сущность религии», мы изучали, что Творец, он первый, он совершенен, у него нет желания получить что-то, у кого-то отобрать и присвоить себе. Особенно творение. Творение, они что чувствуют? Что им чего-то не достает? У меня есть чувство, что мне что-то не достает. И когда мне это чувство появляется, я выхожу из себя и что-то забираю и дополняю таким образом себя. И поскольку этот подход, он все время развивается в процессе развития и спуска миров снизу, сверху вниз, то есть эгоизм развивается и увеличивается, а все это ради получения, ради себя, оно нас как бы выбрасывает из духовного пространства, опускает нас из ощущения реальности под барьер, под махсом, потому что этот барьер, махсом, находится не где-то там. Это произошло не когда-то там во времени. Он и сейчас находится, он разделяет, как перегородка стоит от нашего ощущения того, что на самом деле есть в реальности. Что на самом деле есть? Есть одна душа, которая наполнена высшим светом. Это свет любви, и этим светом он наполняет ее. Но когда моя операционная система настроена на получение, она меня отделяет от этого и продолжает Бааль Сулам. А то, что сказано, что есть 600 тысяч душ и искр душ, потом мы увидим, что это происходит разделение. Очевидно, что это разделение происходит из-за тела каждого человека. Что значит тело? Мы учили определение. Тело — это не вот это вот, да? Что, как определяет тело в введении на Кабала Бааль Сулам? Желание получать. Желание получать каждого отделяет его от совершенного и вечного состояния. Другими словами, сначала тело, вот это желание получать ради себя, ставит преграду, отделяет, не позволяет сиянию души войти в меня и от каждого. Он как бы путает меня. Почему? Он меня запутывает и вводит в заблуждение. Это сила змея, что называется. Он обманывает. Как он его обманывает? Он все время мне рисует картину, что если я добуду вот это, что-то отберу у того, у него, у нее, и себе все это присвою, меня это наполнит. И отсюда начинаются все конфликты, столкновения между творениями. Я же не один в этом мире нахожусь. И другое творение в мире, оно то же самое, он действует согласно тому же намерению, и мы как бы получается конфликт. А свет тем временем удаляется, потому что он один, свет любви. И получается, что то, что есть в нашем творении, одна душа, наполненная высшим светом, мы не можем, не способны ее ощутить. В этом и суть того самого махсома, барьера, перегородки. Так что делать? Присоединяемся к сообществу учеников. Что мы изучаем в сообществе учеников? Как объединиться? Потому что в этом суть исправления, разбиения. И продолжает Бальсулам. Благодаря Торе и заповедям, а есть только одна заповедь — возлюби ближнего как себя, а свет Торе — это свет, который находится, возвращающий к источнику, который находится в Писании каббалистов, и открывает нам в той мере, в которой оно очистится, общая душа светит ему, то есть в мере того, что мы очищаемся, в той же мере общая душа светит ему. Если мы снова посмотрим рисунок Гилада, если мы находимся под махсомом внизу, наш подъем наверх, вот сюда, на практике духовное, происходит посредством того, что мы объединяемся друг с другом. И в мере того, что мы выходим из намерения ради получения и начинаем как-то относиться правильно к товарищам, подругам в десятке. То есть мы находимся в духовной лаборатории. И в той мере, что я хочу сблизиться, не согласно, как мне это удается, а как я хочу, направляю себя наверх, что называется, реализовать только лишь любовь. Так вот, если я себя направляю туда, то постепенно свет воздействует на меня, как лифт, и поднимает меня. Давайте посмотрим пятый клип Рава, и тогда ответим на разные вопросы, которые захотите задать. Клип номер 5.
0: В общем-то, мы все одна душа. И то, что произошло, это то, что мы чувствуем себя, что мы даже не то, что мы относимся к одной душе, это даже не было и нет сейчас такого соединения, объединения, что мы относимся и что мы зависим друг от друга. Если да, то в эгоистическом виде. Но не то, что мы относимся все к одному телу, к одной душе, к чему-то единому. У нас нет такого ощущения объединения, взаимной ответственности, которая должна быть. И это то, что он говорит, что после того, как Адам решил то, что называется «согрешил», грех древопознания совершил, то есть он таким образом причинил вред всем частям его, и тогда эти части, они разделились на 600 тысяч душ, 600 тысяч частей, и после этого они уже не соединяются между собой, а только каждый раз все больше и больше находят, насколько они друг от друга отдалены и противоположны друг другу. И все. А то, что мы должны сделать, мы должны раскрыть, что мы относимся к одной системе, что мы находимся в одном теле, в одном желании, относимся к одному высшему, в одной высшей силе, и мы должны вернуться и стать, как написано, один человек с одним сердцем.
2: А вот это состояние души Адама Ришон, оно существует.
3: Амацава за шальнишмат Адама Ришон, за каям бе магабил элейну, о шеза машу шая, ва ахшав эн, ва нахцем лаги алазе.
0: Да, конечно, было и нет. То есть нет тут никакой дуальности. Но как это было, так это, когда было одно желание, которое наполнилось одним наполнением, одним объединением. И это то, что называется одной душой, и поэтому называется Адам Ришон. Так все это все разбилось, стало разделилось, разорвалось, и сейчас вместо этого есть 600 тысяч душ. То есть 600 тысяч отдельных душ, которые не объединены между собой, исходя из их ощущения, и у них нет ощущения объединения, находятся в таком полном разделении, ощущением своем. И это называется первый Адам Ришон после греха. Грехопадение.
1: Сказано здесь, что после грехопадения, после того, как он согрешил в древе позвания, его душа разделилась на 600 тысяч частей. Это говорит о том, что свет исчез из них. Да. И тут сказано, что высшее свечение, которое было в Эдемском саду, разделилось на несколько частей. Так что тогда осталось после этого, как он разделился на множество частей? Что осталось этого высшего совершенного света?
0: Этот свет разбился и разделился на 600 тысяч частей, 600 тысяч частей, и еще на какие-то части, еще это не важно само количество. И в каждом из них есть очень маленькая часть, это Адама Ришона. И эта часть, она поддерживает нас в жизни, чтобы мы могли существовать тем, что мы чувствуем, наше существование, наше... Все, что осталось у нас от этой системы Адама Ришона, которая разбилась.
3: Да,
1: это то, что осталось от системы Адама Ришона, которая разбилась. Сейчас мы ответим на вопросы. Пожалуйста, первый вопрос. Конечно же, каждый, как обычно, задает вопрос, должен встать, скажет свое имя, после этого задаст вопрос.
0: Прежде всего, я хочу сказать... Как здорово, сколько здесь есть потрясающих сердец, мужчины, женщины, и сейчас как бы поровну они разделились. И обычно, насколько я знаю, здесь же много лет занимаюсь всегда, есть больше женщин, чем мужчин. И первый вопрос мой, говорится про душу Адама Ришона. А где Хава?
1: Адам и Хава — это одно целое. Потом в процессе вы увидите в самых разных рассказах историю, вы увидите, что он был создан из ребра, объединись вместе. Речь идет о наших духовных корнях, кли и крани, сосуде и крани, которые идут вместе.
0: Спасибо. Второй вопрос. У нашей десятки часто возникает вопрос, а где женщины в этой картине? Ведь мы же не живем в 17-18 веке. И женщины хотят быть действующими и распространять свет, давать лекции по всей земле, распространять. Почему вы не даете делать это?
1: Вопрос не почему мы не даем этому произойти, а в чем роль женщины, в чем роль мужчины в духовном развитии, так? Вы не видите, но в этом суть вопроса. Так вот, с одной стороны, это так. С точки зрения духовного развития нет совершенно никакой разницы между мужчиной и женщиной. Нет разницы. Нет разницы. Но поскольку мы живем в нашем мире, мы живем в мире, который совершенно отделен от духовного. Мы видим тела, видим характер, поведение. То, что относится к внешнему, не относится к душе. Поэтому есть те законы, которые дали нам каббалисты. Самое важное — это мы скрываем. Не ставим самое важное впереди всего, а скрываем. Как вот человек, не принято говорить о своих намерениях, не принято рассказывать, что он чувствует внутреннего Творца. Он приходит и говорит только лишь о важности, поднимает всем важность его, цитирует каббалистам. И никто из тех, кто находится здесь, даже из самых древних и старых учеников, не скажет таких, не будет говорить, что вот мне сегодня Творец сделал это, а вчера я почувствовал то-то. Это интимные вещи, это очень важно, и их скрывают, их не ставят фронтально перед всем другим. Отсюда, наверное, тебе будет понятнее, что такое означает выражение «дочь царя», ее важность внутри. То, что каббалисты нам установили, мы так и поступаем. С другой стороны, есть каббалисток не меньше, чем каббалистов, и в мере своего постижения, и в мере духовной ступени, в каждое поколение есть была какая-то известная каббалистка, как пророчица Мирьям, Рахель, Яэль, множество каббалисток, которые в свое время, у них была роль вести народ. Но обычно всегда, как принято, мужчину ставят впереди, как ведущего, и он так это принято обычно. И мы поэтому так себя ведем в нашем мире. Пожалуйста, следующий вопрос.
4: Алан Нофар.
1: Микрофон.
0: Здравствуйте, меня зовут Нофар. У меня вопрос, который кажется, может быть...
1: Нофар, пожалуйста, держите микрофон ближе.
0: Да, у меня вопрос, который делится на две части. Может быть, если человек чувствует себя, что у него не хватает ему уверенности, это тоже считается частью желания получать? Как будто это часть индивидуальности человека. Это тоже называется желанием получать? Это включается в желание получать?
1: Кроме желания получать, у нас ничего нет. Это единственный материал, который создал Творец. Желание получать наслаждение. Почему он это создал? Нас создал из материала, который называется «желание получать наслаждение», потому что он хочет дать нам это самое наслаждение, чтобы мы могли насладиться. Нужно, чтобы в нас было желание к его свету. Это находится в корне творения, в самом начале всех начал. Свет создает кли, сосуд, который желает им наполниться светом. То есть, когда эта система развивается, как мы видим в этом рисунке, и в конечном итоге мы находим себя в нашем мире. Мы, сущность наша — это разбитые сосуды. Суть разбитых сосудов в том, что все, чем ты его пытаешься наполнить, оно проливается. Что бы ты сюда ни положила, все прольется. Что значит «прольется»? Может быть, что у меня есть много всего материального, с точки зрения ментальности, чувств, психологических понятий, неважно чего, что бы мы ни проверили относительно человека, допустим, в нем есть много чего. Но он, тот, кто чувствует, и чувствует из-за того, что его внутренний клей по своей природе, не то, что он виноват в этом, если оно разбито, в нем ничего нет. Чего нету? Нет наслаждения. Любой недостаток, который есть в нашем мире, даже то, что вы описали в нашем мире, в своем корне происходит из того, что сосуд не способен удержать в себе свет. Мы изучали на предыдущих уроках в серии, которая называется «Высшие миры», о законе сокращения. Что говорит этот закон? Он говорит, что творение в мире бесконечности было наполнено всем благом, которое Творец только хочет ему дать, чтобы он почувствовал. Так вот, кроме того, что он получает там это все благо, есть более высокая вещь, более сильная, более возвышенная — быть как свет, то есть подобным свету. И тогда Малхут, которая была создана в мире бесконечности, решила, что больше она никогда она не будет таким все поглощающим себя, как ее создал свет. Она хочет, что называется, нарядиться, быть красивой и похожей по сводству свету. Как только она так решила, с тех пор мы находимся в реальности, которая управляется законом сокращения. Этот закон говорит, что никогда ни один человек во всех поколениях, неважно что бы он ни постиг, никогда не будет чувствовать себя совершенным. Всегда это будет удаляться из него, это ощущение, чтобы раскрыть это все выше с барьера. Там есть совершенное сокращение. Ты не можешь проверить самые разные желания, которые еще и меняются тысячи раз. Что-то тот сказал, этот сделал, этот получил. Мы живем снаружи, как в каком-то лунопарке, где все это крутится, все эти состояния, которые в конечном итоге приводят тебя к состоянию тому, что наша жизнь находится в некоем минусе. Человек идет спать ночью, у него внутри сердце что-то болит, и он чувствует, моя жизнь находится в минусе. Потом еще одна такая ночь, еще одна, и еще. В конечном итоге, потому что Творец любит его, он его приводит сюда. А здесь учат, как исправить только одну вещь — отношения наши друг с другом. Когда вот это будет исправлено, ты будешь тем сосудом, который сможет удержать что-то от света. И тогда все наши ощущения неуверенности, страхи, неприятные ситуации, все перевернутся. И мы будем ощущать другой мир, высший. Хороший, добрый, объединенный, совершенный. Успехов. Еще вопрос.
0: Если ты можешь встать и сказать вопрос, пожалуйста, Микки.
1: Я только лишь спрошу, как вы сказали, 600, там сколько вы сказали, частей, это не та часть, то количество людей, которые здесь, и не в мировом кли, так что с этим делать?
0: Да, у нас есть клип номер 4. Да, Орен, об этом говорит клип 4, Орен? По-моему, в нем Раф отвечает именно на этот вопрос, да? У нас есть, скажем, несколько слов, потом посмотрим клип. Еще раз, в нашем мире есть много путаницы. Мы видим тела, а не души. Мы говорим, в нашем мире у каждого есть своя душа, нешама. Это верно, но в то же время неверно, потому что это не то, о чем мы говорим, потому что каждая часть может разделяться еще на много частей. И, скажем, там еще несколько лет назад было 7 миллиардов, а сейчас 8 миллиардов. Так как можно вообще сравнить это с 600 тысяч душами, которые мы говорим? Но есть еще... Также в учении 10 сферот мы изучаем то, что говорится о полноте, о полной мере, которая символизирует, как мы говорили, что когда они собрались вокруг горы Синай могли получить Тору только потому, что их стало 600 тысяч, то есть они дополнились до полной меры, то есть полная необходимая. То есть 600 тысяч — это просто как символическое такое число, которое показывает совершенство, полноту. И поэтому понятно, что каждая душа такая еще разбивается на много частей, и каждая из них стремится вернуться к своему корню. Давайте посмотрим клип, и он там объясняет, Раф, как он это объясняет там.
1: В чем суть, что души, они всегда те же самые души от Вавилона до конечного исправления?
0: Духовная кли, которую создал Творец, это... И несмотря на то, что она как бы разделяется и приходит к нам в таких частных душах, на части делится, и как бы это душа Адама решена, но в них нет ничего иного, кроме как то, что они разделяются перед нами, и так вот показывает себя в частичном виде, как будто отдельная душа. На самом деле это та же душа, только показывает себя в таком виде, в разном, который называется все равно одна душа.
1: А то, что мы все больше и больше размножаемся и становимся только частью этой души. Как это относится к тому, что мы всегда имеем дело с одними и теми же душами?
0: Желание, которое создал Творец, в общем и целом, делится на множество частей разных. И в той мере, насколько эти части могут выразить свой эгоизм, который в них, то есть насколько они становятся более эгоистичными, они могут разделяться еще и еще на части, на разные частные души. Скажем, 1000 лет назад у тебя было в мире, скажем, 1 миллиард людей. А сейчас у тебя есть 8 миллиардов. О чем это говорит? О том, что желание получать выросло, и тогда нам нужно разделить его на еще много частей, потому что так для того, чтобы каждая часть могла исправить себя. Так это. Поэтому посмотри, что происходит у нас. Иногда ты видишь, что количество людей увеличивается в мире, а иногда уменьшается. Есть многие проблемы природные, катаклизмы или там войны. Все это происходит только по одной причине — для того, чтобы исправить душу, которая находится в каждом из нас.
1: Потому что мы всегда считаем числа, считаем тела. Это результат развития желания, поскольку желание получать выросло, и есть очень большой эгоизм. Если бы сейчас было бы, допустим, 100 человек выразить себе весь эгоизм, они бы вообще никогда не смогли бы себя исправить. Видимо, и 1 миллиарда не хватает, поэтому пока что надо 8 миллиардов. Но все, и каждый исправляет свою часть для всех остальных, несмотря на свою индивидуальность. У кого-то отсутствие уверенности дополняет уверенность для всех. Ведь мы вначале ощущаем только себя, но постепенно, благодаря работе между нами, в десятке начинаем ощущать друг друга и включаться друг в друга, в свойства друг друга. И постепенно мы увидим, как мы получаем некое изобилие. Каждый из нас будет присоединен к чему-то общему, к общей душе. Тогда мы увидим, что мы обретаем свойства наших товарищей. Но при условии, что мы все время соблюдаем, что цель, она важнее психологически всех других вещей и явлений нашего мира. Пожалуйста, еще вопрос. Кто там? Пожалуйста.
5: Микрофон им вшал?
1: Микрофон передайте, пожалуйста.
4: Алан, Шарон. Имя Ванти Нахон.
0: Здравствуйте, меня зовут Шарон. Если я правильно понимаю, у каждого есть божественная точка, искра свыше, и она совершенная, как у Адама Ришона. Так если у каждого из нас есть такие совершенные частички, как можно соединиться в что-то более еще совершенное?
1: Если в каждом есть совершенная часть, как можно соединиться в нечто более высокое и совершенное? В этом вопрос?
6: Атикун,
1: исправление, когда оно совершенно, когда происходит и завершается, у него есть два уровня. Частный уровень, уровень, скажем, Шарон, и есть некое общее исправление. Так вот, в конечном исправлении Шарон, поскольку выполнила на себе силы любви, присоединила к себе силы любви все те части, которые отделились от ее души, так-то определяют каббалисты. Так вот, Шарон присоединила к себе еще части, собрала 600 тысяч частей и стала общей душой, которая пришла к конечному исправлению, своему собственному. Допустим, к этому пришел Бааль Сулам. Кроме этого, у него есть еще более высокая цель — помочь всем другим творениям прийти к этому. И когда все творения придут к своему частному, конечному исправлению, этим и произойдет, они произойдут в состоянии, которое называется общим конечным исправлением. То есть каждая частная часть души собрала всех остальных частей, объединилась с ними, и вся эта общая душа собралась, и мы все произвели свое частное исправление и стали одним общим духовным телом. И отсюда начнется то развитие, которое было уготовано изначально. Об этом не написано нигде. Это называется тайной Торы, потому что это нельзя объяснить словами. Но с этого момента только начнется то самое высшее состояние, которое писал нам Творец изначально. Здесь еще много чего хорошего нас ждет. Только мы должны сделать самое первое движение. Направление кого? Своих подруг, в десятки, товарищей по десятке. Сейчас к этому я хочу добавить, что я почувствовал некий пресс, некое давление со всех сторон. Поэтому я хочу немножко добавить то, что относится к женщинам, чтобы никто из них не чувствовал себя, что ему не дают или там давят на него со стороны мужчин. Так вот, в обучении Торы каббалисты говорят нам, есть два этапа. Нужно понять, как это, а после того, как мы понимаем, как это, нужно понять, зачем, почему это так. Это называется сначала определение, а потом объяснение. То есть в обучении Торы надо сначала понять, как, а когда уже во мне полное осознание того, как это делать, тогда я должен углубиться в то, чтобы объяснить себе, почему я так сделал. Сейчас мы находимся на дне единства учеников, изучающих Каббалы, на Барух Израиля, со всеми теми, кто изучает Каббалу во всем мире. От всего сердца хочу дать вам совет на духовном пути. Почему? Мне важно, чтобы вы услышали этот совет и приняли его в своем сердце, потому что вы — надежда. Однозначно я вам это говорю. Вы — это следующее состояние Бней Барух. Что значит быть сообществом изучающих Каббалу в Израиле? Где вы сейчас находитесь? В учебном зале Бней Барух? Я говорю об этом и... Мне из этого духовного трепета даже тяжело объяснить, кто вы, в этой системе. Наши товарищи, которые сейчас находятся на экранах по всем мире, мы видим их, они из этого места получают свечение света жизни. Все человечество получает свечение света жизни от вас. Если мы видим, что... что мир рушится, и мы не хочется даже говорить о том, что происходит в нашей стране, и даже в семье, в любой паре. Внутри самого человека есть только разбиение. Кто это исправит? Что значит «пны барух»? Рав Лайтман пришел к Рабашу, получил у него все, что передавали каббалисты через все поколения, тысячи лет. Методику любви, исправления этого саморазбиения и передал это всему миру, и начал передавать всем, кто хочет только лишь услышать то, что ему передал его учитель Рабаш. Он говорил, что Рабаш был последним магиканином в этом цепочке. А Рав сидел один на Браке, против всего мира начал писать, объяснять, обучать. У Рабаша было всего лишь несколько единственных учеников. Когда пришел Рав, он еще обучал на идише. Потом начал говорить на иврите, чтобы Рав понял. Ему другие ученики сказали, что те, кто еще у Бальсулам учился, что происходит, учитель, ты не запутался? Ты сейчас на иврите говоришь? Да, он начал говорить на иврите. А Рав пришел, после этого начал передавать в любых формах всему миру. Начали приходить к нам ученики со всего мира. Рав, наш учитель, взял методику своего учителя Рабаша и начал передавать ее как мужчинам, причем светским, женщинам, представителям разных народов. Такого никогда не было. Почему? Потому что разбитый сосуд еще не был готов к этому. Если мы проверим, какая сила помогает проникновению света Творца в мир, я вам как мужчина скажу, это сила которая находится в женщинах, женская сила. Это однозначно. Все, что есть в Нейбару, в распространении на всех языках, во всем мире, на всех видах медий, даже если вы видите перед вами некий постер, который относится к мужчинам, за ним стоит то, что сделали женщины. Так это и происходит. Почему? Потому что это природа творения. Это природа творения. И исходя из природы творения, когда наши полы делятся на мужской и женский, и происходит это развлечение между женщинами и женщинами, Барух, вы не увидите, что женщину вы не увидите, которая выступает перед разными публиками. Почему это не находится в корне, в корне передачи материала? Понятно, что для того, чтобы я мог объяснить, почему так, вы должны 10, десятки лет учиться, потому что это исходит из духовного корня. Но совет, который я хочу вам дать, это то, что нужно понять. Потихоньку я хочу вам объяснить в трепете. Это то, что происходит в Нейбарух, и уважать это. Почему? Потому что, наверное, это все-таки правильно. Не приходите с точки зрения позиции большого критика, где тут есть, находится какой-то грех 17 века, где это исправлю. Почему? Жаль, духовное пройдет мимо вас. Перед вами есть большие ворота, в которые многие вошли. Еще больше будут продолжать те, кто смог войти в Нейбарух и стать частью нашего сообщества. Это не просто так, и он не запутан. Может быть, это я все-таки запутан. Здесь я должен увидеть, что происходит здесь. Скоро мы пойдем на трапезу, будем там со всем мировым сообществом. В зале трапезы увидите, что есть то место, где сидят мужчины, и место, где сидят женщины. В наших десятках мы тоже работаем. В десятках мужчин, в десятках женщин. Может быть, это не самое лучшее, что можно было бы сделать. Может быть, была бы какая-то общая десятка, и мы смогли бы больше искры, воодушевления родить. Может быть, а может быть и нет. Прежде всего, надо посмотреть, как это устроено, уважать это всем сердцем, и постепенно придет ощущение. Объяснения не помогут. Ощущение, почему так устроены высшие корни, почему мы так действуем. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что вы — это надежда. Надежда в Нейбарух нашего народа и всего нашего мира. Вы очень важны и очень дороги. И мы благодарим Творца, что вы здесь находитесь.
0: Как сказал Орен, может быть, мы вернемся, сейчас пойдем на трапезу, но еще перед трапезой будет что-то еще, правда? У нас же будет сейчас объявление. Нет, ну, сообщение. Ну, расскажите, что будет сейчас, происходит, а потом мы закончим.
1: Через несколько минут у нас будет перерыв, 15 минут, потом вернемся сюда, у нас будет собрание товарищей, сядем все вместе в один большой круг, проведем общую завершающую собрание товарищей, которое подведет итог всего того, что мы прошли сегодня, расскажет нам о том, что мы сейчас слышали от Орена Гилада, что мы надежда, поэтому об этом мы и поговорим. Как мы это реализуем, и продолжим подготовку к трапезе, а после этого пойдем вместе на трапезу.
0: Это будет потом, а сейчас мы прочитаем отрывок из слов Рава. Вопрос, а что такое душа? Спрашивает Рава, что такое душа? Он отвечает, это часть Божественного свыше, желание получать, которое формировал Творец таким образом, что оно абсолютно подобно Творцу. Но потом это желание получать испортилось, разбилось и упало со своей высоты с намерения ради отдачи, в намерение ради получения и стало испорченным. Это состояние, которое мы знаем, что сегодня происходит, и мы части этого испорченного желания. И так мы должны видеть себя, что мы должны соединиться вместе обратно с помощью высшей силы Творца, который соединит между нами. Когда Он соединит между нами, мы снова вернемся в это состояние, когда мы будем одна душа, слитая с единым Творцом. И тогда спрашивают ученика, что соединит все души в одну душу? Раф отвечает, желание отдавать, которое между ними. Так вот, давайте желание отдавать, которое, как посоветовал нам Орен, давайте постараемся из него увидеть и делать все. И, конечно же, несомненно, все в желании отдавать. И сейчас мы услышим песню, которая связана с тем, что мы изучали сегодня. Большое спасибо вам всем. Большое спасибо всем товарищам, которые были с нами в системе Арвуд. И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают. А делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле? Что такое?

0: Как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
1: По этой причине человек не способен видеть истину, а вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще, есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением, наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере выше знания, он получает вознаграждение. Вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе, а наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку иногда он становится наоборот ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
0: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры, вознаграждения и наказания раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток стоит в том, что они не могут выставить своих, держаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии — хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того,

0: Идти нужны две ноги, правая и левая. Это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящий в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание, и таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
1: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий килим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот, желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия. Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемый хесед, и благодаря Творца, и благодарить Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. У него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
0: Это называется пассив. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошие состояния, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. Наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев. Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
1: А мать дает красное. Красный цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому он находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано. Из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, которое он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
0: Сказано, получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется «черным», то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму, молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, но человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
1: А когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий келим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человеку достаивается желание отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
0: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы, дали об этом пример. Царь не стоит на своем поле, делает это только, когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. Человек происходит от свойства Малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поле, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. А затем наступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы. И это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится в слове «Творец». Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения. А в предисловии к учению десяти сферот Бальслон говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить, что это означает «жив в работе». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца. А также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если что Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчинится ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, и вот только у него есть сила отменить тело, и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это. И в любом случае нет смысла спорить с телом. Лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И сказано, следует объяснить то, что сказали мудрецы, не умножая разговоров с женщиной. Это сказано жене человека, тем более это касается жены товарища. Хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
1: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш, человек. А желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека. Имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, и что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу.
0: Перейдем
1: к уроку от 13 февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью «Человек Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает, какие мы, где мы, начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 2-3,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линии, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно просить величия Творца, если кричат к Нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к Нему, чтобы раскрыл, зачем Он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы, ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя. Это не на пути развития. И это то же, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, если он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружение, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете?
2: Если у меня
1: есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, и чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это также, что если увидишь быка врага своего, да, вот так, я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Вот так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
1: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться...
1: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. А не хиссарон, что мне плохо.
2: А хиссарон жрали, еще энли.
1: Хиссарон, когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. Я могу воспользоваться им потом в виде Сава, и это тоже хиссарон к Творцу. Ограничение уже в левой линии — это святой хиссарон, который я присоединяю к правой и строю свойства Якова. Но не просто хиссарон, что мне плохо. Зачем мне он нужен? Зачем мне его ощущать? Ты возьми Раби Нахмана из Бреслова. Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что над стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи. Если я оставлю их, эти хиссароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего.
0: Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хиссароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хиссароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахаб до алия, понимаешь, присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него, оставаться слитым и все время еще присоединять помехи, превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Скажешь, что это фантазия? Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
3: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хиссарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хиссароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хиссарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хиссарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хиссарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хиссароном. Хиссарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хиссарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хиссарон? Сам свет строит хиссарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хиссарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. Не меньше, по крайней мере. Потому что он сам тянет время.
4: А клипот клипот
0: — это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому. И тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. Есть клипа, которая за духовность, говорит, нет, постигни, Хочешь получить это? Но потом. То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
3: Написано здесь. Таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже достоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
0: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он достоится свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно, продолжать дает мне топливо. Да.
3: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силу продолжать путь и не получать наполнение от того? Ну, в тот момент, когда я получаю наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
0: Как это, товарищ, можно получить наполнение?
3: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
0: Творец велик, товарищ маленький. Если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что слышишь от него, от того, что видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали, а потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Я начинаю ценить их. Это одних. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся. У них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове, этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть
1: подавлена духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто таких... Так из всех этих вещей я учусь, и это дает мне... Дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
4: Раф, я должен зашляться усилием товарища?
1: Это усилие, желание. Усилие я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность, но...
4: Да. Как я могу узнать, приходит ли хисарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
1: Какая разница, откуда приходит хисарон?
4: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому хисарон.
1: Нет, нет, нет, но хисарон к цели приходит тебе, или хисарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
4: Здесь написано, что я не должен заниматься желанием получать товарища, но то, что если товарищи в группе, например, слабые, находится в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи, я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному, мне сейчас не хочется приходить на уроки, у меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному, у товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарищ? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
1: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
4: А, ну если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. До того, что силой просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боли, тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача, знаешь, как в армии.
1: Это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
4: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что... Так что, ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? Это просто...
1: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины? Прекратить.
4: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина — это Творец. Выяснение истины — это выяснение о Творце.
1: Выясняет состояние истины, в котором мы находимся.
4: В состоянии, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выходим из него, выйдем из него еще с большим воодушевлением.
1: Пытаются видеть, что они тащат и все.
4: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
0: Если я начинаю, и я вижу.
4: Но это вопрос опыта. Начнете?
0: Так можно начинать все-таки?
4: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошее упражнение, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя в лаборатории, ну, спроси, например, свою жену, в генетической лаборатории, ты увидел бы некий геном человека, какая-то мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. И ты бы посмотрел бы, ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшей детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительного, животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, в каждой детали, во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно рассказать. Он просто входит в соответствие, по соответствию души в систему. И тогда человек это получает, и все. И тогда бы ты воодушевился. Если бы даже бы ты на себе увидел, как он ведет тебя на протяжении всей твоей жизни, и какой цели, то есть что каждая цель, каждая вещь, которую ты прошел для этого, то ты бы тоже впечатлился. То есть нам недостает раскрытия его действий, как сказано, из действий твоих познаем и тебя. Вот чего нам не хватает. Даже если об этом мы говорим, думаем об этом, и это не касается твоего личного отношения к Творцу, о котором нельзя говорить. А мы говорим в общем о Творце. Не то, что я и он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим. Есть много возможностей. Я говорю только из того, как праотец Авраам, который исследовал природу, как нам... объясняют. И говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудростей, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца. Ну, я не знаю, я стараюсь, может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы.
0: Да. Для этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
4: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убивать себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
0: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
4: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
0: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
4: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то. Нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
0: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
4: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон, на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится везде, пребывает еще до того, как ты подумал, и твое, прежде твоего желания, он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь

0: к нему. И должно быть величие. Величие Творца тоже. Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так. Что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри. Пока нет слов. Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня, или насколько я хочу раскрыть его величие. Не нужно рассказывать товарищу, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением, что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед — это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывать эту истинную цель, не заменять ее другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится у меня в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так к этому. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова, чтобы не было просто каких-то наклеек. Когда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию. Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет? Там, где он находится? Что значит, что его нет? Не знаю, вы сейчас ответили, я вижу, что нужно искать его там, где его нет. Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении во всем пребывает Он, Творец. Ты ищешь тогда, где его нет, то тогда ты обнаружишь там, где что его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к Нему, вот и все.
1: Ну, ладно,
0: перейдем. Начнем учиться, да?
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Да.
3: Шрамы и маркеры.
0: А что мы можем не взять? Как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца, но мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хисароны товарищей, не обращаться назад. Много вещей.
2: От хисарона мы движемся вперед, только отвлечь Творца, мы подвигаемся с мучеством торчащего к источнику, только от совершенства человек может рассвести.
0: Ну, действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что если его осел упал и не может продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь. Сильные советы.
2: Мы должны его столько величием Творца все время пробуждать. Это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализация в десятке. Каждый товарищ должен спросить себя, что я беру. Я беру сейчас говорить с товарищами о величии Творца.
0: Да, нужно излучать товарищам, что все находятся в

0: во власти Творца, как Он огромный, великий, как Он нас окружает со всех сторон, и мы находимся под Его властью, нужно играть и представлять себе это, потому что только с правой линии мы можем брать эти хисароны.
1: Спасать товарища, который затруднился, пять должны помогать одному. Это описание, как я должен брать речи Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью, до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя, делает такой чек-лист, не знаю, совсем, но... Многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие, правильно относиться к Нему, к
2: великому.
0: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хиссаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хиссарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться. Но я забыл написать «не». То есть неправильно записал, потому что желание получается, оно очень хитрое.
1: Добавить, что нельзя погружаться в себя, быть в... погружаться в себя, как бы в депрессии такое, если неправильно.
0: Мы погружены в проблемы собственные, когда у нас нет игрушек наших, и мы не понимаем, насколько это занятие этими вещами нас останавливает. И не хватает нам всяких маленьких удовольствий, всяких игр, и я погружаюсь в это, но это неправильно, я должен... концентрироваться на величии Творца, только это меня будет развивать.
1: Хутор пишет, нам нельзя говорить хисароне товарища, читать ему морали, говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься. Хисароне пишет, Хутор, ты не можешь двинуться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, очищения духовной жизни. Человек может жить и расцветать.
0: Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к хиссаронам, а нужно, чтобы хиссароны появлялись от стремления к свету. Свет дает хиссароны, когда стремишься в правой линии быть, к величию Творца, и тогда свет рождает тебе хиссарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает.
1: Рав сказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хиссаронах, если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
3: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
0: אני לא יודע מה להגיד, נו לחיים, אגוד סקזאת.
1: Духовно строится свыше благодаря свету. Конец цитаты.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте Каббала Леам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום.
3: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». И мы сейчас уже подготовим книжки «Труды Бааль Сулама». 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины. Пытались взять за основу вспомогательные свойства». Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит

0: Посмотрим, посмотрим. Кому ата в Нестадер.
1: Yeah.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: Thank you. Thank you. Шалом, хаверим. Шалом, хаверим и хаверот.
0: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья и подруги. Шалом, шалом. Что было у нас радостная, радующая трапеза и главным образом объединяющая. Все исходит от одной мысли — насладить творение. Из одного, с одним намерением подтолкнуть тебя к источнику. Все происходит из одной мысли — насладить свои творения. Из одного намерения подтолкнуть тебя к источнику. Все исходит из одной мысли — подтолкнуть тебя к источнику. И для этого есть все наши средства. Для этого мы существуем друг для друга. Для этого есть у нас средства, как задействовать друг друга, как вести себя, находить и принимать друг друга. Для этого есть у нас группа, это трапеза, которая раскрывает и наши желудки, и наши сердца, и все, что нужно и требуется для раскрытия сердца товарищей. Да, и мы знаем, что на нашем пути каждый буквально отменяет себя. Раб сказал это много раз, только вместе мы можем преуспеть. Потому что злое начало всегда больше, чем у товарища, и поэтому мы понимаем, какое сокровище и достояние товарища, что только вы можете дать нам величие цели, величие Творца. И кто они, товарищи? Товарищи, которые в пути, которые выбрали, чтобы идти по этому пути. Почему? Потому что важна цель. Для каждого она важна. У каждого она горит. У каждого требует ответа привести к источнику. Есть у нас сообщество учеников. И все они были здесь и спрашивали, и учились. Давайте встанем все, друзья и товарищи, и подруги, кто был сегодня. Вот. Видите. Послушаем сердце наших товарищей. Добрый день, шаббат шалом, бне барух. Да, здесь нас совершенно внезапно попросили выступить. Я когда встал утром, не думал, что я пройду буквально операцию на сердце. Но я перед вами и больной, он здоров. Был очень особый день. Очень радующий день учебы и главным образом неожиданный, насколько все может перетекать из одного состояния в другое, насколько могут меняться эти состояния. И я нахожусь в первый раз на такой трапезе. И просто я хочу уже приходить каждую неделю. Вдруг я готов даже говорить каждую неделю. Это был очень наполняющий день. Главным образом то, как вы принимаете нас в теплые объятия, все сообщество учащихся. И товарищ здесь сказал, что это дает ему огромную энергию после стольких лет в Небарухе. И это обязывает. Мы не можем не вернуть такое отношение. Конечно же, вместе большое спасибо всему сообществу Бней Барух, всем товарищам, десятки и братьям моих, моим здесь, и всех мы любим, лихаем.
2: Гамани айом игати лепо бабокер.
0: И я сегодня пришел сюда утром, сегодня.
2: Килу бати заракти тацми лепо ляйом азе.
0: Как будто я вбросил сюда в этот день. И как только я приземлился здесь, я сразу же почувствовал все сердца, все желания. Все горящие желания, которые есть здесь. И это дает мне вкус, чтобы продолжать этот путь. В другом месте ты не найдешь такого. Где люди бы возвеличивали друг друга ради такой высшей святой цели. Я могу только благодарить за то, что я удостоился быть здесь всего лишь небольшим винтиком и наслаждаться всем происходящим здесь, потому что все, что я чувствовал в жизни, я не нашел места более наполняющего, чем здесь. И огромная благодарность Творцу и прекрасным товарищам, которые с утра вели нас. Все наши десятки, сообщества учащихся сделали нам подготовку, выполнили все свои обязанности и взяли всех нас вместе, в эту радость привели. И давайте мы удостоимся все вместе прийти к этой цели. Лихаим не барух. Друзья, давайте послушаем, что нам Рав говорит.
3: Это
0: очень просто. То, что я говорю, что нужно думать через товарищей, потому что только через них можно обратиться к Творцу, иначе он не слышит. Творец слышит только язык отдачи. Это возможно только если ты проводишь это через группу. Но мы же не способны. Если бы мы были способны через группу говорить с ним, мы бы уже находились в отдаче. Он специально мешает нам в этом. Это называется, что отягощает наши сердца. Как фараон, который становится все жестче с каждым разом. Почему? Чтобы ты вознуждался в нем. Он очень ревнительный. И хочет, чтобы ты не забывал о нем. Поэтому ты ни в чем не преуспеешь, если не возьмешь его в напарники. Когда ты хочешь обратиться к нему через группу, возьмешь его через группу, а затем в группе уже почувствуешь его. Так это работает. Но нужно прежде всего приложить старания. Поэтому я говорю, обратись к нему через группу, потому что сколько ты будешь пытаться, ты в конечном счете придешь к тому, что ты не способен, и тогда ты почувствуешь в сердце и разуме, что только он может помочь тебе. А если бы ты изначально знал, что ты должен идти с ним, этого не было бы успешным, потому что бы ты пришел к нему без требования, без того, что ты нуждаешься в нем. Так то, что ты сейчас чувствуешь, что все забывают о том, как обращаться через группу и думать о группе, и быть на трапезе с группой. Это хороший признак. Сколько мы будем давить на это, мы увидим, что мы не способны. И тогда обратимся к нему. Так ты раскрыл хорошую вещь. Наш путь, он всегда через неуспех. Спасибо, Рав.
4: Хаверим, эйзе кейф, еш лану кли.
0: Друзья, как приятно, что у нас есть женская кли. И какое значение есть у этого кли, какое влияние, какая ценность. И есть часть этого целого, которая называется «Группа женщин Торонто». Посмотрим клип.
5: What an incredible congress we had. This TENS congress was amazing. It was powerful. The most powerful that we've ever experienced. Our connecting activities were profound, and it deepened our feelings towards each other.
6: That connection really felt like it transcended time and space. And being there with everyone all over the world was honestly an experience like no other. And I pray that we brought contentment to the Creator.
7: I anticipate that through this work that we've done together, that we'll be able to work.
0: Я надеюсь, через эту работу, которую мы совершаем вместе,
7: more connected, more together, or even just be able to rise above.
0: Мы сможем преодолеть все состояния и стать более соединенными, и как можно скорее. И на самом деле мы встретимся вскоре и будем работать снова над нашей связью. Вся десятка.
1: לכל החיים הרוחניים, הבריאים, הגדולים, החזקים שמחזיקים את כולנו.
0: У всей духовной жизни, которая держит всех наших товарищей, мы нуждаемся в одном общем, чтобы наши животные держали друг друга и каждого. Нам нужен тренировочный зал, чтобы поддерживал наших животных, чтобы привели нас к цели. И вот представители нашего тренировочного зала. Хорошо, друзья, мы хотим вам рассказать,
8: על זה שאנחנו בזמן האחרון

0: и дало подниматься по духовному ступеню. Правильно. Мы сейчас в первых числах следующего месяца открываем новый тренировочный зал. Я хочу сказать вам, что я уже немало лет работаю в этой области и открываю тренировочные залы. И наш зал, который мы открываем, он очень профессиональный, там профессиональные приборы. И если у кого-то есть вопрос или хочет получить совет, рекомендацию, обращайтесь ко мне, к Елелю и к Шули Орен, которая тренирует женщин. Давайте послушаем Шули.
1: Шули.
0: Шули. Я попросил у Сиван и Рони, которые постоянно тренируются, пусть расскажут подругам, что значит тренироваться вместе. Сиван, да, если я здесь, человек, который не любит заниматься спортом и находится здесь только благодаря Шули, потому что величие Творца буквально исходит от нее. И мне кажется, в 2018 году она объявила, что она будет тренировать подруг. Это просто позволило нам, подругам из Мнебаруха, из всей страны. И также есть подруги в мировом кли, которые мы, когда мы тренируемся в течение недели, совершая тренировки с нашей музыкой, с нашей подругой, благодаря тому, что есть подруга как Шули. И когда она сказала, что она будет тренировать нас в тренировочном зале, оказалось, что это тоже возможно. Спасибо нашей великой подруге Шули. Говорите лучше о тренировочном зале, меньше о Шули. Да, я хочу поддержать Сиван, что есть у нас великая подруга, благодаря которой мы это делаем, потому что все мы знаем, что спорт — это важно, это влияет на настроение, и как это делать, и нас сопровождает Шули, и это спорт через любовь подруг. И когда мы делаем такое, так влияем, конечно же, это улучшает здоровье и дает высшим наслаждение. Шули, да, спасибо, я тоже хочу сказать что-то. Я несколько лет пыталась тренироваться в старом тренировочном зале. Это было место мужчин, горячее место, в котором я просто мешала. И не было места для интимной тренировки женщин. Но я хочу вам рассказать, дорогие женщины, что муж и Рои Акока сказали мне, с нашей стороны половина времени будет женщинам, половина мужчинам, половина женщин. Это место для вас точно такое же, как для нас. И мы устроим место, которое удобно. Вам не нужно будет стесняться, не бояться, никто не будет мешать. Мы выстроим сообщество мужчин и женщин, и также молодежи, и будем как одна семья с тренировочным залом в самом лучшем мире, Лихаим. Толик, да, я вкратце хочу поблагодарить организацию, которая вкладывает деньги, и товарищи, которые вкладывают силы. И буквально товарищи, которые вкладываются, как Берни, который каждую свободную минуту там находится и делает работу. Мы получили прекрасный тренировочный зал. Лихаим, друзья. Друзья, в завершении несколько технических деталей. Прежде всего, мы ищем инструкторов с правами, с удостоверениями. Мы готовим особые часы для деятельности женщин. Мы ищем инструкторов. И обратите

обращайтесь к Шуле, мужчина, обращайтесь к Элелю. Сразу же по завершению трапезы будет послан линк для всего сообщества, можно будет записаться на тренировки, тот, кто записался, не нужно, но... Тот, кто записался или не записался, заполните бланк здоровья у Коли, и мы встретимся в учебном зале. А теперь посмотрите клип нашего тренировочного зала.

0: Много лет мы вкладываем в учебу, в работу, в семью и в сообщество. Но для того, чтобы продолжать это в течение долгих лет, мы открываем, должны также вкладывать и в свое здоровье.
1: אני שולי.
2: אני אלל. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף.
0: Я Шули, я Элель. Мы приглашаем вас присоединяться, вместе строить сильное и здоровое сообщество. Физическая деятельность поддерживает нас в продвижении в духовном. Раф Лайтман.
3: רק לקהילת הלומדים שלנו, אנחנו נגיד עכשיו שיש לנו נוהג.
0: Для сообщества наших учащихся мы скажем сейчас, что у нас обычай в каждый шаббат, традиция приглашать здесь на сцену детей, которые вместе с нами пьют субботние песни, и так все будут наслаждаться, и матери слушают внимательно, и отцы присоединяются. Так, давайте покажем всем, что значит «дети на сцену».
4: דוד מנוחת השבת וכן ארוץ לקראת בואי קלה נסוכה לבוש בגדי

Sikha.

Yeah.

Ахиха, я, без акифлии.

0: מתוך שיחות על הדרך, שאלה, מה בדיוק
1: יש בסט в пути вопрос.
0: От кама упал лехибура на
1: что именно записывается за человеком, Рав Байтман, насколько он действовал на объединение людей. Еще раз, что именно записывается за человеком, а Рав ответил, насколько он действовал на объединение людей. Дорогие друзья, наша следующая встреча в 2:40 утром в учебном зале на утренний урок. Прощаемся с нашими дорогими друзьями из мирового клея. Всего доброго, друзья.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают, а делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, которое называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там, из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
0: По этой причине человек не способен видеть истину. А вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением и наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере выше знания, он получает вознаграждение. И вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе. А наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку иногда он становится наоборот, ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
1: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выставить своих, держаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии: хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
0: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий килим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот. Желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемым хесед, и благодаря Творца, и благодарить Творца за то, что Он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. У него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
1: Это называется посев. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично здесь делают так же, когда человек берет хорошее состояние, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правой, а отталкивает левой, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев.
2: Немца.
1: Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
0: А мать дает красное. Красный цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому он находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано, из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, который он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
1: И сказано, получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму, молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. И из двух уж упомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
0: Когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий килим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух, руах и душу, нишама. И это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
1: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыни Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы. Далее об этом пример. Царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойства Малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поле, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. Затем наступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы. Это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится предсловие, однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытие лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
0: В предисловии к учению десяти сферот Бальслом говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит. Он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить, что это означает «жив в работе». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
1: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчинится ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, ибо только у него есть сила отменить тело и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это. И в любом случае нет смысла спорить с телом. Лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы: не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
0: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш — человек. А желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека. Имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарищей, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу.
2: Перейдем
0: к уроку от 13 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью «Человек Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну-ну-ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Эта клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает: «Какие мы, где мы?», начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 23,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линии, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть, конкретно, просить величие Творца, если кричат к нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к нему, чтобы раскрыл, зачем он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы: «Ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя?» Это не на пути развития.
2: И
1: это тоже, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, отсюда он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружения, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок к мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только, чтобы поднять этого быка, и чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это также, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так, я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Ну так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
1: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относится?
1: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? У меня другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. А не хиссарон, что мне плохо.
2: Хиссарон,
1: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. Я могу воспользоваться им потом в виде Сава, и это тоже хиссарон к Творцу.

0: Мы не понимаем, что надо стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи. Если я оставлю их, эти хисароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хисароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хисароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахаб до алия, понимаешь? Присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи. Превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Кажется, это фантазия. Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
1: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. Не меньше, по крайней мере. Потому что он сам тянет время.

0: Клипот — это то, что делают из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому, и тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. И клипа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это? А потом? То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
1: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
0: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он удостоится свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно, продолжать дает мне топливо. Да.
1: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силы продолжать путь и не получать наполнение от того? Ну, в тот момент, когда я получаю наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
0: Как это, товарищ, можно получить наполнение?
1: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
0: Творец велик. Товарищ маленький. Если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что слышишь от него, от того, что видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали, а потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Я начинаю ценить их. Это одних людей. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся, у них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове, этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые я вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины. посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть подавлена духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто таких... Так из всех этих вещей я учусь, и это дает мне... Дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
1: Граф, я должен зашляться усилием товарища?
0: Это усилие, желание. Усилие я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность, но...
1: Да. Как я могу знать, приходит ли хисарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
0: Какая разница, откуда приходит хисарон?
1: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому хисарон.
0: Нет, но хисарон к цели приходит тебе, или хисарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
1: А здесь написано, что я не должен заниматься желанием получать товарищей, но то, что если товарищи в группе, например, слабые, находится в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи. Я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному. Мне сейчас не хочется приходить на уроки. У меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному у товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарищ? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
0: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
1: А, ну если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. Из-за того, что силой просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боли, тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача, знаешь, как в армии.
0: Это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
1: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что... Так что, ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? Это просто...
0: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины? прекратить.
1: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина – это Творец. Выяснение истины – это выяснение о Творце.
0: Выясняется состояние истины, или в котором мы находимся?
1: Состояние, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выходим из него, выйдем из него еще с большим воодушевлением.
0: Пытаются и видят, что они тащат и все.
1: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
0: Если я начинаю и я вижу,
1: ну, это вопрос опыта. Начнете?
0: Так можно начинать все-таки?
1: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошие упражнения, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя в лаборатории, ну, спроси, например, свою жену в генетической лаборатории, ты увидел бы некий геном человека, какая там мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. Ты бы посмотрел бы, ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшие детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительного, животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию с Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, в каждой детали, во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно рассказать. Он просто входит в соответствие, под соответствие души в систему. И твой человек это получает, и все. И тогда бы ты воодушевился. Если бы, даже бы ты на себе увидел, как он ведет тебя на протяжении всей твоей жизни, и какой цели, то есть каждая цель, каждая вещь, которую ты прошел для этого, то ты бы тоже впечатлился. То есть нам не достает раскрытия его действий, как сказано, из действий твоих познаем и тебя. Вот чего нам не хватает. Даже если об этом мы говорим, думаем об этом, и это не касается твоего личного отношения к Творцу, о котором нельзя говорить. А мы говорим в общем о Творце. Не то, что я и он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим. Есть много возможностей. Я говорю только из того, как про отец Авраам, который исследовал природу, как нам объясняют. И говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудростей, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца. Ну, я не знаю, я стараюсь, может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы. Thank you.
0: Да. До этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
1: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убивать себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
0: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
1: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
0: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
1: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то. Нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
0: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
1: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится везде, пребывает еще до того, как ты подумал, и твое, прежде твоего желания, он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь отнести себя по отношению к нему, то есть познать его, только эта мысль к нему. Но если даже отнесешься, ты правильно или неправильно, это не важно, все равно будет действовать в тебе. И вопросы, которые задает, это он, и понимание по этих вопросов потом тоже он. А кто же тогда я? Я тот, кто может определить свое отношение, и все. Здесь есть выбор. Вот и все. Так вот, если ты начнешь только хотя бы видеть, искать внутри, где его нет, там ты почувствуешь в одной этой точке, ты ощутишь свободу выбора.
0: Определяю отношение к чему?
1: Отношение к нему?
0: И должно быть величие. Величие Творца тоже.
1: Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так. Что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри, пока нет слов.
0: Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня, или насколько я хочу раскрыть его величие.
1: Не нужно рассказывать товарищу, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением. Что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывать эту истинную цель, не заменять ее другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится у меня в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так к этому. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова, чтобы не было просто каких-то наклеек. Когда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию.
0: Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет?
1: Там, где он находится? Что значит, что его нет?
0: Не знаю, вы сейчас ответили, я видел, что нужно искать его там, где его нет.
1: Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении во всем пребывает Он, Творец. Ты ищешь тогда, где Его нет. То тогда ты обнаружишь там, где, что Его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к Нему, вот и все. Ну ладно, перейдем. Начнем учиться, да?
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Да.
1: А что мы можем не взять, как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца, но мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хисароны. Товарищи, не обращаться назад. Много вещей.
0: От хисарона мы не движемся вперед, только отвлечь Творца, мы подвигаемся с мощью торчащего к источнику, только от совершенства человек может рассвести.
1: Действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что если его осел упал и не может продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь. Сильные
0: десятки должны настолько величием Творца все время пробуждать это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализация в десятке. Каждый товарищ должен спросить себя, что я беру. Я беру сейчас говорить с товарищами о величии Творца.
1: Да, нужно излучать товарищам, что все находятся во власти Творца, как Он огромный, великий, как Он нас окружает со всех сторон. Мы находимся под Его властью, нужно играть и представлять себе это, потому что только с правой линии мы можем брать эти хисароны.
0: Спасать товарища, который затруднился, 5 должны помогать одному. Это описание, как я должен брать величие Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью, до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя, делает такой чек-лист, не знаю, совсем, но многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие, правильно относиться к Нему, к
3: великому.
1: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хисаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хисарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться. Но я забыл написать «не». То есть неправильно записал, потому что желание получается, оно очень хитрое.
0: Добавить, что нельзя погружаться в себя, погружаться в себя, как бы в депрессии такое, если неправильно.
1: Мы погружены в проблемы собственные, когда у нас нет игрушек наших, и мы не понимаем, насколько это занятие этими вещами нас останавливает, и не хватает нам всяких маленьких удовольствий, всяких игр, и я погружаюсь в это, но это неправильно, я должен концентрироваться на величии Творца, только это меня будет развивать.
0: Хутор пишет, нам нельзя говорить Хисарони товарища, читать ему мораль и говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься? Хисарони пишет, Хутор, ты не можешь двинуться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, очищения духовной жизни. Человек может жить и расцветать. Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к Хисаронам, а нужно, чтобы Хисароны появлялись от стремления к свету. Свет дает Хисароны, когда стремишься в правой линии быть, к величию Творца, и тогда свет рождает тебе Хисарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает.
2: Рав
0: сказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хисаронах, если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
3: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
1: אני לא יודע מה להגיד, נו לחיים, מה אני יכול להגיד?
0: духовно строится свыше благодаря свету, конец цитаты.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן...
1: перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте Каббала Леам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השבוע.
3: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». И мы сейчас уже подготовим книжки «Труды Бааль Сулама». 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины». Пытались взять за основу вспомогательные свойства. Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит нас к учебе, пожалуйста.
1: Мы находимся в статье, которая говорит о мире. Мире. Что значит мир в мире? Чтобы все были в совершенстве, в ладу между собой. Что такое мир? Это очень трудно сказать. Может быть, это равенство? Тогда равенство в соответствии с кем, в чем? Ведь все же разные. Так вот, Бааль Сулам объясняет, что никто... мы не одинаковые. Мы изначально не одинаковые со стороны Дворца. Как тогда исправить вот это искажение? Каждый другой, по-своему. Творец это сделал, он как бы нам подножку подставил и так нас испортил, что мы не равны в тысячи и одной разных параметров. Даже наши анализы медицинские или психология, вообще вся наша подготовка, с чем мы родились. Мы все разные. Так что мы делаем? Мы что, тогда будем все одно и то же? Нет, нет. Каждый, сколько ему положено, согласно его природе, да, то сколько ему положено. Мы тоже этого не знаем. Мы не можем выстроить общество, чтобы каждому было хорошо. Это очень важно, это очень актуально. Так ведь? А у нас сейчас кризис. Как мы придем к тому, что мы сделаем так, чтобы всем было хорошо? Мы прошли так много всяких ситуаций в человеческом обществе, разных формаций, да, строения общества. Были рабы, господа, были руководители, были работники, пролетариат, разные диктаторы. Все мы уже пережили. И мы пришли к последнему состоянию. Это состояние, что для всех равенство. Даже равенство между мужчинами и женщинами. Да, у всех равенство. Мы видим, что это не существует, не осуществляется. Что такое равенство для всех? Тогда каждый не то, что положено ему, ему, ему то же самое, потому что каждый хочет что-то другое. Каждый нуждается в разных вещах. То как нам знать? Как человек знает, что ему нужно. Сегодня ему кажется так, а завтра будет по-другому, совсем наоборот. То есть пока человек не узнает свою душу, свою внутреннюю суть, он не будет знать, чего ему нужно. И недостаточно того, что он не понимает и не чувствует. Мы должны выстроить государственную систему, общественную систему, которая будет социальную систему, которая будет обеспечивать каждому то, что ему нужно. В идеальном виде таком. Мы, да, сделаем такое правительство, страна такая, или весь мир, где каждый получает точно согласно корню своей души то, что ему положено.
3: Да. Говорит нам Рав, сделаем такое правительство, такой мир, правительство, где каждый получает в точности по корню своей души, что ему положено. И Рав напоминает нам предыдущий урок. На предыдущем уроке в статье «Мир в мире», где Бааль Сулам дает нам такой вызов. Мы хотим прийти к такому полному состоянию, совершенному, когда человек знает свою роль в системе, и эта роль внутри системы он выполняет по своему по своим силам. Это действительно правда, истина. Если нам удастся выполнить эту категорию правды, истины, то это будет совершенное состояние. Но он говорит вместе с тем, он задает такой вопрос. Как же может такое быть? Ведь у каждого из нас в нем заложено свойство Творца, то есть это свойство исключительности. Каждый чувствует в своей природе, что он хочет властвовать над миром, что он центр мира, он хочет решать и вести, мир весь служит ему. Если бы не было такого свойства в нас, было бы просто выполнить это свойство истины. Каждый дает, сколько он может ради этой механизма, каждый, как шестеренка в машине, он знает точности свою роль, работает ради всей этой системы, крутится как следует, и тогда вся машина это дает ему, и тогда все отлично. Эта шестеренка чувствует, что она оживляет всю эту машину. Но эта категория, когда он говорит, что когда обращаемся к практике, мы видим, что это невозможно воплотить. Мы видели, сколько в прошлом уже пытались воплотить какие-то идеи философские, реализовать эту идею, но не удалось. Коммунизм, кибуцы, все эти всевозможные коллективные хозяйства, все они не справились. Как тогда говорит Бааль Сулам, у нас есть дополнительная истина, и которая скрывается прямо на практике. Это настоящая истина, абсолютная, которая абсолютно противоположна той истине, к которой мы хотим прийти. Мы хотим прийти к совершенству. И, то есть я хочу решать, властвовать и определять. И каждый так определяет реальность таким образом. И таким образом, конечно же, не может быть мир в мире. И также между индивидуумы в мире, потому что индивидуумы включаются в общее, а общее в индивидуумы. Как он говорит, когда выполняет индивидуум свою роль и дает свою часть честно, это не истина, и продолжает Бааль Сулам, а хиссарон в том, что, собственно, это не принимается обществом. То есть это свойство, которое мы описываем, практически невозможно реализовать. Тогда он говорит, как он определил истину, он говорит, что все творения должны находиться под его управлением. И это закон непреложный. Можно увидеть, как радуются родители, когда растет ребенок, и когда он начинает вдруг определять, мама, сделай так, а папа так. Все радуются, все хотят, чтобы так и было. Он даже не прячет это как взрослый. Он так управляет всеми. Сейчас сделайте так, а теперь так. Все радуются, все счастливы. А ребенок растет, у него есть будущее. Мы все радуемся, потому что он пришел к такому этапу, когда он знает, что он хочет, и он хочет уже властвовать над всеми. Он просто еще недостаточно умный, и у него нет еще опыта для того, чтобы скрыть это и получить это с помощью каких-то уловок, улыбок и так далее, как мы делают взрослые. Сейчас мы продолжаем Бааль Сулама, мы продолжаем читать следующий заголовок и посмотрим, сможем ли мы разобраться с этой категорией истины, которая самая важная. И что можно делать с этим? Как решить эту проблему? Мы сейчас на заголовке «В отсутствии возможности внедрить свойства истины» пытались взять за основу вспомогательные свойства. Мы прочтем небольшой этот отрывок в десятках за 4 минуты. И десятка, которая заканчивает, она может продолжать обсуждать то, что они прочли. Пожалуйста.
4: Мет, несу ле аштит это мидот атромиот. В отсутствии

0: возможности внедрить. Теперь рассмотрим три оставшихся свойства, а именно милость, справедливость и мир, которые на первый взгляд были изначально созданы только для того, чтобы можно было взять их в качестве опоры, на которых можно было бы опереть истину, являющуюся слишком слабой в нашем мире. И отсюда эволюция начинает взбираться по своим медленным ступеням, сильно отступая в развитии организации общественной жизни.
1: Ведь теоретически все члены общества согласились и решительно взяли на себя обязательство нисколько не отклоняться от истины. Однако на практике сами они вели себя в полной противоположности истине, как мы уже согласились. И с этого времени истине выпало быть уделом самых больших лжецов, и нет ее никогда ни у слабых, ни у праведных, так, чтобы они могли хотя бы воспользоваться ее помощью, ни на йоту.
0: И после того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых, эксплуатируемых. Отсюда произошли, расцвели свойства милость, справедливость, которые стали оказывать влияние на порядок общества, так как поддержание существования общества как целого требовало, чтобы его успешные члены поддерживали отстающих. И это чтобы не навредить обществу в целом. И потому было принято проявлять к ним снисхождение, то есть милость и справедливость.
1: Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Таким образом, все эти свойства — милость, справедливость и мир — вышли и родились из слабости истины.
0: Именно это привело к разделению общества на многочисленные лагеря, часть которых присвоила себе категорию милости, справедливости, то есть отказываться от своей собственности в пользу других, а часть присвоила категорию истины, то есть «моё-моё, твоё-твоё».
2: В
1: более простых вещах можно разделить их на два лагеря — созидателей и разрушителей. Созидатели — это те, кто жаждет созидания и блага всего общества. И для этого они готовы часто отказываться от собственного имущества в пользу других.
0: Однако те, кто по своей природе склонялись к разрушению, анархии, им было удобнее держаться за истину, то есть «моё-моё, твоё-твоё», ради собственной выгоды. И они никогда не хотели бы хоть в чём-то поступиться своей долей ради других. И это даже не принимая в расчёт опасность для существования общества, поскольку по своей природе они есть разрушители.
3: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת.
0: Ну что ж, חברים, мы сейчас постараемся помочь друг другу понять, что говорит тот Бааль Сулам. И вспомним, что на прошлой неделе предыдущий заголовок это трудности, практические трудности восстановления истины. Бааль Сулам учил нас, что когда постараться углубиться в истину в действиях, понятно, что это все очень туманно и очень сложно, и вообще невозможно человеческому взгляду остановиться на чем-то. То есть вот это понятие истины, когда ты смотришь справа, слева, сзади, спереди, в силу природы человека, природы творения, вообще всей тенденции общественного развития, как ты не рассмотришь, и добавляя какие-то нюансы, еще какой-то взгляд, как это попытаться все это выстроить, чтобы это привело нас к миру и совершенству, совершенно непонятно нам. А в клипе Рав там

0: объясняет, что проблема очень многогранна. Даже сам человек не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. И как можно прийти к состоянию, чтобы помогать друг другу, прийти к полному удовлетворению, когда я себя-то и не знаю. Так постараемся сейчас помочь друг другу как-то зацепиться за текст Бальсуляма и быть во внутренней молитве, чтобы мы пришли к тому состоянию, когда мы почувствовали бы корень нашей души, что только в тот момент, когда мы познаем его, поймем, чего нам не хватает на самом деле, и что нам нужно, и как мы можем помогать на самом деле друг другу, восполнить друг другу тем, что мы будем строить себя как кли, который будет соответствовать высшему свету, чтобы в нас облачился, чтобы проходил через нас, чтобы он нас завершил, заполнил. Теперь то, что мы хотим сделать, когда мы первый раз прочитали этот текст, давайте мы попробуем вместе прояснить весь этот ход, который предлагает Бальсуляма. Итак, заголовок: в отсутствии возможности внедрить свойства истины в силу разных сложностей, о чем Гилад уже упомянул, пытались взять за основу вспомогательные свойства. И он говорит с нами о оставшихся три свойства, а именно милость, справедливость и мир. Первое выяснение, которое мы хотим сделать в десятках, относится к третьему абзацу. И когда не смогли внедрить свойства истины, пожалуйста, третий абзац, после того, как не удалось внедрить категорию истины, написано так. После того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых и эксплуатируемых в самом обществе. Отсюда произошли и расцвели, произросли свойства категории милости и справедливость, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Я повторяю, сейчас еще раз повторю, и мы постараемся вместе это выяснить. Когда не смогли внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отстающих, эксплуатируемых. И отсюда произошли и произросли категории милости и справедливости, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Теперь вопрос на семинар. Как создалась потребность в категориях милость и справедливость? И как возникла необходимость в милости и справедливости? 4 минуты, пожалуйста.
1: Начнем с того, что здесь написано в этом абзаце. То есть самая правильная категория истина, она не существует. То есть мы действуем в законах общества, которые созданы людьми, начинаем каким-то образом покрывать и привести к состоянию, когда мы чувствуем милость и справедливость.
0: Да, с истиной невозможно работать, это было в предыдущем отрывке. Но общество решает, что в милости и справедливости может прийти к миру. Берем слабых, давайте будем им помогать, этим мы окажем справедливость и придем, видимо, к миру.
1: Да, есть очень важная точка, что если я слабый, то я еще более становлюсь слабым, у меня нет сил, поэтому размножаются эти отсталые и эксплуатируемые. И что же можно сделать? Нужно как-то позаботиться о них. Тогда приходят другие категории. То есть недостаток истины — это не теоретическая нехватка какая-то. Есть миллионы и миллионы, миллиарды и миллионы отсталых эксплуатируемых.
0: Да, какой-то поворот получило в нашем мире. Не знаю даже. Помощь Сегодня это популярно уже быть слабым, эксплуатируемым. Ты как бы выигрываешь на этом, да? Тут вдруг это стало достоинством. Истинно. Да, попал в руки лжецов, и невозможно внедрить истину. Тогда и возникли все остальные вот эти вот качества. Милость, справедливость, чтобы как бы исправить общество.
1: Да, нету в обществе двое, которые похожи друг на друга, равны. Если мы хотим быть уверены, что если кто-то обманывает, он говорит, что истина в этом, в том, а, видимо, это не истина. Если так, то будет просто хаос, и сильные просто давят слабых, и эти свойства с милости, справедливости, которые когда ты чувствуешь себя сильным, сделай что-то ради слабых. В этом тоже нет совершенства, но все-таки это дает возможность чувствования для всех, иначе бы сильные просто бы разорвали слабых.
0: Потому что ты идешь по свойству истины. Мое, мое, твое, твое. Ну, правда, кто сильный, выживает, кто нет, не выживает. Однозначно. Но именно потому, что в этом состоянии общество не может существовать, потому что слабые, отстающие, да, они бы все время устраивали бы революцию против сильных. Так для того, чтобы успокоить этих эксплуатируемых, и возникла милость и справедливость, тогда как бы дают крошечки вот эти отстающим, чтобы тихонечко сидели и не мешали сильным быть сильными.
1: Это все еще очень продвинутое состояние, потому что вообще начали об этом думать. Да, есть уже истина, которую пытаемся достичь мы. И когда видим, что не удается, тогда к ней присоединяются справедливость и милость. И это все еще происходит какое-то состояние такое. И мы продолжаем читать следующий отрывок, 466-я страница, в конце следующий абзац, который называется «Однако». Начинается с «однако». Здесь Бааль Сулам нам рассказывает про другую категорию. Он говорит так: «Однако, по природе вещей, при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных и устраивать конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Шалом». Еще раз. «Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире». Давайте объясним себе вместе в десятке, что мы сейчас прочли, и попытаемся понять, что привело к тому, что раскрылось свойство мира в мире. Еще раз объясним друг другу, что привело к раскрытию свойства мира в мире.
0: Как бы желание получать как бы не складывается, да? Я слабый, ты сильный. Давай-ка отдай мне мою часть, так мы поладим. Так мы как бы строим фиктивный такой мир, лад, где каждый будет заполнять себя. Тот, что дает, да, этот дает, этот получает, но оба они на самом деле только портят все. А пытаются построить мир, да, отсюда столько вообще проблем в мире. Каждый пытается использовать других. Будем надеяться, что раскроется истина.
1: Да, и то, что сказал Хайм, истина в том, что дают крошки этим отстающим, потому что работают в свойстве справедливости и смелости, но они все еще недовольны.

0: Я не знаю, я читаю и читаю, и вижу, как его, какая у него логика. Это невозможно. Невозможно всунуть еще даже какую-то крошечку там, чтобы... И нужно учить это всем нашим политикам и нашим государственным деятелям и обсуждать это, потому что есть здесь такая логика просто совершенная.
1: И тогда от имени мира... А давайте будем все крушить во имя мира. Да, выступать против, разрушать, бунтовать. Да, это все в руках самых больших лжецов.
0: Да, я тоже думал так, что мир — это все еще какая-то манипуляция, новая манипуляция, которую производят сильные над слабыми. Давайте, давайте сделаем такие ценности, чтобы принять всех и обнять кого-то иного. Но если невозможно заплатить крошечками, то можно заплатить вот этими разговорами. Пока нет любви Творца, невозможно быть, не станет шалом. И если не будет этого порядка общества, то это все не выдержит.
1: И то, что Бааль Сулям пишет, мир — это не мир в получении и какой-то компромисс. А уже пишет, что здесь этот компромисс получается, что при таких условиях, когда мое-мое, твое-твое, тогда появляется много эксплуатируемых и отстающих, пока их не стоит так много, что они могут начать выступать против. И вот мы видим сейчас войны. Как прекратить войну, не приводя, да, какое-то исправление, да? Компромисс, чтобы все не сдохли. Поэтому всякие соглашения, но и этот мир тоже, это недостаточно, пока кто-то не почувствует себя сильнее. Ну, хорошо, хавери, мы пытались как бы помочь друг другу, да, соединиться с Бааль Сулям. Теперь давайте попробуем нечто общее сейчас в воздухе создать. Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на втором абзаце, потому что теоретически... Все члены общества согласились и решительно взяли полную силу не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности этой самой истине. Я еще раз читаю это предложение, потом мы попросим, если можно, поделиться в общем обсуждении здесь, в учебном зале и в системе Арвот, выставляя знаки вопроса. Примеры, которые это демонстрирует в нашей жизни, где мы видим в нашей жизни такое выражение. Потому что теоретически как бы все члены общества согласились. А может быть, мы тоже члены общества, да? Не кто-то еще. Согласились, да? И решительно приняли на себя нисколько не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности истине. Кто может помочь нам прочувствовать эту картинку, примеры, демонстрации, да, чтобы мы могли соединиться с Бааль Сулям. Пожалуйста, здесь, во всем мире, пожалуйста.
0: Мы видим, что когда нету, собственно, равенства в реальности, но есть возможные такие места, которые мы пытаемся сделать равными такими, как бы равенство. И в этом мы иногда очень унижаем тех, кто хотят быть важными, повышаем, возвышаем тех, у которых нет ничего, кроме внешнего.
2: כן, יאלי.
3: רמי אמר לנו קודם,
1: רמי нам сказал до этого, когда тот начинает с истины, то уже сразу ты понимаешь, что тобой сейчас будут манипулировать, потому что все хотят быть в истине.

0: Но мы работаем всегда вот с позиции исключительности. Такова наша природа. Тогда это истина. Она как бы все, когда мы говорим истина, получается все наоборот.
1: Да, наш пример из нашей жизни. Я могу поделиться с вами, что я воспитывался в кибуце Шумер ха-Цаир, и там просто написали эти слова Бальсулама: каждый получать будет по своим потребностям и давать по возможностям. Почему нету? Там не было ни бейт-кнеста, синагоги, ни мезузы, ни веры, ничего.
0: Спасибо за то, что ты внес еще больше путаницы. Теперь ты нас подготовил как следует, да? Немножко послушать урок Рава, да, затронули Бальсуляма, теперь урок Рава, урок где-то 11 минут. Записывайте разные моменты, выяснения, вопросы, а потом поделимся. Итак, клип номер 4, пожалуйста.
1: Я все-таки нарисую, чтобы было понятно. У нас есть милость, хесед, эмет, истина, цедек, справедливость и шалом, мир. Да? Истина, мы видим, что она непригодна. Мы не можем работать с истиной. Для того, чтобы мы могли жить в обществе, мы говорим, мы будем работать со свойством милость и свойством справедливость. Мы дадим людям слабым всевозможную поддержку, чтобы они могли существовать. Как результат этого мы приходим к свойству шалом, мир, который восполняет это все. И что у нас тогда получается? Получается, что у нас есть всевозможные те, кто поддерживает это общество, которые тянут нас к этому свойству эмет, и мы не можем работать.
0: Почему он говорит «моё-моё» и «твоё-твоё» — это истина? Почему?
1: На эгоистическом уровне, да. Вы, ребята, вы путаетесь с желанием получать и желанием получать ради отдачи. Вы путаетесь с то, что есть у нас в этом мире, в мире духовном. Он говорит о простом народе. Как мы можем организовать этот мир? Он не говорит здесь о духовном. Как может быть эта материальная жизнь быть организована?
0: Это понятно. А с другой-то стороны, скажем, я принадлежу к разрушителям, и я говорю, моё-моё, твоё-твоё. Но моё-то исходит из того, что я использовал твою слабость, слабость других. Как может быть это истина?
1: Здесь как раз и противоречие. Если я умнее и успешнее, и больше учился, потому что у меня есть сила продолжать и желание, то есть я получил свыше эти такие продвинутые успешные свойства, и поэтому в жизни я преуспел. Почему же мне завидуют? Они говорят, мы завидуем тебе, потому что ты получил, ты от Творца, а я не получил.
2: Да?
1: Так я с этим не согласен. Кто мне это восполнит? Мы со стороны Творца мы не равны. Поэтому мы продолжаем это несовершенство также в этом мире со всеми этими условиями. Приходят люди тогда и говорят, а мы с этим не согласны. То есть какая у них, собственно, претензия к Творцу? Как мы можем исправить то, что сделал Творец? В этом, собственно, и проблема. Поэтому написано: иди к тому, кто создал меня.
0: То, что мы не одинаковы, это нормально.
1: Это нехорошо. Не порядок, я с этим не согласен. Если бы мы действительно были равны, не было бы никакого беспорядка.
0: Но то, что неправильно, то, что я использую слабость других, вот это вот неравенство ради себя.
1: Да, конечно, это уже как результат того, что мы не равны. Со стороны Творца мы не равны. Поэтому претензия и слабых, и сильных, что же вы хотите? Так создал Творец этот мир. Что вы хотите, чтобы я сделал? Надавлю на себя, чтобы быть каким-то слабым, а слабый не может быть сильным. Сильный, успешный может стать слабым.
0: Да, но с другой стороны есть люди успешные, но у них есть ощущение ближнего настолько развитое, что они думают, что ради общества это им на благо. Готовы?
1: А что они там готовы? Ты видишь, платят миллионы медиа, чтобы они об этом просто рассказывали. А миллиарды оставляют себе. О чем ты говоришь? Будьте реальны. Да, Теранс.
0: А почему мы не одинаковы? Это что, ошибка Творца?
1: Мы не равны для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы могли прийти к равенству с Творцом. Только в нем мы можем быть равны, а никаким другим образом.
0: А если бы мы были одинаковыми, мы не могли бы раскрыть Творца?
1: Нет, а как? Какой у тебя будет хиссарон, чтобы ты пришел к нему? Где? Как? Какой? Ничего не будет.
0: Люди знают правду в этом мире. Люди знают.
1: Люди ничего не знают. Они вообще не понимают, что происходит. Философы, они вообще более запутаны, чем все остальные. Да, муж.
0: Вы можете объяснить, что в нем мы будем равны? Что это значит?
1: Творце?
0: Да.
1: В Творце мы равны, потому что каждый приходит к своей реализации, чтобы уподобиться Творцу из точки в сердце. И каждый приходит к корню своей души, и мы там абсолютно не равны друг с другом, не одинаковы. Но каждый дает Творцу то, что у него есть, и поэтому, когда он реализует себя на 100%, он этим становится как все. И неважно, откуда я, из там ноги или из головы Адама Ришона, из этого парцуфа, мы все равны, одинаковы, потому что соединение всех в один парцуф, и мы приходим к состоянию, когда нет там рож тохсов, а все становится как одно совершенное общество. И только во время исправлений, духовных исправлений, мы строим парцуфы, подъемы и падения и так далее. Но в конечном исправлении все становится круглым, все становится единым. Это первое. Второе. Даже в исправлениях, даже в первом исправлении мы уже поднимаемся над желанием получать, и все наши действия, они ради отдачи. Поэтому я включаюсь во всех, и все мои действия, они для того, чтобы наполнить их желание. Все действия. Поэтому в духовном нет... Это зависит от ступеней, конечно, это еще не в гмартикон, но в духовном у нас нет никакого действия, которое бы принимало во внимание того, кто выполняет это действие, а только по отношению к кому выполняется это действие. Всегда действую с желаниями, чужими, возлюби ближнего как самого себя, дают им подушку, стул и так далее.
0: Да. Так мы равны как бы в отдельном весе, да, таком вот каждый дает усилия, равны отдачи.
1: Верно, верно, иначе не может быть. Как ты можешь представить себе как по удельной силе, которую получили от Творцу, что мы равны? Все мы разные, но тем, что я реализую себя на 100% в отдаче, тогда мы все равны. Нет в этом никакой разницы между людьми. Он может отдавать 100 килограмм, а этот может отдавать 2 тонны. Это не важно. Не важно. Каждый дает из своих истинных усилий. Он сокращает себя и совершает действия отдачи всеми своими силами. Как же может быть, что мы тогда не равны? Это одна формула для всех. Другой результат, но результат это уже за счет Творца. Она результат разный, но мы все в слиянии, потому что мы все находимся в свойстве отдачи, не в свойстве получения. Каждый не проверяет свое желание, насколько он на 100% реализует желание отдавать.
0: Получается, что в желании получать мы никогда не будем равны?
1: Конечно же нет, потому что ты внутри своего кли, ты проверяешь его. В желании отдавать ты сразу поднимаешься над желанием получать, над этим кли и начинаешь подниматься к отдаче. А в отдаче уже и малый, или большой, все уже в отдаче, все важны как один. Нету разницы в отдаче. Это может быть Раби Шимон или может быть Шимон с рынка. Они оба находятся в отдаче, они равны.
0: То есть неравенство — это истина, да, сейчас, в материальном?
1: То есть недостаток равенства относится, да, к свойству истины.
0: Да.
1: Все, что приходит свыше, и ты можешь это организовать только с помощью того, что ты поднимаешь всех выше желания получать. Да, мы слышали Рав, который уточняет, и мы записали это все. Сейчас мы поделимся этим в десятки, потому что мы слышали от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству. Постараемся дать больше деталей в этот ответ из того, что мы слышали. Потому как услышали мы от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству.
0: И после того, как мы это выясним на семинаре, потом подготовьтесь, чтобы поделиться вашими понятиями и в общем обсуждении.
1: Семинар 5 минут.
0: Можно сказать, насколько потрясающе и текст, и урок, и объяснение. Так что требуется? Требуется продолжать дальше. И в конце, как сказано, каждый должен реализовать свои 100% удельных сил, которые получил от Творца, от природы. И каждый может сделать максимум 100 килограмм, 2 тонны. Результат от нас не зависит. Замечательно сказано. То есть мы не отвечаем за результат, иди к тому, кто меня сделал. А тут как раз не то чтобы равенство. Равенство — это одно из состояний. Это правильное продвижение.
1: Рав сказал, что еще возможно прийти к равенству только через отдачу. И когда мы поднимаемся над своим желанием получать, мы можем прийти к равенству. Нету в Каббале равенства, нету в получении равенства. Мы все углубляемся в свои желания. Если мы пытаемся отдавать, мы только тогда сможем быть равны.
0: Вот вопрос, что важнее. И еще. Легкие или печень? Ну, отдача. И важность вот организма, тела, момент, когда все находятся в отдаче по отношению к общему, к целому, вот это не важно, отличие органов. все работают на благо организма, и тогда организм здоровый и функционирует. И тогда вот отдача. То есть можно вот увидеть это равенство. Творец — это совершенство. Если смотреть на совершенство, то в момент, когда каждый в силу своего удельного веса в отдаче всем, тогда в силу его исключительности, так будет настоящее совершенство. Ты не можешь смотреть на отдельный орган и как бы, да, в кли сам. Ты не можешь туда смотреть, и никогда это не будет одинаковым и равным. Только в отдаче по отношению к общему.
1: Рав сказал, что со стороны Творца мы не равны. И исходя из этого неравенства и через объединение, мы можем в нем быть равны, только в нем. И эта идея в том, что Творец — это свойство любви и отдачи. И туда мы будем в состоянии любви и отдачи, и там уже математика желания получать уже не действует, а действует усилие каждого в направлении свойства Творца быть в отдаче всеми силами, и тогда уже не считают сколько. То есть если все там находятся, то уже не считают. Это уже за счет Творца, но усилие реализовать себя на 100% в отдаче, это мы, да, можем сделать.
0: В первую очередь, Рав предупредил, чтобы не путаться между материальным и духовным. И это очень важно, потому что тут мы видим разных людей, которые или кричат во имя справедливости, или представляются праведниками. Но Рав сказал, они миллионы заплатили, средства массовой информации, а миллиарды оставляют себе. Поэтому надо это следить за этим. Но в духовном будет равенство, и равенство в том, что каждый выдает все свои 100%. И в этом он равен всем. Потому что каждый выдает все, что у него есть.
1: Да, об этом же выяснение Юры интересное. Мы говорим, что мое, твое это свойство с дома. И это верно, это в принципе истина, но увидеть, что это не окончательно, для этого нужна точка в сердце, для этого нужно еще что-то, какой-то внешний взгляд продвинутый, чтобы добавить туда отдачу. Тогда ты видишь действительно, что это не совсем достаточно, и нужно добавить еще что-то.
0: Ну да. Ты не можешь выйти из этой порчи, пока ты не поднимешься над своим желанием получать. Это в конце концов решение наукой Каббала. И мы должны постараться выйти из желания получать.
1: Да, мы видим, каким образом Бааль Сулам ведет нас. Мы слышали здесь в фокус-группе, он ведет нас логически, этап за этапом, и дает нам понимание нашей природы. Действительно, нашей природы как индивидуумов, как группы. И сейчас мы хотим услышать, послушать товарищей здесь и в системе Арвут и мирового кли, что необходимо для того, чтобы прийти к истинному равенству. То, что мы сейчас учили, это такой развивающая статья Бааль Сулам, как и все статьи. Мы еще добавим еще немножко немного добавим к пониманию. Невозможно быть только в категориях этих. И как нужно понять, как прийти к полному равенству. Мы видели, как объяснил Рав, и каждый воспринял то, что Рав объяснял. Что мы слышали в десятках, пожалуйста, поделитесь.
0: Мы в нашем мире, да, действуем в соответствии с нашим опытом и поиском нашего. И в этом месте мы не можем быть равны. Но то, что я слышал на уроке, что мы можем выстроить кли к целям Творца с помощью света. Тут у меня есть вопрос, если можно. Как строится кли с помощью света? Как я строю? То есть у меня тут какая-то такая стенка стоит. Как бы опыт есть, но все время ошибки. Я не могу строить на своем опыте. Мне надо построить что-то новое, то, чего у меня раньше не было. Свет мне помогает. Но как перейти? Как оторваться от своего опыта и быть только в целях света, чтобы он помог мне строить новый кли? Ну и кто может ответить Владу?
1: Вопрос понятен. Если у меня есть какой-то опыт, я приобрел опыт, я пытаюсь понять вопрос, да? Все, что я прошу, это на основе моего опыта. И здесь, собственно, нужно прийти к чему-то новому, в чем нет у меня никакого опыта. Как я прошу у света, как раз что сделает мне то, что как раз я не знаю, да я даже не знаю, что просить. В этом вопрос, да?
0: Да, именно вот то самое место. Как оторваться от своего опыта и просить чего-то, чего у меня нет. Да и у кого я прошу? У Творца? Я должен быть тогда как бы под воздействием света? Тут где-то ответ, но у меня как-то не складывается, да, вот этот пазл в голове.
1: Кто-то хочет ответить?
2: Кен Хайм.
1: Да, Хайм. Есть вещи понятные, ясные. Каждый должен положить свое зернышко, потому что вещи начинаются все от Творца и заканчиваются Творцом. И в процессе этого каждого личного зернышка это не внутри себя, это вне себя. И тогда есть это все собирается в центре десятки или здесь в центре, который призывает этот свет для изменения. Спасибо.
0: Мы слышали, что наше равенство в усилиях в отдаче, и мы равны в действии в этом. То есть продвигая товарищей, группу, все, кто здесь, в духовное. А результат у каждого будет как бы получен каждым по-своему.
1: Секундочку, это равенство или это изменение? В чем тут?
0: Мы равны в усилиях продвигать каждого духовное. Понятно, что это удельные усилия, но в этом усилии, я не хочу там говорить сокращение, экран, это уже усилие каждого из нас, и в этом мы равны.
1: Эта статья, этот вопрос, который задали вы, собственно, как я могу работать с опытом, которого у меня нету. Поэтому важно, чтобы десятка была у человека, были подъемы, падения, есть дни, когда это возможно, когда невозможно. Нужно понять, что в дни, когда это невозможно, когда ты в падении, как раз в эти дни ты можешь достичь больше в свойстве равенства. То есть нужно отменить все, что у тебя есть, и понять, что никогда у тебя падение, ты можешь понять, что ты можешь получить больше из этого свойства истинного равенства, и ты не смог. Это как раз напоминает первую часть урока. Рав сказал там, что я впечатляюсь свойствами и усилиями товарищей. У одного такое свойство, у другого такое. Я тоже хочу это. Это меня вытаскивает из себя к товарищам. Это что-то новое. Это уже не на основе моего опыта личного, а на основе того, что я получаю от товарищей, я выбираю это в товарищах, я впечатляюсь от их усилий и работы. У меня нет этого, у них есть. Я хочу выйти наружу за счет того, что я впечатляюсь, насколько велики товарищи. Френч.
2: Мы
1: не слышим. Можно повторить, пожалуйста?
3: Bonjour, les amis. Cette question me rappelle la leçon d'hier, où on nous dit que le grand prêtre ne doit épouser qu'une vierge.
0: Этот вопрос мне напомнил урок вчерашний, когда великий первосвященник может жениться только на девственнице. Да, каждый день должен быть как новый. Спасибо. Макс 41.
4: Мы привлекаем свет своим подобием свету.
5: Туда, Latin One.
6: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende si se siente bien o si se siente mal.
1: Товарищ сказал, что в конце концов мир понимает, чувствует себя хорошо или нет. Это важно. Только для народа. А нам важно достичь свойства души, корень души и свойства отдачи. А удачливый он или он разрушитель, это не важно. Есть, я думаю, что самое важное — это забыть все, как Бальшим Тов, он забыл весь алфавит даже.
0: На уроке, который мы видели сейчас, урок Рава, там было такое выражение, может быть, останемся, да, и постараемся сейчас выяснить между нами на семинаре. Мы не одинаковые. И для того, чтобы вот это из-за неравенства между нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Давайте, я сейчас повторю это выражение еще раз, так, чтобы нам удалось что-то, да, так вот как бы усвоить. И выясним между собой в семинаре, да, и возьмем это в жизнь нашей десятки, где это встречается с нами, в нашей десятке, с каждым товарищем, я и товарищи и так далее. Рав сказал так: мы не одинаковые. Для того, чтобы благодаря этому неравенству между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Может быть, даже запишите, чтобы это у вас было перед глазами. Мы не одинаковые, сказал Рав. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы смогли прийти к равенству с Творцом. Последний раз я повторю, и потом будем выяснять между нами на семинаре, где это встречается в жизни десятки и о чем это говорится. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью неравенства между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Где это встречает нас в десятке? Пожалуйста, 5 минут, семинар.
1: Да, мы можем видеть это действительно вот в нашей десятке. Каждый товарищ, он иной и по характеру, и по условиям, которые он получил, до корня своей души он иной. Когда мы пытаемся приблизиться к духовному, каждый видит это. из своего кли. И тогда это недостаток равенства между нами приводит к тому, что мы как орехи. Мы хотим, чтобы все продвинулись, но я хочу, чтобы все продвинулись так, как я хочу. И как раз недостаток равенства приводит, который приводит к всяким конфликтам, к раскрытию этой разности между нами. Мы не можем никогда восполнить это в десятке. Нужна действительно высшая сила, которая объединит нас выше всех этих различий, которые раскрываются.
0: Это особенно явно видно в десятке и вообще по жизни. Да, когда у каждого товарища точка в сердце горит, есть общая цель, и при этом каждый в своей природе, даже в полной противоположности, в каждом параметре. Это все, чтобы напомнить нам, что нас собрали здесь, что есть кто-то, кто собрал нас здесь, да, привел к одному учителю в единую методику в общую, которая передается из поколения в поколение каббалистами для того, чтобы мы могли подняться над всеми отличиями. Они нам нужны, чтобы мы могли подняться над ними и прийти к состоянию любви и единства, чтобы стать как один перед Творцом. Это огромный подарок, что мы получили, вот эти все отличия между нами.
1: Да, согласен. Можно понять это, принять это как подарок, не почувствовать, но потому что это то состояние, которое позволяет развитие и движение. То, что мы не одинаковы, это всегда есть у нас какое-то несогласие, неспокойствие. Это обязывает людей искать решения, пройти все неправильные решения, несовершенные. Пока что то, что у нас неравенство в природе построено, это обязательство того, что мы придем к совершенству.
0: Каббалисты не философы, они говорят о реальности. И мы видим, что неравенство между нами работает через наше желание получать с этими действиями зависть, когда мы хотим, как это говорится, зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Так вот эти зависть, страсть и тщеславие — это наши силы, потому что без этого мы бы с места не сдвинулись. Если бы мы были одинаковы, у нас не было бы причины сдвинуться с места. Каббалисты, еще раз, они очень практичны. Необходимо вот это неравенство, чтобы продвигаться к Творцу.
1: Да, в этих двух линиях всегда есть такое напряжение. И это напряжение необходимо для развития. Потому что мы должны, обязаны объединиться. Мы не можем, но обязаны. Но мы не можем. И выходит отсюда крик Творцу, чтобы он объединил нас в новой природе. А снова в нашем состоянии это не понимается. Невозможно понять это божественное совершенство. И все это неравенство и несовершенство приводит нас к развитию относительно и требованию относительно.
0: Можно как бы объяснять там прямо на контрасте света и тьмы, но в практической жизни десятки мы видим, что даже на трапезах, на наших общих трапезах, на наших встречах, какое-то колоссальное достояние, что в том, что товарищ отличается от тебя. Да, особенно вот это упражнение, глава десятки, это так проявляет это порядок выяснений, пока ты не приходишь к тому, что ты очень его любишь, ты нуждаешься в нем, потому что там есть Творец. Для тебя он представитель Творца, который перед тобой помогает тебе исправить вот этого кота в тебе.
1: Невозможно не согласиться, это верно. Просто это выпрямляет нас всех. Да, мы пришли к времени для вопросов. Можно спросить обо всем, что мы прошли здесь на уроке, что мы слышали от Бааль Сулама, от Рава, на всех наших семинарах, которые мы провели. Любой вопрос, который поднимается, можно задать. Пожалуйста.
7: שמענו, אני חושב שצריך לראות את המאמץ.
0: Мы слышали, что надо видеть вот это вот удельное усилие каждого товарища. А как можно увидеть вот это вот удельное усилие? Если мы смотрим на внешние действия, ну, ты видишь один товарищ, который делает много, а у него большое удельное усилие, другой делает меньше, то меньше дает удельного усилия, или как я все это переворачиваю, потому что превращаю это все, потому что мне так удобно. Как же измерить вот это удельное усилие, товарищи?
1: Да, по законам подобия свойств, да? Как мы можем вообще раскрыть что-то вне нас? Дайте ему микрофон. Как я вообще раскрываю что-то вне себя?
0: Согласно моим клеям.
1: А что такое мои килим?
0: Мои свойства.
1: Свойства, но потому, как ты спросил, что это твои килим?
0: То, что я вижу, то, что я чувствую в этом мире. Я вижу, что товарищ делает много действий, прикладывает особые усилия.
1: Да, но могу я видеть, когда я вижу со стороны, приходит гость, да, много раз у нас есть конгрессы, какие-то мероприятия. Сегодня будет у нас мероприятие здесь. Здесь для сообщества учеников приходит гость, приходит и смотрит, он говорит, ой, как замечательно, какая организация, порядок, какая атмосфера. Это гость, может быть, ученик, который участвует, да, но он тоже приходит на это мероприятие. Может быть, кто-то, кто очень-очень вкладывает в это мероприятие, а есть тот, кто просто взял ответственность за это и управляет этим мероприятием. Ну, очень важно, что происходит. Видят ли все одно и то же мероприятие?
0: Нет.
1: Почему? Это тоже мероприятие.
0: Но каждый в мере своего вклада видит.
1: Это верно. Поэтому как мы можем видеть это удельное усилие всех?
0: В этом вопрос.
1: Если мы сами будем делать максимум, который мы можем, и будем в совершенстве с собой, что мы действительно сделали этот максимум выше необходимого для цели, тогда у нас раскроются глаза увидеть других, которые тоже вкладывают максимум. Потому что перед этим всегда у меня будет какая-то критика, всегда буду говорить, я так, а он так, я больше, он меньше. Мне кажется, так или иначе. И это тоже недостаточно. Из этого максимума нужно требовать у света, как мы у Влада слышали, откуда приходит это требование, не из прошлого же опыта. То есть после каждого вклада такого нужно требовать от света, для того, чтобы можно было оправдать товарищей, увидеть их вклад. И здесь процесс. Но перед тем, как человек сам вкладывает максимум, как он смотрит, откуда он это видит, откуда смотрит, с какой-то башни сверху, откуда он смотрит на всех.
0: Если будем видеть, что человек, как бы, который вышел в этот путь, он все-таки исправляет, да, каждый вклад каждого и ценит каждого в течение времени, все труднее это видеть.
1: Да, дают для начинающего такое промо, чтобы потом, чтобы он впечатлился. И дают такой подарок. Потом добавляют тебе немного авиюта. И тогда где тогда твое оправдание товарищей? Тебе дают приобрести это самому. Когда приходят начинающие, приходят впечатляющие, какой организация, порядок, все совершенно. А потом он хочет уже, его нужно, хотят его продвинуть. И тогда он должен приобрести это сам. Как действительно, как объяснил нам Рав, и как мы слышим от каббалистов, человек должен дать все, что у него есть, насколько он может, для того, чтобы сказать в конце дня себе, «Я сделал сегодня максимум из того, что я мог». И каждого свой путь, мы все разные, но в этом мы равны. Это называется «товарищи».
0: Равенство по отношению к свойствам, отдачи, внутренние усилия, там. Вот я хочу задать вопрос до этого еще, для того, чтобы стать товарищем в группе. Вообще начать всю эту историю, Каббалисты говорят, есть условия, ты должен быть на уроке, ты должен платить массер, там раз, два, три, четыре. Я смотрю на товарищей, у каждого в материальном совершенно разные условия. Этому трудно, а этого как-то по-другому. Разные условия, во всех этих условиях обязывают нас выйти на уровень. Ты должен быть на уроке, так ты должен платить. Так. Как такое может быть?
1: Кто?
0: А каббалисты не ставят условия. Они говорят, как устроено мироздание. Мироздание устроено согласно одному единственному закону, который раскладывается на множество законов. Они это все раскрыли. Тебе рассказывают пример. Ты сказал, вот, например, об уроке. Каббалисты обнаружили, что если человек хочет приблизиться к высшему свету, он должен сделать усилия со своей стороны. Проснуться рано утром. Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я проснулся и пошел в сторону света, чтобы соответствовать ему. Это первый закон. Второе. Каббалисты раскрыли, да? От Якова, что каждый человек, который получает от Творца, для того, чтобы правильно себя организовать, он должен взять десятую часть, то, что он получил, и вернуть на исправление мира. И вот говорят, все, что ты мне дашь, десятина тебе, чтобы я вышел из этого своего сна и приблизился к истинному миру, как устроено мироздание. Так все, что нам советуют каббалисты. Где мы относительно этого всего? Мы товарищи. Товарищи в том, что помогаем друг другу познать эти законы и привести себя в соответствие им. А поскольку наше время кончилось, мы закончим третьим клипом. Пожалуйста.
1: Объясняет нам Бааль Сулам, что мы не можем прийти к правильному истинному распределению, справедливому распределению, справедливому обществу, вообще к справедливости и в обществе все, что относится к справедливости, потому что не может быть справедливости с точки зрения и основы творения, корня творения, потому что если есть больше, чем один, то не может существовать справедливость. Когда есть справедливость? Когда есть один. Если двое, то уже кто-то один будет больше или меньше, чем другой. Они разные. И тот, кто... Это не может тогда быть справедливость между ними. Справедливость — это единое, единственное, и внутри тогда существует что-то одно. Если это разделяется, уже есть проблема. Потому что творение — это желание получать, одно желание получать, оно с полного света с самого начала, то таким образом находится в слиянии с самого начала, он и его имя едины, есть справедливость, есть шалом, совершенство, есть все, нет ничего плохого. Все одним словом выражается — совершенство. Если это творение разделяется, насколько больше оно отдаляется и разделяется, когда начинается расширяться, пока не разбивается на части, и эти части не могут... Не будет, пока они эти части не станут различными, противоположными. До этого момента не может даже слово «справедливость» быть рядом с ними. Не будет возможности прийти к справедливости. Да, и объявление. Сегодня пятница. В Бет-Кавалалям в Петах-Тиква будет День единства для сообщества учеников, для того, чтобы укрепить связи с этим сообществом учеников. Нам необходимо поддержка всего мирового кли для того, чтобы приспеть в этом мероприятии. 28 июня в 6:30 вечером будет открытая встреча между руководством и товарищами, будет транслироваться в системе РВУД. Нам необходима ваша помощь после песни для того, чтобы организовать этот зал, поэтому трапеза хумуса состоится...

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד
1: דרגיה דרוזיה, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты. Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают. А делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, который называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
0: По
1: этой причине человек не способен видеть истину. А вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще, есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением, наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере выше знания, он получает вознаграждение. Вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе, а наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку иногда он становится наоборот ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания, и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
2: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток стоит в том, что они не могут выставить своих, держаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существует три линии. Хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
1: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий кирим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать

0: называется пахота, когда переворачивают почву, так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемым хесед, и благодарить Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. У него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
1: Это называется посев. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошие состояния, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. Это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев. Получается,

0: что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
1: А мать дает красное. Красное цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому он находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано, из-за того, что у него есть много падений. А во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, которое он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться в правой линии.
0: И сказано, получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму и молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать. Когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий килим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человеку достаивается желание отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух руах и душу нишама. Это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
2: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы, дали об этом пример, царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойства малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поле, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. Затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы, и это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится в предисловии, однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
0: А в предисловии к учению десяти сферот Бальслом говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика.
1: Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит. Он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить? Что это означает «жив в работе»? Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
2: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчиниться ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, ибо только у него есть сила отменить тело, и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это. И в любом случае нет смысла спорить с телом. Лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы: не умножай разговоров с женщиной. Это сказано жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
1: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш — человек. А желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека. Имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу.
3: Перейдем
1: к уроку от 13 февраля 2002 года.
2: Мы прочли статью «Человек Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну, дай мне хисарон, ну, где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает, какие мы, где мы, начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 2-3,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линией, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно просить величия Творца, если кричат к нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к нему, чтобы раскрыл, зачем он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы: «Ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя?» Это
0: не на пути развития. И это то же, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, если он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружение, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это также, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так, я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Ну так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
0: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться?
0: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативным, негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Я буду другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему, а не хиссарон, что мне плохо.
4: Хиссарон,
0: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. я могу воспользоваться им потом в виде Сава, и это тоже хисарон к Творцу. Ограничение уже в левой линии — это святой хисарон, который я присоединяю к правой и строю свойства Якова. Ну, не просто хисарон, что мне плохо. Зачем мне он нужен? Зачем мне его ощущать? Ты возьми Раби Нахмана из Бреслова. Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что над стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи, если я оставлю их, эти хисароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хисароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хисароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахап де алия, понимаешь, присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи. Превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Скажешь, что это фантазия? Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
3: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто... Это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. Не меньше, по крайней мере. Потому что он сам тянет время.
4: А клипот клипот
0: — это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому, и тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. И клипа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это?
4: Но
0: потом. То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
1: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже достоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
0: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он достается свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они мне демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно, продолжать дает мне топливо. Да.
1: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силы продолжать путь и не получать наполнение от того? Ну, в тот момент, когда я получаю наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
0: Как это, товарищ, можно получить наполнение?
1: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
0: Творец велик. Товарищ маленький. Если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что слышишь от него, от того, что видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали, а потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Так я начинаю ценить их. Это одних. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся. У них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове. Этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые я вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть подавлена духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто... Таких, так из всех этих вещей я учусь, и это дает мне дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
5: Раф, я должен зашляться усилием товарища?
0: Это усилие, желание. Усилие я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность. Ну.
5: Да. Как я могу знать, приходит ли Хисарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
0: Какая разница, откуда приходит Хисарон?
5: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому Хисарон.
0: Нет, но Хисарон к цели приходит тебе, или Хисарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
5: Здесь написано, что я не должен заниматься желанием получать товарищей, но то, что если товарищи в группе, например, слабые, находятся в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи, я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному, мне сейчас не хочется приходить на уроки, у меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному, у товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарищ? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
2: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
5: Но если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. Вплоть до того, что силой просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боли, тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача, знаешь, как в армии.
2: Это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
5: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что? Так что, ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? Это просто...
2: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины? Прекратить.
5: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина — это Творец. Выяснение истины — это выяснение о Творце.
2: Выясняет состояние истины, или в котором мы находимся?
5: В состоянии, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выйдем из него еще с большим воодушевлением.
2: Пытаются и видят, что они тащат и все.
5: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
2: Если я начинаю, и я вижу.
5: Ну, это вопрос опыта. Начнете?
2: Так можно начинать все-таки?
5: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошее упражнение, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя... В лаборатории. Ну, спроси, например, свою жену. В генетической лаборатории. Ты увидел бы некий геном человека, какая-то мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. И ты бы посмотрел бы, ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшей детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительного, животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию с Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, в каждой детали, во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно рассказать. Он просто входит в соответствие. Под соответствие души в систему. И тогда человек это получает, и все. И тогда бы ты воодушевился. Если бы, даже бы ты на себе увидел, как он ведет тебя на протяжении всей твоей жизни, и какой цели, то есть что каждая цель, каждая вещь, которую ты прошел для этого, то ты бы тоже впечатлился. То есть нам недостает раскрытия его действий, как сказано, из действий твоих. Познаем и тебя. Вот чего нам не хватает. Даже если об этом мы говорим, думаем об этом, и это не касается твоего личного отношения к Творцу, о котором нельзя говорить. А мы говорим в общем о Творце. Не то, что я и он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим. Есть много возможностей. Я говорю только из того, как праотец Авраам, который исследовал природу, как нам объясняют, и говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудростей, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца. Ну, я не знаю, я стараюсь, может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы.
6: Да.
2: Для этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
5: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убивать себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
2: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
5: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
2: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
5: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то. Нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
2: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
5: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится везде, пребывает еще до того, как ты подумал, и прежде твоего желания он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь отнести себя по отношению к нему, то есть познать его, только эта мысль к нему. Но если даже отнесешься, ты правильно или неправильно, это не важно, все равно будет действовать в тебе. И вопросы, которые задает, это он, и понимание по этих вопросов потом тоже он. А кто же тогда я? Я тот, кто может определить свое отношение, и все. Здесь есть выбор. Вот и все. Так вот, если ты начнешь только хотя бы видеть, искать внутри, где его нет, там ты почувствуешь в одной этой точке, ты ощутишь свободу выбора.
2: Определяю отношение к чему?
5: Отношение к нему?
2: И должно быть величие. Величие Творца тоже.
5: Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так. Что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри. Пока нет слов.
2: Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня,
0: или насколько я хочу раскрыть его величие.
5: Не нужно рассказывать, товарищ, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением, что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед — это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывать эту истинную цель, не заменять ее другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится у меня в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так к этому. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова, чтобы не было просто каких-то наклеек. Когда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию.
0: Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет?
5: Там, где он находится? Что значит, что его нет?
0: Не знаю, вы сейчас ответили, я вижу, что нужно искать его там, где его нет.
5: Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении, во всем пребывает Он, Творец. Ищешь тогда, где Его нет, то тогда ты обнаружишь там, где, что Его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к Нему, вот и все. Ну ладно, перейдем. Начнем учиться, да?
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
5: Да.
0: А что
5: мы можем не взять? Как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца, но мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хисароны товарищей, не обращаться назад. Много вещей.
0: От хисарона мы не движемся вперед, только от величия Творца мы продвигаемся с помощью светоотвращающего к источнику, только от совершенства человек может рассвести.
5: Ну, действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что если его осел упал и не может продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь. Сильные
0: десятки должны нас только величием Творца все время пробуждать. Это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализация в десятке. Каждый товарищ должен спросить себя, что я беру. Я беру сейчас говорить с товарищами о величии Творца.
5: Да, нужно излучать товарищам, что все находятся во власти Творца, как он огромный, великий, как он нас окружает со всех сторон, и мы находимся под его властью, нужно играть и представлять себе это, потому что только с правой линии мы можем брать эти хисароны.
0: Спасать товарища, который затруднился, пять должны помогать одному.
2: Это описание, как я должен брать величие Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя, делает такой чек-лист, не знаю, совсем, но многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие — правильно относиться к Нему, к Велику.
5: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хиссаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хиссарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться. Но я забыл написать «не». То есть неправильно записал, потому что желание получать, оно очень хитрое.
2: Добавить, что нельзя погружаться в себя.

0: говорить Хисарони товарища, читать ему морали, говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься? Хисарони пишет, Хотор, ты не можешь двинуться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, очищения духовной жизни. Человек может жить и расцветать. Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к хисаронам, а нужно, чтобы хисароны повлиялись от стремления к свету. Свет дает хисароны. Когда стремишься в правой линии быть к величию Творца, и тогда свет рождает тебе хисарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает.
1: Он
0: сказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хисаронах, если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
2: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
0: אז אני זנאי שאתה סקזאת, נו לחיים, מה גוס קזאת? Духовная строится свыше благодаря свету. Конец цитаты.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן...
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: из книги «Труды Бальсуляма». Книгу можно приобрести на сайте Каббала Лиам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
1: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире», и мы сейчас уже подготовим книжки «Труды Бальсулама», 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины. Пытались взять за основу вспомогательные свойства». Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит нас к учебе, пожалуйста.
0: Мы находимся в статье, которая говорит о мире. Мире. Что значит мир в мире? Чтобы все были в совершенстве, в ладу между собой. Что такое мир? Это очень трудно сказать. Может быть, это равенство? Тогда равенство в соответствии с кем, в чем? Ведь все же разные. Так вот, Бальсулям объясняет, что никто... мы не одинаковые. Мы изначально не одинаковые со стороны Дворца. Как тогда исправить вот это искажение? Каждый другой, по-своему. Творец это сделал. Он как бы нам подножку подставил и так нас испортил, что мы не равны в тысячи и одной разных параметров. Даже наши анализы медицинские или психология, вообще вся наша подготовка, с чем мы родились. Мы все разные. Так что мы делаем? Мы что, тогда будем все одно и то же? Нет, нет. Каждый, сколько ему положено, согласно его природе, да, то сколько ему положено. Мы тоже этого не знаем. Мы не можем выстроить общество, чтобы каждому было хорошо. Это очень важно, это очень актуально. Так ведь? А у нас сейчас кризис. Как мы придем к тому, что мы сделаем так, чтобы всем было хорошо? Мы прошли так много всяких ситуаций в человеческом обществе, разных формаций, да, строения общества. Были рабы, господа, были руководители, были работники, пролетариат. Разные диктаторы. Все мы уже пережили. И мы пришли к последнему состоянию. Это состояние, что для всех равенство. Даже равенство между мужчинами и женщинами. Да, у всех равенство. Мы видим, что это не существует, не осуществляется. Что такое равенство для всех? Тогда каждый не то, что положено ему, ему, ему то же самое, потому что каждый хочет что-то другое. Каждый нуждается в разных вещах. То как нам знать? Как человек знает, что ему нужно. Сегодня ему кажется так, а завтра будет по-другому, совсем наоборот. То есть пока человек не узнает свою душу, свою внутреннюю суть, он не будет знать, чего ему нужно. И недостаточно того, что он не понимает и не чувствует. Мы должны выстроить государственную систему, общественную систему, которая будет социальную систему, которая будет обеспечивать каждому то, что ему нужно. В идеальном виде таком. Мы, да, сделаем такое правительство, страна такая, или весь мир, где каждый получает точно согласно корню своей души то, что ему положено.
1: Да. Говорит нам Рав, сделаем такое правительство, такой мир, правительство, где каждый получает в точности по корню своей души, что ему положено. И Рав напоминает нам предыдущий урок. На предыдущем уроке в статье «Мир в мире», где Бальсулам дает нам такой вызов. Мы хотим прийти к такому полному состоянию, совершенному, когда человек знает свою роль в системе, и эта роль внутри системы он выполняет по своему... по своим силам. Это действительно правда, истина. Если нам удастся выполнить эту категорию правды, истины, то это будет совершенное состояние. Но он говорит вместе с тем, он задает такой вопрос. Как же может такое быть? Ведь у каждого из нас в нем заложено свойство Творца, то есть это свойство исключительности. Каждый чувствует в своей природе, что он хочет властвовать над миром, что он центр мира, он хочет решать и вести, мир весь служит ему. Если бы не было такого свойства в нас, было бы просто выполнить это свойство истины. Каждый дает, сколько он может ради этой механизма, каждый, как шестеренка в машине, он знает точности свою роль, работает ради всей этой системы, крутится как следует, и тогда вся машина это дает ему, и тогда все отлично. Эта шестеренка чувствует, что она оживляет всю эту машину. Но эта категория, когда он говорит, что когда обращаемся к практике, мы видим, что это невозможно воплотить. Мы видели, сколько в прошлом уже пытались воплотить какие-то идеи философские, реализовать эту идею, но не удалось. Коммунизм, кибуцы, все эти всевозможные коллективные хозяйства, все они не справились. Как тогда говорит Бааль Сулам, у нас есть дополнительная истина, и которая скрывается прямо на практике. Это настоящая истина, абсолютная, которая абсолютно противоположна той истине, к которой мы хотим прийти. Мы хотим прийти к совершенству. И, то есть я хочу решать, властвовать и определять. И каждый так определяет реальность таким образом. И таким образом, конечно же, не может быть мир в мире. И также между индивидуумы в мире, потому что индивидуумы включаются в общее, а общее в индивидуумы. Как он говорит, когда выполняет индивидуум свою роль и дает свою часть честно, это не истина, и продолжает Бааль Сулам, а хиссарон в том, что, собственно, это не принимается обществом. То есть это свойство, которое мы описываем, практически невозможно реализовать. Тогда он говорит, как он определил истину, он говорит, что все творения должны находиться под его управлением. И это закон непреложный. Можно увидеть, как радуются родители, когда растет ребенок, и когда он начинает вдруг определять, мама, сделай так, а папа так. Все радуются, все хотят, чтобы так и было. Он даже не прячет это как взрослый. Он так управляет всеми. Сейчас сделайте так, а теперь так. Все радуются, все счастливы. А ребенок растет, у него есть будущее. Мы все радуемся, потому что он пришел к такому этапу, когда он знает, что он хочет, и он хочет уже властвовать над всеми. Он просто еще недостаточно умный, и у него нет еще опыта для того, чтобы скрыть это и получить это с помощью каких-то уловок, улыбок и так далее, как мы делают взрослые. Сейчас мы продолжаем Бааль Сулама, мы продолжаем читать следующий заголовок и посмотрим, сможем ли мы разобраться с этой категорией истины, которая самая важная. И что можно делать с этим? Как решить эту проблему? Мы сейчас на заголовке «В отсутствии возможности внедрить свойства истины» пытались взять за основу вспомогательные свойства. Мы прочтем небольшой этот отрывок в десятках за 4 минуты. И десятка, которая заканчивает, она может продолжать обсуждать то, что они прочли. Пожалуйста.
2: Мет, нису лештит это мидот атромиот.
0: в отсутствии возможности внедрить. Теперь рассмотрим три оставшихся свойства, а именно милость, справедливость и мир, которые на первый взгляд были изначально созданы только для того, чтобы можно было взять их в качестве опоры, на которых можно было бы опереть истину, являющуюся слишком слабой в нашем мире. И отсюда эволюция начинает взбираться по своим медленным ступеням, сильно отступая в развитии организации общественной жизни.
1: Ведь теоретически все члены общества согласились и решительно взяли на себя обязательство нисколько не отклоняться от истины. Однако на практике сами они вели себя в полной противоположности истине, как мы уже согласились. И с этого времени истине выпало быть уделом самых больших лжецов, и нет ее никогда ни у слабых, ни у праведных, так, чтобы они могли хотя бы воспользоваться ее помощью, ни на йоту.
0: И после того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых, эксплуатируемых. Отсюда произошли, расцвели свойства милость, справедливость, которые стали оказывать влияние на порядок общества, так как поддержание существования общества как целого требовало, чтобы его успешные члены поддерживали отстающих. И это чтобы не навредить обществу в целом. И потому было принято проявлять к ним снисхождение, то есть милость и справедливость.
1: Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Таким образом, все эти свойства — милость, справедливость и мир — вышли и родились из слабости истины.
0: Именно это привело к разделению общества на многочисленные лагеря, часть которых присвоила себе категорию милости, справедливости, то есть отказываться от своей собственности в пользу других, а часть присвоила категорию истины, то есть «моё-моё, твоё-твоё».
1: В более простых вещах можно разделить их на два лагеря — созидателей и разрушителей. Созидатели — это те, кто жаждет созидания и блага всего общества. И для этого они готовы часто отказываться от собственного имущества в пользу других.
0: Однако те, кто по своей природе склонялись к разрушению, анархии, им было удобнее держаться за истину, то есть «моё-моё, твоё-твоё», ради собственной выгоды. И они никогда не хотели бы хоть в чём-то поступиться своей долей ради других. И это даже не принимая в расчёт опасность для существования общества, поскольку по своей природе они есть разрушители.
2: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת.
0: Ну что ж, חברים, мы сейчас постараемся помочь друг другу понять, что говорит тут Бааль Сулам. И вспомним, что на прошлой неделе предыдущий заголовок это трудности, практические трудности восстановления истины. Бааль Сулам учил нас, что когда постараться углубиться в истину в действиях, понятно, что это все очень туманно и очень сложно, и вообще невозможно человеческому взгляду остановиться на чем-то. То есть вот это понятие истины, когда ты смотришь справа, слева, сзади, спереди, в силу природы человека, природы творения, вообще всей тенденции общественного развития, как ты не рассмотришь, и добавляя какие-то нюансы, еще какой-то взгляд, как это попытаться все это выстроить, чтобы это привело нас к миру и совершенству, совершенно непонятно нам. А в клипе Рав там объясняет, что проблема очень многогранна. Даже сам человек не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. И как можно прийти к состоянию, чтобы помогать друг другу прийти к полному удовлетворению, когда я себя-то и не знаю. Так постараемся сейчас помочь друг другу как-то зацепиться за текст Бальсуляма и быть во внутренней молитве, чтобы мы пришли к тому состоянию, когда мы почувствовали бы корень нашей души, что только в тот момент, когда мы познаем его, поймем, чего нам не хватает на самом деле, и что нам нужно, и как мы можем помогать на самом деле друг другу, восполнить друг другу тем, что мы будем строить себя как кли, который будет соответствовать высшему свету, чтобы в нас облачился, чтобы проходил через нас, чтобы он нас завершил, заполнил. Теперь то, что мы хотим сделать, когда мы первый раз прочитали этот текст, давайте мы попробуем вместе прояснить вот весь этот ход, который предлагает Бальсулам. Итак, заголовок. В отсутствии возможности внедрить свойства истины в силу разных сложностей, о чем Гилад уже упомянул, пытались взять за основу вспомогательные свойства. И он говорит с нами о оставшихся три свойства, а именно милость, справедливость и мир. Первое выяснение, которое мы хотим сделать в десятках, относится к третьему абзацу. И когда не смогли внедрить свойства истины, пожалуйста, третий абзац, после того, как не удалось внедрить категорию истины, написано так. После того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых и эксплуатируемых в самом обществе. Отсюда произошли и расцвели, произросли свойства категории милости, справедливость, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Я повторяю, сейчас еще раз повторю, и мы постараемся вместе это выяснить. Когда не смогли внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отстающих, эксплуатируемых. И отсюда произошли и произросли категории милости и справедливости, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Теперь вопрос на семинар. Как создалась потребность в категориях милость и справедливость? И как возникла необходимость в милости и справедливости? 4 минуты, пожалуйста.
1: Начнем с того, что здесь написано в этом абзаце. То есть правильно, самая правильная категория истина, она не существует. То есть мы действуем в законах общества, которые созданы людьми, начинаем каким-то образом покрывать и привести к состоянию, когда мы чувствуем милость и справедливость.
0: Да, с истиной невозможно работать. Это было в предыдущем отрывке. Но общество решает, что в милости и справедливости может прийти к миру. Берем слабых, давайте будем им помогать, этим мы окажем справедливость и придем, видимо, к миру.
1: Да, есть очень важная точка, то если я слабый, то я еще более становлюсь слабым, у меня нет сил, поэтому размножаются эти отсталые, эксплуатируемые. И что же можно сделать? Нужно как-то позаботиться о них. Тогда приходят другие категории. То есть недостаток истины — это не теоретическая нехватка какая-то. Есть миллионы и миллионы, миллиарды и миллионы отсталых эксплуатируемых.
0: Да, какой-то поворот получило в нашем мире. не знаю даже.
3: Помощь.
0: Сегодня это популярно уже быть слабым, эксплуатируемым. Ты как бы выигрываешь на этом, да?
3: Тут
0: вдруг это стало достоинством. Истинно. Да, попал в руки лжецов, и невозможно внедрить истину. Тогда и возникли все остальные вот эти вот качества. Милость, справедливость, чтобы как бы исправить общество.
1: Да, нету в обществе двое, которые похожи друг на друга, равны. Если мы хотим быть уверены, что если кто-то обманывает, он говорит, что истина в этом, в том, а, видимо, это не истина. Если так, то будет просто хаос, и сильные просто давят слабых, и эти свойства с милостью, справедливостью, которые когда ты чувствуешь себя сильным, сделай что-то ради слабых. В этом тоже нет совершенства, но все-таки это дает возможность существования для всех, иначе бы сильные просто бы разорвали слабых.
0: Потому что ты идешь по свойству истины. Мое, мое, твое, твое. Ну, правда, кто сильный, выживает, кто нет, не выживает. Однозначно. Но именно потому, что в этом состоянии общество не может существовать, потому что слабые, отстающие, да, они бы все время устраивали бы революцию против сильных. Так для того, чтобы успокоить этих эксплуатируемых, и возникла милость и справедливость, тогда как бы дают крошечки вот эти отстающим, чтобы тихонечко сидели и не мешали сильным быть сильными.
1: Это все еще очень продвинутое состояние, потому что вообще начали об этом думать. Да, есть уже истина, которую пытаемся достичь мы, и когда видим, что не удается, тогда к ней присоединяются справедливость и милость, и это все еще происходит какое-то состояние такое, и мы продолжаем читать следующий отрывок, 466 страница, в конце следующий абзац, который называется «Однако». Начинается с «однако». Здесь Бальсулам нам рассказывает про другую категорию. Он говорит так: «Однако, по природе вещей, при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных и устраивать конфликты и раздоры, и отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Шалом». Еще раз. «Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире». Давайте объясним себе вместе в десятке, что мы сейчас прочли, и попытаемся понять, что привело к тому, что раскрылось свойство мира в мире. Еще раз объясним друг другу, что привело к раскрытию свойства мира в мире.
0: Как бы желание получать, как бы не складывается, да? Я слабый, ты сильный. Давай-ка отдай мне мою часть, так мы поладим. Так мы как бы строим фиктивный такой мир, лад, где каждый будет заполнять себя. Тот, что дает, да, этот дает, этот получает, но оба они на самом деле только портят все. А пытаются построить мир, да, отсюда столько вообще проблем в мире. Каждый пытается использовать других. Будем надеяться, что раскроется истина.
1: Да, и то, что сказал Хаим, истина в том, что дают крошки этим отстающим, потому что работают в свойстве справедливости и с милости. Но они все еще недовольны. Нужно дать еще другую категорию, следующую, которая называется мир. Сделать такое другое совершенство, иначе милость и справедливость решили бы всю проблему. Не нужно было бы никакого мира, никакого шалома. Но это не работает, потому что в конце человек не готов жить на милости, или он ищет свое место, потому что у него есть это свойство исключительности, о котором мы говорили раньше. Нужна эта категория «мир», когда каждый в совершенстве получит действительно то, что ему необходимо. Это очень сложно. Мы видим, как бы Аль-Сулам здесь, я не знаю, я читаю и читаю, и вижу, какая у него логика. Это невозможно. Невозможно всунуть еще даже какую-то крошечку там, чтобы... И нужно учить это всем нашим политикам и нашим государственным деятелям и обсуждать это, потому что есть здесь такая логика просто совершенная.
0: И тогда от имени мира. А давайте будем все крушить во имя мира. Да, выступать против, разрушать, бунтовать. Да, это все в руках самых больших лжецов.
1: Да, я тоже думал так, что мир — это все еще какая-то манипуляция, новая манипуляция, которую производят сильные над слабыми. Давайте сделаем такие ценности, чтобы принять всех и обнять кого-то иного. Но если невозможно заплатить крошечками, то можно заплатить вот этими разговорами. Пока нет любви Творца, невозможно быть, не станет шалом. И если не будет этого порядка общества, то это все не выдержит.
0: И то, что Бааль-Сулам пишет, мир — это не мир в получении и какой-то компромисс. А он же пишет, что здесь этот компромисс получается, что при таких условиях, когда мое-мое, твое-твое, тогда появляется много эксплуатируемых и отстающих, пока их не станет так много, что они могут начать выступать против. И вот мы видим сейчас войны. Как прекратить войну, не приводя, да, какое-то исправление, да? Компромисс, чтобы все не сдохли. Поэтому всякие соглашения, но и этот мир тоже, это недостаточно, пока кто-то не почувствует себя сильнее. Ну, хорошо, хавери, мы пытались как бы помочь друг другу, да, соединиться с Бааль-Сулам. Теперь давайте попробуем нечто общее сейчас в воздухе создать. Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на втором абзаце, потому что теоретически все члены общества согласились и решительно взяли полную силу не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности этой самой истине. Я еще раз читаю это предложение, потом мы попросим, если можно поделиться в общем обсуждении здесь, в учебном зале и в системе Арвот, выставляя знаки вопроса. Примеры, которые это демонстрирует в нашей жизни, где мы видим в нашей жизни такое выражение. Потому что теоретически как бы все члены общества согласились. А может быть, мы тоже члены общества, да? Не кто-то еще. Согласились, да? И решительно приняли на себя нисколько не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности истине. Кто может помочь нам прочувствовать эту картинку, примеры, демонстрации, да, чтобы мы могли соединиться с Бальсуляном? Пожалуйста, здесь, во всем мире, пожалуйста.
1: Мы видим, что когда не, что нету, собственно, равенства в реальности, но есть возможные такие места, которые мы пытаемся сделать равными такими, как бы равенство. И в этом мы иногда очень унижаем тех, кто хотят быть важными, и повышаем, возвышаем тех, у которых нет ничего, кроме внешнего.
2: Кен, Яли.
0: Рами нам сказал до этого, когда тот начинает с истины, то уже сразу ты понимаешь, что тобой сейчас будут манипулировать, потому что все хотят быть в истине, но мы работаем всегда вот с позиции исключительности, такова наша природа, тогда эта истина, она как бы, все, когда мы говорим истина, получается все наоборот.
1: Да, наш пример из нашей жизни. Я могу поделиться с вами, что я воспитывался в кибуце Шумер ха-Цаир, и там просто написали эти слова Бальсулама: каждый получать будет по своим потребностям и давать по возможностям. Почему нету? Там не было ни бейт-кнеста, синагоги, ни мизузы, ни веры, ничего.
0: Спасибо за то, что ты внес еще больше путаницы. Теперь ты нас подготовил как следует, да? Немножко послушать урок Рава, да, затронули Бальсуляма, теперь урок Рава, урок где-то 11 минут. Записывайте разные моменты, выяснения, вопросы, а потом поделимся. Итак, клип номер 4, пожалуйста.
1: Я все-таки нарисую, чтобы было понятно. У нас есть милость, хесед, эмет, истина, цедек, справедливость и шалом, мир. Да? Истина, мы видим, что она непригодна. Мы не можем работать с истиной. Для того, чтобы мы могли жить в обществе, мы говорим, мы будем работать со свойством милость и свойством справедливость. Мы дадим людям, слабым, всевозможную поддержку, чтобы они могли существовать. Как результат этого мы приходим к свойству шалом, мир, который восполняет это все. И что у нас тогда получается? Получается, что у нас есть возможные те, кто поддерживает это общество, которые тянут нас к этому свойству эмет, и мы не можем работать.
0: Почему он говорит «моё-моё» и «твоё-твоё» — это истина? Почему?
1: На эгоистичном, эгоистическом уровне, да. Вы, ребята, вы путаетесь с желанием получать и желанием получать ради отдачи. Вы путаетесь то, что есть у нас в этом мире, в мире духовном. Он говорит о простом народе. Как мы можем организовать этот мир? Он не говорит здесь о духовном. Как может быть эта материальная жизнь быть организована?
0: Не, ну это понятно. А с другой стороны, скажем, я принадлежу к разрушителям, я говорю, мое, твое. Но мое-то исходит из того, что я использовал твою слабость, слабость других. Как может быть это истина?
1: Здесь как раз и противоречие. Если я умнее и успешнее, и больше учился, потому что у меня есть сила продолжать и желание, то есть я получил свыше эти такие продвинутые успешные свойства, и поэтому в жизни я преуспел. Почему же мне завидуют? Они говорят, мы завидуем тебе, потому что ты получил это от Творца, а я не получил.
3: Да?
1: Так я с этим не согласен. Кто мне это восполнит? Мы со стороны Творца мы не равны.
3: Как?
1: Поэтому как мы продолжаем это несовершенство также в этом мире со всеми этими условиями? Приходят люди тогда и говорят, а мы с этим не согласны. То есть... Какая у них, собственно, претензия к Творцу? Как мы можем исправить то, что сделал Творец? В этом, собственно, и проблема. Поэтому написано «иди к тому, кто создал меня».
0: То, что мы не одинаковы, это нормально.
1: Это нехорошо. Не порядок, я с этим не согласен. Если бы мы действительно были равны, не было бы никакого беспорядка.
0: Но то, что неправильно, то, что я использую слабость других, вот это вот неравенство ради себя.
1: Да, конечно, это уже как результат того, что мы не равны. Со стороны Творца мы не равны. Поэтому претензия и слабых, и сильных, то, что же вы хотите? Так создал Творец этот мир. Что вы хотите, чтобы я сделал? Надавлю на себя, чтобы быть каким-то слабым, а слабый не может быть сильным. Сильный, успешный сможет стать слабым.
0: Да, но с другой-то стороны есть люди успешные, но у них есть ощущение ближнего настолько развитое, что они думают, что ради общества это им на благо. Готовы?
1: А что они там готовы? Ты видишь, платят миллионы медиа, чтобы они об этом просто рассказывали, а миллиарды оставляют себе. О чем ты говоришь? Будьте реальны. Да, Теранс.
0: А почему мы не одинаковы? Это что, ошибка Творца?
1: Мы не равны для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы могли прийти к равенству с Творцом. Только в нем мы можем быть равны, а никаким другим образом.
0: А если бы мы были одинаковыми, мы не могли бы раскрыть Творца?
1: Нет, а как? Какой у тебя будет хиссарон, чтобы ты пришел к нему? Где? Как? Какой? Ничего не будет.
0: Люди знают правду в этом мире. Люди знают.
1: Люди ничего не знают. Они вообще не понимают, что происходит. Философы, они вообще более запутаны, чем все остальные. Да,
0: вы можете объяснить, что в нем мы будем равны? Что это значит?
1: В Творце?
0: Да.
1: В Творце мы равны, потому что каждый приходит к своей реализации, чтобы уподобиться Творцу из точки в сердце. И каждый приходит к корню своей души, и мы там абсолютно не равны друг с другом, не одинаковы, но каждый дает Творцу то, что у него есть, и поэтому, когда он реализует себя на 100%, он этим становится как все. И неважно, откуда я, из там ноги или из головы Адама Ришона, из этого парцуфа, мы все равны, одинаковы, потому что соединение всех в один парцуф, и мы приходим к состоянию, когда нет там рож тохсов, а все становится как одно совершенное общество. И только во время исправлений, духовных исправлений, мы строим парцуфы, подъемы и падения и так далее. Но в конечном исправлении все становится круглым, все становится единым. Это первое. Второе. Даже в первом исправлении мы уже поднимаемся над желанием получать, и все наши действия, они ради отдачи. Поэтому я включаюсь во всех, и все мои действия, они для того, чтобы наполнить их желание. Все действия. Поэтому в духовном нет... Это зависит от ступеней, конечно, это еще не в гмартикун, но в духовном у нас нет никакого действия, которое бы принимало во внимание того, кто выполняет это действие, а только по отношению к кому выполняется это действие. Всегда действую с желаниями, чужими, возлюби ближнего как само себя, дают им подушку, стул и так далее.
3: Да.
0: Так мы равны как бы в отдельном весе, да, таком вот каждый дает усилия, равны отдаче.
1: Верно, иначе не может быть. Как ты можешь представить себе как по удельной силе, которую получили от Творцу, что мы равны? Все мы разные, но тем, что я реализую себя на 100% в отдаче, тогда мы все равны. Нет в этом никакой разницы между людьми. Он может отдавать 100 килограмм, а этот может отдавать 2 тонны. Это не важно. Не важно. Каждый дает из своих истинных усилий. Он сокращает себя и совершает действия отдачи всеми своими силами. Как же может быть, что мы тогда не равны? Это одна формула для всех. Другой результат, но результат это уже за счет Творца. Результат разный, но мы все в слиянии, потому что мы все находимся в свойстве отдачи, не в свойстве получения. Каждый не проверяет свое желание, насколько он на 100% реализует желание отдавать.
0: Получается, что в желании получать мы никогда не будем равны?
1: Конечно же нет, потому что ты внутри своего кли, ты проверяешь его. В желании отдавать ты сразу поднимаешься над желанием получать, над этим кли и начинаешь подниматься к отдаче. А в отдаче уже и малый, или большой, все уже в отдаче, и все важны как один. Нету разницы в отдаче. Это может быть Раби Шимон или может быть Шимон с рынка. Они оба находятся в отдаче, они равны.
0: То есть неравенство — это истина, да, сейчас, в материальном?
1: То есть недостаток равенства относится, да, к свойству истины.
0: Да.
1: Все, что приходит свыше, и ты можешь это организовать только с помощью того, что ты поднимаешь всех выше желания получать. Да, мы слышали Рав, который уточняет, и мы записали это все. Сейчас мы поделимся этим в десятки, потому что мы слышали от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству. Постараемся дать больше деталей в этот ответ из того, что мы слышали. Потому как услышали мы от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству.
0: И после того, как мы это выясним на семинаре, потом подготовьтесь, чтобы поделиться вашими понятиями и в общем обсуждении.
1: Семинар 5 минут.
0: Можно сказать, насколько потрясающе и текст, и урок, и объяснение. Так что требуется? Требуется продолжать дальше. И в конце, как сказано, каждый должен реализовать свои 100% удельных сил, которые получила Творца от природы. И каждый может сделать максимум 100 килограмм, 2 тонны. Результат от нас не зависит. Замечательно сказано. То есть мы не отвечаем за результат, иди к тому, кто меня сделал. А тут как раз не то чтобы равенство. Равенство — это одно из состояний. Это правильное продвижение.
1: Рав сказал, что еще возможно прийти к равенству только через отдачу. И когда мы поднимаемся над своим желанием получать, мы можем прийти к равенству. Нету в Каббале равенства, нету в получении равенства. Мы все углубляемся в свои желания. Если мы пытаемся отдавать, мы только тогда сможем быть равны.
0: Вот вопрос, что важнее. И еще. Легкие или печень? Ну, отдача. И важность вот организма, тела, момент, когда все находятся в отдаче по отношению к общему, к целому, вот это не важно, отличие органов. Все работают на благо организма, и тогда организм здоровый и функционирует. И тогда вот отдача. То есть можно вот увидеть это равенство. Творец — это совершенство. Если смотреть на совершенство, то в момент, когда каждый в силу своего удельного веса в отдаче всем, тогда в силу его исключительности, так будет настоящее совершенство. Ты не можешь смотреть на отдельный орган и как бы, да, в кли сам. Ты не можешь туда смотреть. И никогда это не будет одинаковым и равным. Только в отдаче по отношению к общему.
1: Рав сказал, что со стороны Творца мы не равны. И исходя из этого неравенства и через объединение, мы можем в нем быть равны, только в нем. И эта идея в том, что Творец — это свойство любви и отдачи. И туда мы будем в состоянии любви и отдачи, и там уже математика желания получать уже не действует, а действует усилие каждого в направлении свойства Творца быть в отдаче всеми силами, и тогда уже не считают сколько. То есть если все там находятся, то уже не считают. Это уже за счет Творца, но усилие реализовать себя на 100% в отдаче, это мы, да, можем сделать.
0: В первую очередь, Рав предупредил, чтобы не путаться между материальным и духовным. И это очень важно, потому что тут мы видим разных людей, которые или кричат во имя справедливости, или представляются праведниками. Но Рав сказал, они миллионы заплатили средства массовой информации, а миллиарды оставляют себе. Поэтому надо это следить за этим. Но в духовном будет равенство, и равенство в том, что каждый выдает все свои 100%. И в этом он равен всем. Потому что каждый выдает все, что у него есть.
1: Да, об этом же выяснение Юры интересное. Мы говорим, что мое, твое — это свойство с дома. И это верно, это в принципе истина, но увидеть, что это не окончательно, для этого нужна точка в сердце, для этого нужно еще что-то, какой-то внешний взгляд продвинутый, чтобы добавить туда отдачу. Тогда ты видишь действительно, что это не совсем достаточно, и нужно добавить еще что-то.
0: Ну да. Ты не можешь выйти из этой порчи, пока ты не поднимешься над своим желанием получать. Это в конце концов решение наукой Каббала. И мы должны постараться выйти из желания получать.
1: Да, мы видим, каким образом Бааль Сулам ведет нас. Мы слышали здесь в фокус-группе, он ведет нас логически, этап за этапом, и дает нам понимание нашей природы. Действительно, нашей природы как индивидуумов и как группы. И сейчас мы хотим услышать, послушать товарищей здесь и в системе Арвут и мирового Кли, что необходимо для того, чтобы прийти к истинному равенству. То, что мы сейчас учили, это такой развивающая статья Бальсулам, как и все статьи. Мы еще добавим еще немножко немного добавим к пониманию. Невозможно быть только в категориях этих. И как нужно понять, как прийти к полному равенству. Мы видели, как объяснил Рав, и каждый воспринял то, что Рав объяснял. Что мы слышали в десятках, пожалуйста, поделитесь.
0: Мы же в нашем мире, да, действуем в соответствии с нашим опытом и поиском нашего. И в этом месте мы не можем быть равны. Но то, что я слышал на уроке, что мы можем выстроить кли к целям Творца с помощью света. Тут у меня есть вопрос, если можно. Как строится кли с помощью света? Как я строю? То есть у меня тут какой-то такая стенка стоит, как бы опыт есть, но все время ошибки. Я не могу строить на своем опыте. Мне надо построить что-то новое, то, чего у меня раньше не было. Свет мне помогает. Но как перейти? Как оторваться от своего опыта и быть только в целях света, чтобы он помог мне строить новый кли? Ну и кто может ответить Владу?
1: Вопрос понятен. Если у меня есть какой-то опыт, я приобрел опыт, я пытаюсь понять вопрос, да? Все, что я прошу, это на основе моего опыта. И здесь, собственно, нужно прийти к чему-то новому, в чем нет у меня никакого опыта. Как я прошу у света, как раз что сделает мне то, что как раз я не знаю, да я даже не знаю, что просить. В этом вопрос, да?
0: Да, именно вот то самое место. Как оторваться от своего опыта и просить чего-то, чего у меня нет. Да и у кого я прошу? У Творца? Я должен быть тогда как бы под воздействием света. Тут где-то ответ, но у меня как-то не складывается, да, вот этот пазл в голове.
1: Кто-то хочет ответить?
3: Кен Хайм.
1: Да, Хайм. Есть вещи понятные, ясные. Каждый должен положить свое зернышко, потому что вещи начинаются все от Творца и заканчиваются Творцом. И в процессе этого каждого личного зернышка это не внутри себя, это вне себя. И тогда есть это все собирается в центре десятки или здесь в центре, который призывает этот свет для изменения. Спасибо.
0: Мы слышали, что наше равенство в усилиях в отдаче, и мы равны в действии в этом. То есть продвигая товарищей, группу, все, кто здесь, в духовное. А результат у каждого будет как бы получен каждым по-своему.
1: Секундочку, это равенство или это изменение? В чем тут?
0: Мы равны в усилиях продвигать каждого духовное. Понятно, что это удельные усилия, но в этом усилии, я не хочу там говорить сокращение, экран, это уже усилие каждого из нас, и в этом мы равны.
1: Это статья, этот вопрос, который задали вы, собственно, как я могу работать с опытом, которого у меня нету. Поэтому важно, чтобы десятка была у человека, были подъемы, падения, есть дни, когда это возможно, когда невозможно. Нужно понять, что в дни, когда это невозможно, когда ты в падении, как раз в эти дни ты можешь достичь больше в свойстве равенства. То есть нужно отменить все, что у тебя есть, и понять, что никогда у тебя падение, ты можешь понять, что ты можешь получить больше из этого свойства истинного равенства, и ты не смог. Это как раз напоминает первую часть урока. Рав сказал там, что я впечатляюсь свойствами и усилиями товарищей. У одного такое свойство, у другого такое. Я тоже хочу.

0: Этот вопрос мне напомнил урок вчерашний, когда великий первосвященник может жениться только на девственнице. Да, каждый день должен быть как новый. Спасибо. Макс 41.
1: Мы привлекаем свет своим подобием свету.
2: Туда, Latin One.
3: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende si se siente bien o si se siente mal.
4: Товарищ сказал, что в конце концов мир понимает, чувствует себя хорошо или нет. Это важно. Только для народа. А нам важно достичь свойства души, корень души и свойства отдачи. А удачный, удачливый он или он разрушитель, это не важно. Есть, я думаю, что самое важное — это забыть все, как Большим Тов, он забыл весь алфавит даже.
0: На уроке, который мы видели сейчас, урок Рава, там было такое выражение, может быть, останемся, да, и постараемся сейчас выяснить между нами на семинаре. Мы не одинаковые. И для того, чтобы вот это из-за неравенства между нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Давайте, я сейчас повторю это выражение еще раз, так, чтобы нам удалось что-то, да, так как бы усвоить. И выясним между собой в семинаре, да, и возьмем это в жизнь нашей десятки, где это встречается с нами, нашей десятки, с каждым товарищем, я и товарищи и так далее. Рав сказал так: мы не одинаковые. Для того, чтобы благодаря этому неравенству между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Может быть, даже запишите, чтобы это у вас было перед глазами. Мы не одинаковые, сказал Рав. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы смогли прийти к равенству с Творцом. Последний раз я повторю, и потом будем выяснять между нами на семинаре, где это встречается в жизни десятки и о чем это говорится. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью неравенства между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Где это встречает нас в десятке? Пожалуйста, 5 минут, семинар.
4: Да, мы можем видеть это действительно вот в нашей десятке. Каждый товарищ, он иной и по характеру, и по условиям, которые он получил, до корня своей души он иной. Когда мы пытаемся приблизиться к духовному, каждый видит это из своего кли. И тогда это недостаток равенства между нами приводит к тому, что мы как орехи. Мы хотим, чтобы все продвинулись, но я хочу, чтобы все продвинулись так, как я хочу. И как раз недостаток равенства, который приводит к всяким конфликтам, к раскрытию этой разности между нами. Мы не можем никогда восполнить это в десятке. Нужна действительно высшая сила, которая объединит нас выше всех этих различий, которые раскрываются.
0: Это особенно явно видно в десятке и вообще по жизни. Да, когда у каждого товарища точка в сердце горит, есть иметь общую цель, и при этом каждый в своей природе, даже в полной противоположности, в каждом параметре. Это все, чтобы напомнить нам, что нас собрали здесь, что есть кто-то, кто собрал нас здесь, да, привел к одному учителю в единую методику в общую, которая передается из поколения в поколение каббалистами, для того, чтобы мы могли подняться на

0: всеми отличиями. Они нам нужны, чтобы мы могли подняться над ними и прийти к состоянию любви и единства, чтобы стать как один перед Творцом. Это огромный подарок, что мы получили, вот эти все отличия между нами.
1: Да, согласен. Можно понять это, принять это как подарок, не почувствовать, но... Потому что это то состояние, которое позволяет развитие и движение. То, что мы не одинаковы, это всегда есть у нас какое-то несогласие, неспокойствие. Это обязывает людей искать решения, пройти все неправильные решения, несовершенные. Пока что... То, что у нас неравенство в природе построено, это обязательство того, что мы придем к совершенству.
0: Каббалисты не философы, они говорят о реальности. И мы видим, что неравенство между нами работает через наше желание получать с этими действиями зависть, когда мы хотим, как это говорится, зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Так вот эти зависть, страсть и тщеславие — это наши силы, потому что без этого мы бы с места не сдвинулись. Если бы мы были одинаковы, у нас не было бы причины сдвинуться с места. Каббалисты, еще раз, они очень практичны. Необходимо вот это неравенство, чтобы продвигаться к Творцу.
1: Да, в этих двух линиях всегда есть такое напряжение. Это напряжение необходимо для развития, потому что мы должны, обязаны объединиться. Мы не можем, но обязаны. Но мы не можем. И выходит отсюда... крик Творцу, чтобы Он объединил нас в новой природе. А в нашем состоянии это не понимается. Невозможно понять это божественное совершенство. И все это неравенство и несовершенство приводит нас к развитию относительно и требованию относительно...
0: Можно как бы объяснять там на контрасте света и тьмы, но в практической жизни десятки мы видим, что даже на трапезах, на наших встречах, какое-то колоссальное достояние, что в том, что товарищ отличается от тебя. Да, особенно вот это упражнение, глава десятки, это так проявляет, это порядок выяснений, пока ты не приходишь к тому, что ты очень его любишь, ты нуждаешься в нем, потому что там есть Творец. Для тебя он представитель Творца, который перед тобой помогает тебе исправить вот этого кота в тебе.
1: Невозможно не согласиться, это верно. Просто это выпрямляет нас всех. Да, мы пришли к времени для вопросов. Можно спросить обо всем, что мы прошли здесь на уроке, что мы слышали от Бааль Сулама, от Рава, на всех наших семинарах, которые мы провели. Любой вопрос, который поднимается, можно задать, пожалуйста.
0: Мы слышали, что надо видеть вот это вот удельное усилие каждого товарища. А как можно увидеть вот это вот удельное усилие? Если мы смотрим на внешние действия, ты видишь один товарищ, который делает много, а у него большое удельное усилие, другой делает меньше, то меньше дает удельного усилия, или как я все это переворачиваю, потому что превращаю это все, потому что мне так удобно. Как же измерить вот это удельное усилие, товарищи?
1: Да, по законам подобия свойств, да? Как мы можем вообще раскрыть что-то вне нас? Дайте ему микрофон. Как я вообще раскрываю что-то вне себя?
0: Согласно моим клеям.
1: А что такое мои келим?
0: Мои свойства.
1: Свойства, но потому, как ты спросил, что это твои келим?
0: То, что я вижу, то, что я чувствую в этом мире, я вижу, что товарищ делает много действий, прикладывает особые усилия.
1: Да, но могу я видеть, когда я вижу со стороны, приходит гость, да, много раз у нас есть конгрессы, какие-то мероприятия. Сегодня будет у нас мероприятие здесь для сообщества учеников. Приходит гость, приходит и смотрит, он говорит, ой, как замечательно, какая организация, порядок, какая атмосфера. Это гость, может быть, ученик, который участвует, да, но он тоже приходит на это мероприятие. Может быть, кто-то, кто очень-очень вкладывает в это мероприятие, а есть тот, кто просто взял ответственность за это и управляет этим мероприятием. Ну, очень важно, что происходит. Видят ли все одно и то же мероприятие?
0: Нет.
1: Почему? Это тоже мероприятие.
0: Но каждый в мере своего вклада видит.
1: Это верно. Поэтому как мы можем видеть это удельное усилие всех?
0: В этом вопрос.
1: Если мы сами будем делать максимум, который мы можем, и будем в совершенстве с собой, что мы действительно сделали этот максимум выше необходимого для цели, тогда у нас раскроются глаза увидеть других, которые тоже вкладывают максимум. Потому что перед этим всегда у меня будет какая-то критика, всегда буду говорить, я так, а он так, я больше, он меньше. Мне кажется, так или иначе. И это тоже недостаточно. Из этого максимума нужно требовать у света, как мы у Влада слышали, откуда приходит это требование, не из прошлого же опыта. То есть после каждого вклада такого нужно требовать от света, для того, чтобы можно было оправдать товарищей, увидеть их вклад. И здесь процесс. Но перед тем, как человек сам вкладывает максимум, как он смотрит, откуда он это видит, откуда смотрит, с какой-то башни сверху, откуда он смотрит на всех.
0: Если будем видеть, что человек, как бы, который вышел в этот путь, он все-таки исправляет, да, каждый вклад каждого и ценит каждого в течение времени, все труднее это видеть.
1: Да, дают для начинающих такое промо, чтобы он впечатлился. И дают такой подарок. Потом добавляют тебе немного авиюта. И тогда где тогда твое оправдание товарищи? Тебе дают приобрести это самому. Когда приходят начинающие, приходят впечатляющие, какой организация, порядок, все совершенно. А потом он хочет уже, хотят его продвинуть. И тогда он должен приобрести это сам. Как действительно, как объяснил нам Рав, и как мы слышим от каббалистов, человек должен дать все, что у него есть, насколько он может, для того, чтобы сказать в конце дня себе, я сделал сегодня максимум из того, что я мог. И каждого свой путь, мы все разные, но в этом мы равны. Это называется товарищи.
0: Равенство по отношению к свойствам, отдачи, внутренние усилия. Там. Вот я хочу задать вопрос до этого еще, для того, чтобы стать товарищем в группе. Вообще начать всю эту историю. Каббалисты говорят, есть условия, ты должен быть на уроке, ты должен платить массер, там раз, два, три, четыре. Я смотрю на товарищей. У каждого в материальном совершенно разные условия. Этому трудно, а этого как-то по-другому. Разные условия. Во всех этих условиях обязывают нас выйти на уровень. Ты должен быть на уроке, так ты должен платить. Так. Как такое может быть?
1: Кто?
0: Каббалисты не ставят условия. Они говорят, как устроено мироздание. Мироздание устроено согласно одному единственному закону, который раскладывается на множество законов. они это все раскрыли. Тебе рассказывают пример. Ты сказал, вот, например, об уроке. Каббалисты обнаружили, что если человек хочет приблизиться к высшему свету, он должен сделать усилия со своей стороны. Проснуться рано утром. Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я проснулся и пошел в сторону света, чтобы соответствовать ему. Это первый закон. Второе. Каббалисты раскрыли, да? От Якова, что каждый человек, который получает от Творца, для того, чтобы правильно себя организовать, он должен взять десятую часть, то, что он получил, и вернуть на исправление мира. И вот говорят, все, что ты мне дашь, десятина тебе, чтобы я вышел из этого своего сна и приблизился к истинному миру, как устроено мироздание. Так все, что нам советуют каббалисты. Где мы относительно этого всего? Мы товарищи. Товарищи в том, что помогаем друг другу познать эти законы и привести себя в соответствие им. А поскольку наше время кончилось, мы закончим третьим клипом. Пожалуйста.
1: Объясняет нам Бааль Сулам, что мы не можем прийти к правильному истинному распределению, справедливому распределению, справедливому обществу, вообще к справедливости и в обществе все, что относится к справедливости, потому что не может быть справедливости с точки зрения и основы творения, корня творения, потому что если есть больше, чем один, то не может существовать справедливость. Когда есть справедливость? Когда есть один. Если двое, то уже кто-то один будет больше или меньше, чем другой. Будет, они разные. И тот, кто... Это не может тогда быть справедливости между ними. Справедливость — это единое, единое, единственное, и внутри тогда существует что-то одно. Если это разделяется, уже есть проблема. Потому что творение — это желание получать, одно желание получать, оно полно света с самого начала, то таким образом находится в слиянии с самого начала, он и его имя едины, есть справедливость, есть шалом, совершенство, есть все, нет ничего плохого. Все одним словом выражается — совершенство. Если это творение разделяется, насколько больше оно отдаляется и разделяется, когда начинается расширяться, пока не разбивается на части, и эти части не могут... Не будет, пока они эти части не станут различными, противоположными. До этого момента не может даже слово «справедливость» быть рядом с ними. Не будет возможности прийти к справедливости. Да, и объявление. Сегодня пятница в Бет-Кабалалям, в Петах-Тиква будет день единства для сообщества учеников, для того, чтобы укрепить связи с этим сообществом учеников. Нам необходимо поддержка всего мирового кли для того, чтобы преуспеть в этом мероприятии. 28 июня в 6:30 вечером будет открытая встреча между руководством и товарищами, будет транслироваться в системе РВУД. Нам необходима ваша помощь после песни для того, чтобы организовать этот зал, поэтому трапеза хумуса состоится в 5:00.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал рабби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают. А делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, который называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающие келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там, из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
0: По этой причине человек не способен видеть истину. А вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением, наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере высшее знание, он получает вознаграждение. Вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе. А наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку тогда он становится наоборот, ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
1: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выставить своих, удержаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии — хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
0: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий килим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот, желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемым хесед, и благодарить Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. У него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
1: Это называется посев. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошие состояния, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев.
2: Немца.
1: Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, которая указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
0: А мать дает красное. Красное цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивает от работы на отдачу. Поэтому находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано. Из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линией, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, который он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
1: И сказано, получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму и молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух руах и душу нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, но человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
0: Когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий килим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух, руах и душу, нишама. И это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
1: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыни Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы, дали об этом пример, царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойства Малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поле, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. Затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы, и это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится в предисловии, однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что он должен был сделать с силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
0: А в предисловии к учению десяти сферот Бальслон говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить, что это означает «жив в работе». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
1: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если что Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчинится ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, ибо только у него есть сила отменить тело, и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это. И в любом случае нет смысла спорить с телом. Лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы: не умножай разговоров с женщиной. Это сказано жене человека, тем более это касается жены товарища. Хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
0: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш, человек. А желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека. Имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарищей, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу.
2: Перейдем
0: к уроку от 13 февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью «Шлове Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну-ну-ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает: «Какие мы, где мы», начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 23,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линии, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно просить величие Творца, если кричат к нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к нему, чтобы раскрыл, зачем он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы: «Ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя?» Это не на пути развития.
2: И
1: это тоже, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, отсюда он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружения, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок к мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то у него к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это так же, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так. Я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Ну так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
1: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться...
1: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. А не хиссарон, что мне плохо.
2: Хиссарон,
1: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от

0: Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас.
1: Понимаешь?
0: Мы не понимаем, что над стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи, если я оставлю их, эти хисароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хисароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хисароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления, пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахап до алия, понимаешь, присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него, оставаться слитым и все время еще присоединять помехи, превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Кажется, это фантазия. Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
2: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, и не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом месте, они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к максимуму через 20 лет. не менее.

0: крайней мере. Потому что он сам тянет время.
1: Аклипот М600 миникудата не
0: цель. Аклипот это то, что делают из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому, и тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. И клипа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это? Но потом. То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
2: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже достоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
0: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он достается свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно, продолжать дает мне топливо. Да.
2: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силы продолжать путь и не получать наполнение от того? Ну, в тот момент, когда я получаю наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
0: Как это, товарищ, можно получить наполнение?
2: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
0: Творец велик. Товарищ маленький. Если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что ты слышишь от него, от того, что ты видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали, а потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Я начинаю ценить их. Это одних людей. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся. У них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове, этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые я вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть подавлена духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто таких... Так из всех этих вещей я учусь, и это дает мне... Дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
3: Граф, я должен зашляться усилием товарища.
0: Это усилие, желание. Усилия я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность, но...
2: Да. Как я могу узнать, приходит ли Хисарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
0: Какая разница, откуда приходит Хисарон?
2: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому Хисарон.
0: Нет, нет, нет, но Хисарон к цели приходит тебе, или Хисарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
2: Здесь написано, что я не должен заниматься желанием получать товарищей, но то, что все товарищи в группе, например, слабые, находится в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи. Я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному. Мне сейчас не хочется приходить на уроки. У меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному. У товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарищ? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
0: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
2: Но если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. Вплоть до того, что силой просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боль, и тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача, знаешь, как в армии.
0: Это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
2: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что... Так что, ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? это просто...
0: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины прекратить?
2: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина — это Творец. Выяснение истины — это выяснение о Творце.
0: Выясняет состояние истины, в котором мы находимся.
2: Состояние, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выходим из него, выйдем из него еще с большим воодушевлением.
0: Пытаются и видят, что они тащат и все.
2: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
0: Если я начинаю, и я вижу.
2: Ну, это вопрос опыта. Начнете?
0: Так можно начинать все-таки?
2: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошие упражнения, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя... лаборатории. Ну, спроси, например, свою жену. В генетической лаборатории ты увидел бы некий геном человека, какая-то мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. Ты бы посмотрел бы ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшей детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительно-животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию с Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, в каждой детали, во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно рассказать. Он просто входит в соответствие. Под соответствие души в систему. И твой человек это получает, и все. И тогда бы ты воодушевился. Если бы, даже бы ты на себе увидел, как он ведет тебя на протяжении всей твоей жизни, и какой цели ты, что каждая цель, каждая вещь, которую ты прошел для этого, то ты бы тоже впечатлился. То есть нам не достает раскрытия его действий, как сказано, из действий твоих. Познаем и тебя. Вот чего нам не хватает. Даже если об этом мы говорим, думаем об этом, и это не касается твоего личного отношения к Творцу, о котором нельзя говорить. А мы говорим в общем о Творце. Не то, что я и он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим. Есть много возможностей. Я говорю только из того, как про отец Авраам, который исследовал природу, как нам объясняют. Говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудрости, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца. Ну, я не знаю, я стараюсь, может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы.
0: Да. Вы до этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
2: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убивать себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
0: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
2: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
0: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
2: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то, нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
0: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
2: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится везде, пребывает еще до того, как ты подумал, и твое, прежде твоего желания, он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь отнести себя по отношению к нему, то есть познать его, только эта мысль к нему. Но если даже отнесешься, ты правильно или неправильно, это не важно, все равно будет действовать в тебе. И вопросы, которые задают, это он, и понимание по этих вопросов потом тоже он. А кто же тогда я? Я тот, кто может определить свое отношение, и все. Здесь есть выбор. Вот и все. Так вот, если ты начнешь только хотя бы видеть, искать внутри, где его нет, там ты почувствуешь в одной этой точке, ты ощутишь свободу выбора.
0: Определяю отношение к чему?
2: Отношение к нему?
0: И должно быть величие. Величие Творца тоже.
2: Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так. Что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри, пока нет слов.
0: Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня, или насколько я хочу раскрыть его величие.
2: Не нужно рассказывать товарищу, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением. Что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед — это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывайте эту истинную цель, не заменяйте другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится у меня в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так к этому. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова, чтобы не было просто каких-то наклеек. Когда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию.

0: Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет?
1: Там, где он находится? Что значит, что его нет?
0: Не знаю, вы сейчас ответили, я видел, что нужно искать его там, где его нет.
1: Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении во всем пребывает Он, Творец. Ищешь тогда, где его нет, то тогда ты обнаружишь там, где что его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к нему, вот и все. Ну ладно, перейдем. Начнем учиться, да?
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Да. Шрами мы маркеры.
0: А что мы можем не взять, как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца, но мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хисароны. Товарищи, не обращаться назад. Много вещей.
2: От хисарона мы не движемся вперед, только отвлечь Творца, мы продвигаемся с помощью света, торчащего к источнику, только от совершенства человек может рассвести.
0: Ну, действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что если его осел упал и не можешь продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь.
2: Сильные советки. Мы должны его столько величием Творца все время пробуждать. Это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализация в десятке. Каждый товарищ должен спросить себя, что я беру. Я беру сейчас говорить с товарищами о величии Творца.
0: Да, нужно излучать товарищам, что все находятся во власти Творца, как он огромный, великий, как он нас окружает со всех сторон, и мы находимся под его властью, нужно играть и представлять себе это, потому что только с правой линии мы можем брать эти хисароны.
2: Спасать товарища, который затруднился, пять должны помогать одному. Это описание, как я должен брать величие Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью, до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя делать, такой чек-лист, не знаю, совсем, но многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие, правильно относиться к Нему, к
3: великому.
0: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хисаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хисарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться. Но я забыл написать «не». То есть неправильно записал, потому что желание получается, оно очень хитрое.
2: Добавить, что нельзя погружаться в себя, погружаться в себя, как бы в депрессии такое, все неправильно.
0: Мы погружены в проблемы собственные, когда у нас нет игрушек наших, и мы не понимаем, насколько это занятие этими вещами нас останавливает. И не хватает нам всяких маленьких удовольствий, всяких игр, и я погружаюсь в это, но это неправильно, я должен концентрироваться на величии Творца, только это меня будет развивать.
2: Хутор пишет, нам нельзя говорить хисарони товарища, читать ему морали, говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься? Хисарони пишет, Хутор, ты не можешь двинуться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, очищения духовной жизни. Человек может жить и расцветать.
0: Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к хисаронам, а нужно, чтобы хисароны появлялись от стремления к свету. Свет дает хисароны, когда стремишься в правой линии быть, к величию Творца, и тогда свет рождает тебе хисарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает.
2: Рав сказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хисаронах, и если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
3: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
0: אני לא יודע מה להגיד, נו לחיים, מה אני יכול להגיד?
2: духовно строится свыше благодаря свету, конец цитаты.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן...
0: перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте Каббала Лиам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום.
3: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». И мы сейчас уже подготовим книжки «Труды Бааль Сулама». 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины». Пытались взять за основу вспомогательные свойства. Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит нас к учебе, пожалуйста.
1: Мы находимся в статье, которая говорит о мире. В мире. Что значит мир в мире? Чтобы все были в совершенстве, в ладу между собой. Что такое мир? Это очень трудно сказать. Может быть, это равенство? Тогда равенство в соответствии с кем, в чем? Ведь все же разные. Так вот, Бааль Сулам объясняет, что никто, мы не одинаковые, мы изначально не одинаковые со стороны Дворца. Как тогда исправить вот это искажение? Каждый другой, по-своему. Творец это сделал, он как бы нам подножку подставил и так нас испортил, что мы не равны в тысячи и одной разных параметров. Даже наши анализы медицинские или психология, вообще вся наша подготовка, с чем мы родились. Мы все разные. Так что мы делаем? Мы что, тогда будем все одно и то же? Нет, нет. Каждый, сколько ему положено, согласно его природе, да, то сколько ему положено. Мы тоже этого не знаем. Мы не можем выстроить общество, чтобы каждому было хорошо. Это очень важно, это очень актуально. Так ведь? А у нас сейчас кризис. Как мы придем к тому, что мы сделаем так, чтобы всем было хорошо? Мы прошли так много всяких ситуаций в человеческом обществе, разных формаций, да, строения общества. Были рабы, господа, были руководители, были работники, пролетариат, разные диктаторы. Все мы уже пережили. И мы пришли к последнему состоянию. Это состояние, что для всех равенство. Даже равенство между мужчинами и женщинами. Да, у всех равенство. Мы видим, что это не существует, не осуществляется. Что такое равенство для всех? Тогда каждый не то, что положено ему, ему то же самое, потому что каждый хочет что-то другое. Каждый нуждается в разных вещах. То как нам знать, да как человек знает, что ему нужно? Сегодня ему кажется так, а завтра будет по-другому, совсем наоборот. То есть пока человек не узнает свою душу, свою внутреннюю суть, он не будет знать, чего ему нужно. И недостаточно того, что он не понимает и не чувствует. Мы должны выстроить государственную систему, общественную систему, которая будет, социальную систему, которая будет обеспечивать каждому то, что ему нужно. В идеальном виде таком. Мы, да, сделаем такое правительство, страна такая, или весь мир, где каждый получает точно согласно корню своей души то, что ему положено.
3: Да. Говорит нам Рав, сделаем такое правительство, такой мир, правительство, где каждый получает в точности по корню своей души, что ему положено. И Рав напоминает нам предыдущий урок. На предыдущем уроке в статье «Мир в мире», где Бааль Сулам дает нам такой вызов. Мы хотим прийти к такому полному состоянию, совершенному, когда человек знает свою роль в системе, и эта роль внутри системы он выполняет по своему по своим силам. Это действительно правда, истина. Если нам удастся выполнить эту категорию правды, истины, то это будет совершенное состояние. Но он говорит вместе с тем, он задает такой вопрос. Как же может такое быть? Ведь у каждого из нас в нем заложено свойство Творца, то есть это свойство исключительности. Каждый чувствует в своей природе, что он хочет властвовать над миром, что он центр мира, он хочет решать и вести, мир весь служит ему. Если бы не было такого свойства в нас, было бы просто выполнить это свойство истины. Каждый дает, сколько он может ради этой механизма, каждый, как шестеренка в машине, он знает точности свою роль, работает ради всей этой системы, крутится как следует, и тогда вся машина это дает ему, и тогда все отлично. Эта шестеренка чувствует, что она оживляет всю эту машину. Но эта категория, когда он говорит, что когда обращаемся к практике, мы видим, что это невозможно воплотить. Мы видели, сколько в прошлом уже пытались воплотить какие-то идеи философские, реализовать эту идею, но не удалось. Коммунизм, кибуцы, все эти всевозможные коллективные хозяйства, все они не справились. Как тогда говорит Бааль Сулам, у нас есть дополнительная истина, и которая скрывается прямо на практике. Это настоящая истина, абсолютная, которая абсолютно противоположна той истине, к которой мы хотим прийти. Мы хотим прийти к совершенству. И, то есть я хочу решать, властвовать и определять. И каждый так определяет реальность таким образом. И таким образом, конечно же, не может быть мир в мире. Также между индивидуумы в мире, потому что индивидуумы включаются в общее, а общее в индивидуум. Как он говорит, когда выполняет индивидуум свою роль и дает свою часть честно, это не истина, и продолжает Бааль Сулам, а хиссарон в том, что, собственно, это не принимается обществом. То есть это свойство, которое мы описываем, практически невозможно реализовать. Тогда он говорит, как он определил истину, он говорит, что все творения должны находиться под его управлением. И это закон непреложный. Можно увидеть, как радуются родители, когда растет ребенок, и когда он начинает вдруг определять, мама, сделай так, а папа так. Все радуются, все хотят, чтобы так и было. Он даже не прячет это как взрослый. Он так управляет всеми. Сейчас делайте так, а теперь так. Все радуются, все счастливы. А ребенок растет, у него есть будущее. Мы все радуемся, потому что он пришел к такому этапу, когда он знает, что он хочет, и он хочет даже властвовать над всеми. Он просто еще недостаточно умный, и у него нет еще опыта для того, чтобы скрыть это и получить это с помощью каких-то уловок, улыбок и так далее, как мы делают взрослые. Сейчас мы продолжаем Бааль Сулама, мы продолжаем читать следующий заголовок и посмотрим, сможем ли мы разобраться с этой категорией истины, которая самая важная. И что можно делать с этим? Как решить эту проблему? Мы сейчас на заголовке «В отсутствии возможности внедрить свойства истины» пытались взять за основу вспомогательные свойства. Мы прочтем небольшой этот отрывок в десятках за 4 минуты. И десятка, которая заканчивает, она может продолжать обсуждать то, что они прочли. Пожалуйста.
4: Мет, нису лештит это мидот атромиот.
1: в отсутствии возможности внедрить. Теперь рассмотрим три оставшихся свойства, а именно милость, справедливость и мир, которые на первый взгляд были изначально созданы только для того, чтобы можно было взять их в качестве опоры, на которых можно было бы опереть истину, являющуюся слишком слабой в нашем мире. И отсюда эволюция начинает взбираться по своим медленным ступеням, сильно отступая в развитии организации общественной жизни.
3: Ведь теоретически все члены общества согласились и решительно взяли на себя обязательство нисколько не отклоняться от истины. Однако на практике сами они вели себя в полной противоположности истине, как мы уже согласились. И с этого времени истине выпало быть уделом самых больших лжецов, и нет ее никогда ни у слабых, ни у праведных, так, чтобы они могли хотя бы воспользоваться ее помощью, ни на йоту.
1: И после того, как не удалось внедрить категории истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых, эксплуатируемых. Отсюда произошли, расцвели свойства милость, справедливость, которые стали оказывать влияние на порядок общества, так как поддержание существования общества как целого требовало, чтобы его успешные члены поддерживали отстающих. И это чтобы не навредить обществу в целом. И потому было принято проявлять к ним снисхождение, то есть милость и справедливость.
3: Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Таким образом, все эти свойства — милость, справедливость и мир — вышли и родились из слабости истины.
1: Именно это привело к разделению общества на многочисленные лагеря, часть которых присвоила себе категорию милости, справедливости, то есть отказываться от своей собственности в пользу других, а часть присвоила категорию истины, то есть «моё-моё, твоё-твоё».
4: В
3: более простых вещах можно разделить их на два лагеря — созидателей и разрушителей. Созидатели — это те, кто жаждет созидания и блага всего общества. И для этого они готовы часто отказываться от собственного имущества в пользу других.
1: Однако те, кто по своей природе склонялись к разрушению, анархии, им было удобнее держаться за истину, то есть «моё-моё, твоё-твоё», ради собственной выгоды. И никогда не хотели бы хоть в чём-то поступиться своей долей ради других. И это даже не принимая в расчёт опасность для существования общества, поскольку по своей природе они есть разрушители.
5: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת.
1: Ну что ж, חברים, мы сейчас постараемся помочь друг другу понять, что говорит тот Бааль Сулам. И вспомним, что на прошлой неделе предыдущий заголовок это трудности, практические трудности восстановления истины. Бааль Сулам учил нас, что когда постараться углубиться в истину в действиях, понятно, что это все очень туманно и очень сложно, и вообще невозможно человеческому взгляду остановиться на чем-то. То есть вот это понятие истины, когда ты смотришь справа, слева, сзади, спереди, в силу природы человека, природы творения, вообще всей тенденции общественного развития, как ты не рассмотришь и добавляя какие-то нюансы, еще какой-то взгляд, взгляд, как это попытаться все это выстроить, чтобы это привело нас к миру и совершенству, совершенно непонятно нам. А в клипе Рав там объясняет, что проблема очень многогранна. Даже сам человек не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. И как можно прийти к состоянию, чтобы помогать друг другу прийти к полному удовлетворению, когда я себя-то и не знаю. Так постараемся сейчас помочь друг другу как-то зацепиться за текст Бальсуляма и быть во внутренней молитве, что мы пришли к тому состоянию, когда мы почувствовали бы корень нашей души, что только в тот момент, когда мы познаем его, поймем, чего нам не хватает на самом деле, и что нам нужно, и как мы можем помогать на самом деле друг другу, восполнить друг другу тем, что мы будем строить себя как кли, который будет соответствовать высшему свету, чтобы в нас облачился, чтобы проходил через нас, чтобы он нас завершил, заполнил. Теперь то, что мы хотим сделать, когда мы первый раз прочитали этот текст, давайте мы попробуем вместе прояснить весь этот ход, который предлагает Бальсулам. Итак, заголовок: в отсутствии возможности внедрить свойства истины в силу разных сложностей, о чем Гилад уже упомянул, пытались взять за основу вспомогательные свойства. И он говорит с нами о оставшихся три свойства, а именно милость, справедливость и мир. Первое выяснение, которое мы хотим сделать в десятках, относится к третьему абзацу. И когда не смогли внедрить свойства истины, пожалуйста, третий абзац, после того, как не удалось внедрить категорию истины, написано так: после того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых и эксплуатируемых в самом обществе. Отсюда произошли и расцвели, произросли свойства категории милости и справедливости, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Я повторяю, сейчас еще раз повторю, и мы постараемся вместе это выяснить. Когда не смогли внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отстающих, эксплуатируемых. И отсюда произошли и произросли категории милости и справедливости, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Теперь вопрос на семинар. Как создалась потребность в категориях милость и справедливость? И как возникла необходимость в милости и справедливости? 4 минуты, пожалуйста.
3: Начнем с того, что здесь написано в этой абзаце. То есть самая правильная категория истина, она не существует. То есть мы действуем в законах общества, которые созданы людьми, начинаем каким-то образом покрывать и привести к состоянию, когда мы чувствуем милость и справедливость.
1: Да, с истиной невозможно работать, это было в предыдущем отрывке. Но общество решает, что в милости и справедливости может прийти к миру. Берем слабых, давайте будем им помогать, этим мы окажем справедливость и придем, видимо, к миру.
3: Да, есть очень важная точка, что если я слабый, то я еще более становлюсь слабым, у меня нет сил. Поэтому размножаются эти отсталые, эксплуатируемые. И что же можно сделать? Нужно как-то позаботиться о них. Тогда приходят другие категории. То есть недостаток истины — это не теоретическая нехватка какая-то. Есть миллионы и миллионы, миллиарды и миллионы отсталых эксплуатируемых.
1: Да, какой-то поворот получило в нашем мире. Не знаю даже. Помощь Сегодня это популярно уже быть слабым, эксплуатируемым. Ты как бы выигрываешь на этом, да? Тут вдруг это стало достоинством. Истинно. Да, попал в руки лжецов, и невозможно внедрить истину. Тогда и возникли все остальные вот эти вот качества. Милость, справедливость, чтобы как бы исправить общество.
3: Да, нету в обществе двое, которые похожи на друг друга, равны. Если мы хотим быть уверены, что если кто-то обманывает, он говорит, что истина в этом, в том, а, видимо, это не истина. Если так, то будет просто хаос, и сильные просто давят слабых, и эти свойства смелости, справедливости, которые когда ты чувствуешь себя сильным, сделаешь что-то ради слабых. В этом тоже нет совершенства, но все-таки это дает возможность чувствования для всех, иначе бы сильные просто бы разорвали слабых.
1: Потому что ты идешь по свойству истины. Мое, мое, твое, твое. Ну, правда, кто сильный, выживает, кто нет, не выживает. Однозначно. Но именно потому, что в этом состоянии общество не может существовать, потому что слабые, отстающие, да, они бы все время устраивали бы революцию против сильных. Так для того, чтобы успокоить этих эксплуатируемых, и возникла милость и справедливость, тогда как бы дают крошечки вот эти отстающим, чтобы тихонечко сидели и не мешали сильным быть сильными.
3: Это все еще очень продвинутое состояние, потому что вообще начали об этом думать. Да, есть уже истина, которую пытаемся достичь мы. И когда видим, что не удается, тогда к ней присоединяются справедливость и милость. И это все еще происходит какое-то состояние такое. И мы продолжаем читать следующий отрывок, 466-я страница, в конце следующий абзац, который называется «Однако». Начинается с «однако». Здесь Бальсулам нам рассказывает про другую категорию. Он говорит так: «Однако, по природе вещей, при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных и устраивать конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Шалом». Еще раз. «Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире». Давайте объясним себе вместе в десятке, что мы сейчас прочли, и попытаемся понять, что привело к тому, что раскрылось свойство мира в мире. Еще раз объясним друг другу, что привело к раскрытию свойства мира в мире.
1: Как бы желание получать, как бы не складывается, да? Я слабый, ты сильный. Давай-ка отдай мне мою часть, так мы поладим. Так мы как бы строим фиктивный такой мир, лад, где каждый будет заполнять себя. Тот, что дает, да, этот дает, этот получает, но оба они на самом деле только портят все. А пытаются построить мир, да, отсюда столько вообще проблем в мире. Каждый пытается использовать других. Будем надеяться, что раскроется истина.
3: Да, и то, что сказал Хайм, истина в том, что дают

0: которой мы говорили раньше. Нужна эта категория «мир», когда каждый в совершенстве получит действительно то, что ему необходимо. Это очень сложно. Мы видим, как Бааль Сулам здесь, я не знаю, я читаю и читаю, и вижу, как его, какая у него логика. Это невозможно. Невозможно всунуть еще даже какую-то крошечку там, чтобы... И нужно учить это всем нашим политикам и нашим государственным деятелям и обсуждать это, потому что есть здесь такая логика просто совершенная.
1: И тогда от имени мира. А давайте будем все крушить во имя мира. Да, выступать против, разрушать, бунтовать. Да, это все в руках самых больших лжецов.
0: Да, я тоже думал так, что мир — это все еще какая-то манипуляция, новая манипуляция, которую производят сильные над слабыми. Давайте сделаем такие ценности, чтобы принять всех и обнять кого-то иного. Но если невозможно заплатить крошечками, то можно заплатить вот этими разговорами. Пока нет любви Творца, невозможно быть, не станет шалом. И если не будет этого порядка общества, то это все не выдержит.
1: И то, что Бааль Сулам пишет, мир — это не мир в получении и какой-то компромисс. А уже пишет, что здесь этот компромисс получается, что при таких условиях, когда моё-моё, твоё-твоё, тогда появляется много эксплуатируемых и отстающих, пока их не стоит так много, что они могут начать выступать против. И вот мы видим сейчас войны. Как прекратить войну, не приводя, да, какое-то исправление, да? Компромисс, чтобы все не сдохли. Поэтому всякие соглашения, но и этот мир тоже, это недостаточно, пока кто-то не почувствует себя сильнее. Ну, хорошо, хаверим. Мы пытались как бы помочь друг другу, да, соединиться с Бааль Сулам. Теперь давайте попробуем нечто общее сейчас в воздухе создать. Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на втором абзаце, потому что теоретически все члены общества согласились и решительно взяли полную силу не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности этой самой истине. Я еще раз читаю это предложение, потом мы попросим, если можно, поделиться в общем обсуждении здесь, в учебном зале и в системе Арвот, выставляя знаки вопроса. Примеры, которые это демонстрирует в нашей жизни, где мы видим в нашей жизни такое выражение. Потому что теоретически как бы все члены общества согласились. А может быть, мы тоже члены общества, да? Не кто-то еще. Согласились, да? И решительно приняли на себя нисколько не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности истине. Кто может помочь нам прочувствовать эту картинку, примеры, демонстрации, да, чтобы мы могли соединиться с Бааль Сулам. Пожалуйста, здесь, во всем мире, пожалуйста.
0: Мы видим, что когда нету, собственно, равенства в реальности, но есть возможные такие места, которые мы пытаемся сделать равными такими, как бы равенство. И в этом мы иногда очень унижаем тех, кто хотят быть важными, и повышаем, возвышаем тех, у которых нет ничего, кроме внешнего.
2: כן, יאלי.
3: רמי אמר לנו קודם שכשהחיים
1: רמי נאם сказал до этого

0: когда тот начинает с истины, то уже сразу ты понимаешь, что тобой сейчас будут манипулировать, потому что все хотят быть в истине. Но мы работаем всегда вот с позиции исключительности. Такова наша природа. Тогда это истина, она как бы... Все, когда мы говорим истина, получается все наоборот.
1: Да, наш пример из нашей жизни. Я могу поделиться с вами, что я воспитывался в кибуце Шумер ха-Цаир, и там просто написали эти слова Бааль Сулама: каждый получать будет по своим потребностям и давать по возможностям. Почему нету? Там не было ни бейт-кнеста, синагоги, ни мезузы, ни веры, ничего.
0: Спасибо за то, что ты внес еще больше путаницы. Теперь ты нас подготовил как следует, да? Немножко послушать урок Рава, да, затронули Бааль Сулама, теперь урок Рава. Урок где-то 11 минут. Записывайте разные моменты, выяснения, вопросы, а потом поделимся. Итак, клип номер 4, пожалуйста.
1: Я все-таки нарисую, чтобы было понятно. У нас есть милость, хесед, эмет, истина, цедек, справедливость и шалом, мир.
2: Да?
1: Истина, мы видим, что она непригодна. Мы не можем работать с истиной. Для того, чтобы мы могли жить в обществе, мы говорим, мы будем работать со свойством милость и свойством справедливость. Мы дадим людям слабым всевозможную поддержку, чтобы они могли существовать. Как результат этого мы приходим к свойству шалом, мир, который восполняет это все. И что у нас тогда получается? Получается, что у нас есть всевозможные те, кто поддерживает это общество, которые тянут нас к этому свойству эмет, и мы не можем работать.
0: Почему он говорит «моё, моё» и «твоё, твоё» — это истина? Почему?
1: На эгоистическом уровне, да. Вы, ребята, вы путаетесь с желанием получать и желанием получать ради отдачи. Вы путаетесь с то, что есть у нас в этом мире, в мире духовном. Он говорит о простом народе. Как мы можем организовать этот мир? Он не говорит здесь о духовном. Как может быть эта материальная жизнь быть организована?
0: Не, ну это понятно. А с другой-то стороны, скажем, я принадлежу к разрушителям, и я говорю, моё, моё, твое, твое. Но моё-то исходит из того, что я использовал твою слабость, слабость других. Как может быть это истина?
1: Здесь как раз и противоречие. Если я умнее и успешнее, и больше учился, потому что у меня есть сила продолжать и желание, то есть я получил свыше эти такие продвинутые успешные свойства, и поэтому в жизни я преуспел. Почему же мне завидуют? Они говорят, мы завидуем тебе, потому что ты получил это от Творца, а я не получил.
2: Да?
1: Так я с этим не согласен. Кто мне это восполнит? Мы со стороны Творца мы не равны.
2: Как?
1: Поэтому как мы продолжаем это несовершенство также в этом мире со всеми этими условиями? Приходят люди тогда и говорят, а мы с этим не согласны. То есть какая у них, собственно, претензия к Творцу? Как мы можем исправить то, что сделал Творец? В этом, собственно, и проблема. Поэтому написано: иди к тому, кто создал меня.
0: То, что мы не одинаковы, это нормально.
1: это нехорошо. Не порядок, я с этим не согласен. Если бы мы действительно были равны, не было бы никакого беспорядка.
0: Но то, что неправильно, то, что я использую слабость других, вот это вот неравенство ради себя.
1: Да, конечно, это уже как результат того, что мы не равны. Со стороны Творца мы не равны. Поэтому претензия и слабых, и сильных, что же вы хотите? Так создал Творец этот мир. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я что, надавлю на себя, чтобы быть каким-то слабым, а слабый не может быть сильным. Сильный, успешный может стать слабым.
0: Да, но с другой-то стороны, есть люди успешные, но у них есть ощущение ближнего настолько развитое, что они думают, что ради общества это им на благо. Готовы?
1: А что они там готовы? Ты видишь, платят миллионы медиа, чтобы они об этом просто рассказывали. А миллиарды оставляют себе. О чем ты говоришь? Будьте реальны. Да, Теранс.
3: А
0: почему мы не одинаковы? Это что, ошибка Творца?
1: Мы не равны для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы могли прийти к равенству с Творцом. Только в нем мы можем быть равны, а никаким другим образом.
0: А если бы мы были одинаковыми, мы не могли бы раскрыть Творца?
1: Нет, а как? Какой у тебя будет хиссарон, чтобы ты пришел к нему? Где? Как? Какой? Ничего не будет.
0: Люди знают правду в этом мире. Люди знают,
1: а люди ничего не знают. Они вообще не понимают, что происходит. Философы, они вообще более запутаны, чем все остальные.
0: Да, вы можете объяснить, что в нем мы будем равны? Что это значит?
1: Творце?
0: Да.
1: В Творце мы равны, потому что каждый приходит к своей реализации, чтобы уподобиться Творцу из точки в сердце. И каждый приходит к корню своей души, и мы там абсолютно не равны друг с другом, не одинаковы. Но каждый дает Творцу то, что у него есть, и поэтому, когда он реализует себя на 100%, он этим становится как все. И неважно, откуда я, из там ноги или из головы Адам Ришона, из этого парцуфа, мы все равны, одинаковы, потому что соединение всех в один парцуф, и мы приходим к состоянию, когда нет там рош тохсов, а все становится как одно совершенное общество. И только во время исправлений, духовных исправлений, мы строим парцуфы, подъемы и падения и так далее. Но в конечном исправлении все становится круглым, все становится единым. Это первое. Второе. Даже в исправлениях, даже в первом исправлении мы уже поднимаемся над желанием получать, и все наши действия, они ради отдачи. Поэтому я включаюсь во всех, и все мои действия, они для того, чтобы наполнить их желания. Все действия. Поэтому в духовном нет... Это зависит от ступеней, конечно, это еще не в гмартику, но в духовном у нас нет никакого действия, которое бы принимало во внимание того, кто выполняет это действие, а только по отношению к кому выполняется это действие. Всегда действую с желаниями, чужими, возлюби ближнего как самого себя, дают им подушку, стул и так далее.
3: Да.
0: Так мы равны как бы в удельном весе, да, таком вот каждый дает усилия, равны отдаче.
1: Верно, верно, иначе не может быть. Как ты можешь представить себе как по удельной силе, которую получили от Творцу, что мы равны? Все мы разные, но тем, что я реализую себя на 100% в отдаче, тогда мы все равны. Нет в этом никакой разницы между людьми. Он может отдавать 100 килограмм, а этот может отдавать 2 тонны. Это не важно. Не важно. Каждый дает из своих истинных усилий. Он сокращает себя и совершает действия отдачи всеми своими силами. Как же может быть, что мы тогда не равны? Это одна формула для всех. Другой результат, но результат это уже за счет Творца. Результат разный, но мы все в слиянии, потому что мы все находимся в свойстве отдачи, не в свойстве получения. Каждый не проверяет свое желание, насколько он на 100% реализует желание отдавать.
0: Получается, что в желании получать мы никогда не будем равны?
1: Конечно же нет, потому что ты внутри своего кли, ты проверяешь его. В желании отдавать ты сразу поднимаешься над желанием получать, над этим кли и начинаешь подниматься к отдаче. А в отдаче уже и малый или большой, все уже в отдаче, и все важны как один. Нету разницы в отдаче. Это может быть Раби Шимон или может быть Шимон с рынка. Они оба находятся в отдаче, они равны.
0: То есть неравенство — это истина, да, сейчас, в материальном?
1: То есть недостаток равенства относится, да, к свойству истины. Да. Все, что приходит свыше, и ты можешь это организовать только с помощью того, что ты поднимаешь всех выше желания получать. Да, мы слышали Рав, который уточняет, и мы записали это все. Сейчас мы поделимся этим в десятки, потому что мы слышали от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству. Постараемся дать больше деталей в этот ответ из того, что мы слышали. Потому как услышали мы от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству.
0: И после того, как мы это выясним на семинаре, потом подготовьтесь, чтобы поделиться вашими понятиями и в общем обсуждении.
1: Семинар 5 минут.
0: Можно сказать, насколько потрясающе и текст, и урок, и объяснение. Так что требуется? Требуется продолжать дальше. И в конце, как сказано, каждый должен реализовать свои 100% удельных сил, которые получил от Творца, от природы. И каждый может сделать максимум 100 килограмм, 2 тонны. Результат от нас не зависит. Замечательно сказано. То есть мы не отвечаем за результат, иди к тому, кто меня сделал. А тут как раз не то чтобы равенство. Равенство — это одно из состояний. Это правильное продвижение.
1: Рав сказал, что возможно прийти к равенству только через отдачу. И когда мы поднимаемся над своим желанием получать, мы можем прийти к равенству. Нету в Каббале равенства, нету в получении равенства. Мы все углубляемся в свои желания. Если мы пытаемся отдавать, мы только тогда сможем быть равны.
0: Вот вопрос, что важнее. И еще. Легкие или печень? Ну, отдача. и важность вот организма, тела, момент, когда все находятся в отдаче по отношению к общему, к целому. Вот это не важно, отличие органов. Все работают на благо организма, и тогда организм здоровый и функционирует. И тогда вот отдача. То есть можно вот увидеть это равенство. Творец — это совершенство. Если смотреть на совершенство, то в момент, когда каждый в силу своего удельного веса в отдаче всем, тогда в силу его исключительности, так будет настоящее совершенство. Ты не можешь смотреть на отдельный орган и как бы, да, в кли сам. Ты не можешь туда смотреть. И никогда это не будет одинаковым и равным. Только в отдаче по отношению к общему.
1: Раз сказал, что со стороны Творца мы не равны. И исходя из этого неравенства и через объединение, мы можем в нем быть равны, только в нем. И эта идея в том, что Творец — это свойство любви и отдачи. И там мы будем в состоянии любви и отдачи, и там уже математика желания получать уже не действует, а действует усилие каждого в направлении свойства Творца быть в отдаче всеми силами, и тогда уже не считают сколько. То есть если все там находятся, то уже не считают. Это уже за счет Творца, но усилие реализовать себя на 100% в отдаче, это мы, да, можем сделать.
0: В первую очередь, Рав предупредил, чтобы не путаться между материальным и духовным. И это очень важно, потому что тут мы видим разных людей, которые или кричат во имя справедливости, или представляются праведниками. Но Рав сказал, они миллионы заплатили средства массовой информации, а миллиарды оставляют себе. Поэтому надо это следить за этим. Но в духовном будет равенство, и равенство в том, что каждый выдает все свои 100%. И в этом он равен всем. Потому что каждый выдает все, что у него есть.
1: Да, об этом же выяснении Юры интересное. Мы говорим, что мое, твое, это свойство с дома. И это верно, это в принципе истина, но увидеть, что это не окончательно, для этого нужна точка в сердце, для этого нужно еще что-то, какой-то внешний взгляд продвинутый, чтобы добавить туда отдачу. Тогда ты видишь действительно, что это не совсем достаточно, и нужно добавить еще что-то.
0: Ну да. Ты не можешь выйти из этой порчи, пока ты не поднимешься над своим желанием получать. Это в конце концов решение наукой Каббала. И мы должны постараться выйти из желания получать.
1: Да, мы видим, каким образом Бааль Сулам ведет нас. Мы слышали здесь в фокус-группе, он ведет нас логически, этап за этапом, и дает нам понимание нашей природы. Действительно, нашей природы как индивидуумов и как группы. И сейчас мы хотим услышать, послушать товарищей здесь и в системе Арвут и мирового кли, что необходимо для того, чтобы прийти к истинному равенству. То, что мы сейчас учили, это такой развивающая статья Бааль Сулам, как и все статьи. Мы еще добавим еще немножко. Немного добавим к пониманию. Невозможно быть только в категориях этих. И как нужно понять, как прийти к полному равенству. Мы видели, как объяснил Рав, и каждый воспринял то, что Рав объяснял. Что мы слышали в десятках, пожалуйста, поделитесь.
0: Мы в нашем мире, да, действуем в соответствии с нашим опытом и поиском нашего. И в этом месте мы не можем быть равны. но то, что я слышал на уроке, что мы можем выстроить колеи к целям Творца с помощью света. Тут у меня есть вопрос, если можно. Как строится кли с помощью света? Как я строю? То есть у меня тут какая-то такая стенка стоит. Как бы опыт есть, но все время ошибки. Я не могу строить на своем опыте. Мне надо построить что-то новое, то, чего у меня раньше не было. Свет мне помогает. Но как перейти? Как оторваться от своего опыта и быть только в целях света, чтобы он помог мне строить новые кли? Ну и кто может ответить Владу?
1: Вопрос понятен. Если у меня есть какой-то опыт, я приобрел опыт, я пытаюсь понять вопрос, да? Все, что я прошу, это на основе моего опыта. И здесь, собственно, нужно прийти к чему-то новому, в чем нет у меня никакого опыта. Как я прошу у света, как раз что сделает мне то, что как раз я не знаю, да я даже не знаю, что просить. В этом вопрос, да?
0: Да, именно вот то самое место. Как оторваться от своего опыта и просить чего-то, чего у меня нет. Да и у кого я прошу? У Творца? Я должен быть тогда как бы под воздействием света. Тут где-то ответ, но у меня как-то не складывается, да, вот этот пазл в голове.
1: Кто-то хочет ответить?
4: Кен Хайм.
1: Да, Хайм. Есть вещи понятные, ясные. Каждый должен положить свое зернышко, потому что вещи начинаются все от Творца и заканчиваются Творцом. И в процессе этого каждого личного зернышка это не внутри себя, это вне себя. И тогда есть это все собирается в центре десятки или здесь в центре, который призывает этот свет для изменения. Спасибо.
0: Мы слышали, что наше равенство в усилиях в отдаче, и мы равны в действии в этом, то есть продвигая товарищей, группу, всех, кто здесь, в духовное, а результат у каждого будет как бы получен каждым по-своему.
1: Секундочку, это равенство или это изменение? В чем тут?
0: Мы равны в усилиях продвигать каждого духовное. Понятно, что это удельные усилия. Но в этом усилии, я не хочу там говорить сокращение, экран, это уже усилие каждого из нас, и в этом мы равны.
1: Это статья, этот вопрос, который задали вы, собственно, как я могу работать с опытом, которого у меня нету. Поэтому важно, чтобы у десятка была у человека, были подъемы, падения, есть дни, когда это возможно, когда невозможно. Нужно понять, что в дни, когда это невозможно, когда ты в падении, как раз в эти дни ты можешь достичь больше в свойстве равенства. То есть нужно отменить все, что у тебя есть, и понять, что никогда у тебя падение, ты можешь понять, что ты можешь получить больше из этого свойства истинного равенства, и ты не смог. Это как раз напоминает первую часть урока. Рав сказал там, что я впечатляюсь свойствами и усилиями товарищей. У одного такое свойство, у другого такое. Я тоже хочу это. Это меня вытаскивает из себя к товарищам. Это что-то новое. Это уже не на основе моего опыта личного, а на основе того, что я получаю от товарищей, я выбираю это в товарищах, я впечатляюсь от их усилий и работы. У меня нет этого, у них есть. Я хочу выйти наружу за счет того, что я впечатляюсь, насколько велики товарищи. Френч.
4: Мы
1: не слышим. Можно повторить, пожалуйста? Bonjour, les amis.
5: Cette question me rappelle la leçon d'hier, où on dit que le grand prêtre ne doit épouser qu'une vierge.
0: Этот вопрос мне напомнил урок вчерашний, когда великий первосвященник может жениться только на девственнице. Да, каждый день должен быть как новый. Спасибо. Макс 41.
6: Мы привлекаем свет своим подобием свету.
7: Туда, Latin One.
8: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende si se siente bien o si se siente mal.
1: Товарищ сказал, что в конце концов мир понимает, чувствует себя хорошо или нет. Это важно. Только для народа. А нам важно достичь свойства души, корень души и свойства отдачи. А удачный, удачливый он или он разрушитель, это не важно. Есть, я думаю, что самое важное — это забыть все, как Большим Тов, он забыл весь алфавит даже.
0: На уроке, который мы видели сейчас, урок Рава, там было такое выражение, может быть, останемся, да, и постараемся сейчас выяснить между нами на семинаре. Мы не одинаковые. И для того, чтобы вот это из-за неравенства между нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Давайте, я сейчас повторю это выражение еще раз, так, чтобы нам удалось что-то, да, так как бы усвоить. И выясним между собой в семинаре, да, и возьмем это в жизнь нашей десятки, где это встречается с нами, нашей десятки, с каждым товарищем, я и товарищи и так далее. Рав сказал так: мы не одинаковые. Для того, чтобы благодаря этому неравенству между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Может быть, даже запишите, чтобы это у вас было перед глазами. Мы не одинаковые, сказал Рав. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы смогли прийти к равенству с Творцом. Последний раз я повторю, и потом будем выяснять между нами на семинаре, где это встречается в жизни десятки и о чем это говорится. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью неравенства между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Где это встречает нас в десятке? Пожалуйста, 5 минут, семинар.
1: Да, мы можем видеть это действительно вот в нашей десятке. Каждый товарищ, он иной и по характеру, и по условиям, которые он получил, до корня своей души он иной. Когда мы пытаемся приблизиться к духовному, каждый видит это. из своего кли. И тогда это недостаток равенства между нами приводит к тому, что, что мы как орехи. Мы хотим, чтобы все продвинулись, но я хочу, чтобы все продвинулись так, как я хочу. И как раз недостаток равенства приводит, который приводит к всяким конфликтам, к раскрытию этих разности между нами. Мы не можем никогда восполнить это в десятке. Нужна действительно высшая сила, которая объединит нас выше всех этих различий, которые раскрываются.
0: Это особенно явно видно в десятке и вообще по жизни. Да, когда у каждого товарища точка в сердце горит, есть общая цель, и при этом каждый в своей природе, даже в полной противоположности, в каждом параметре. Это все, чтобы напомнить нам, что нас собрали здесь, что есть кто-то, кто собрал нас здесь, да, привел к одному учителю в единую методику, в общую, которая передается из поколения в поколение каббалистами, для того, чтобы мы могли подняться над всеми отличиями. Они нам нужны, чтобы мы могли подняться над ними и прийти к состоянию любви и единство, чтобы стать как один перед Творцом. Это огромный подарок, что мы получили, вот эти все отличия между нами.
1: Да, согласен. Можно понять это, принять это как подарок, не почувствовать, но потому что это то состояние, которое позволяет развитие и движение. То, что мы не одинаковы, это всегда есть у нас какое-то несогласие, неспокойствие. Это обязывает людей искать решения, пройти все неправильные решения, несовершенные. Пока что то, что у нас неравенство в природе построено, это обязательство того, что мы придем к совершенству.
0: Каббалисты не философы, они говорят о реальности. И мы видим, что неравенство между нами работает через наше желание получать с этими действиями зависть, когда мы хотим, как это говорится, зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Так вот эти зависть, страсть и тщеславие — это наши силы, потому что без этого мы бы с места не сдвинулись. Если бы мы были одинаковы, у нас не было бы причины сдвинуться с места. Каббалисты, еще раз, они очень практичны. Необходимо вот это неравенство, чтобы продвигаться к Творцу.
1: Да, в этих двух линиях всегда есть такое напряжение. Это напряжение необходимо для развития, потому что мы должны, обязаны объединиться. Мы не можем, но обязаны. Но мы не можем. И выходит отсюда крик Творцу, чтобы Он объединил нас в новой природе. А в нашем состоянии это не понимается. Невозможно понять это божественное совершенство. И все это неравенство и несовершенство приводит нас к развитию относительно и требованию относительно.
0: Можно как бы объяснять там на контрасте света и тьмы, но в практической жизни десятки мы видим, что даже на трапезах, на наших общих трапезах, на наших встречах, какое-то колоссальное достояние, что в том, что товарищ отличается от тебя. Да, особенно вот это упражнение, глава десятки, это так проявляет, это порядок выяснений, пока ты не приходишь к тому, что ты очень его любишь, ты нуждаешься в нем, потому что там есть Творец. Для тебя он представитель Творца, который перед тобой помогает тебе исправить вот этого кота в тебе.
1: Невозможно не согласиться, это верно. Просто это выпрямляет нас всех. Да, мы пришли к времени для вопросов. Можно спросить обо всем, что мы прошли здесь на уроке, что мы слышали от Бааль Сулама, от Рава, на всех наших семинарах, которые мы провели. Любой вопрос, который поднимается, можно задать. Пожалуйста.
9: Шаману, не хочешь, что царих лирот это мама.
0: Мы слышали, что надо видеть вот это вот удельное усилие каждого товарища. А как можно увидеть вот это вот удельное усилие? Если мы смотрим на внешние действия, ну, ты видишь один товарищ, который делает много, а у него большое удельное усилие, другой делает меньше, то меньше дает удельного усилия, или как я все это переворачиваю, потому что превращаю это все, потому что мне так удобно. Как же измерить вот это удельное усилие, товарищи?
1: Да, по законам подобия свойств, да? Как мы можем вообще раскрыть что-то вне нас? Дайте ему микрофон. Как я вообще раскрываю что-то вне себя?
0: Согласно моим клеям.
1: А что такое мои келим?
0: Мои свойства.
1: Свойства, но потому, как ты спросил, что это твои келим?
0: То, что я вижу, то, что я чувствую в этом мире, я вижу, что товарищ делает много действий, прикладывает особые усилия.
1: Да, но могу я видеть, когда вижу со стороны, приходит гость, да, много раз у нас есть конгрессы, какие-то мероприятия. Сегодня будет у нас мероприятие здесь. Здесь для сообщества учеников приходит гость, приходит и смотрит, он говорит, ой, как замечательно, какая организация, порядок, какая атмосфера. Это гость, может быть, ученик, который участвует, да, но он тоже приходит на это мероприятие. Может быть, кто-то, кто очень-очень вкладывает в это мероприятие, а есть тот, кто просто взял ответственность за это и управляет этим мероприятием. Ну, очень важно, что происходит. Видят ли все одно и то же мероприятие?
0: Нет.
1: Почему? Это тоже мероприятие.
0: Но каждый в мере своего вклада видит.
1: Это верно. Поэтому как мы можем видеть это удельное усилие всех?
0: В этом вопрос.
1: Если мы сами будем делать максимум, который мы можем, и будем в совершенстве с собой, что мы действительно сделали этот максимум выше необходимого для цели, тогда у нас раскроются глаза увидеть других, которые тоже вкладывают максимум. Потому что перед этим всегда у меня будет какая-то критика, всегда я буду говорить, я так, а он так, я больше, он меньше. Мне кажется, так или иначе. И это тоже недостаточно. Из этого максимума нужно требовать у света, как мы у Влада слышали, откуда приходит это требование, не из прошлого же опыта. То есть после каждого вклада такого нужно требовать от света, для того, чтобы можно было оправдать товарищей, увидеть их вклад. И здесь процесс, но перед тем, как человек сам вкладывает максимум, как он смотрит, откуда он это видит, откуда смотрит, с какой-то башни сверху, откуда он смотрит на всех.
0: Если будем видеть, что человек, как бы, который вышел в этот путь, он все-таки исправляет, да, каждый вклад каждого и ценит каждого в течение времени, все труднее это видеть.
1: Да, дают для начинающего такое промо, чтобы он впечатлился. Дают такой подарок. Потом добавляют тебе немного авиюта. И тогда где тогда твое оправдание товарищей? Тебе дают приобрести это самому. Когда приходят начинающие, приходят впечатляющие, какой организация, порядок, все совершенно. А потом он хочет уже, хотят его продвинуть. И тогда он должен приобрести это сам. Как действительно, как объяснил нам Рав, и как мы слышим от каббалистов, человек должен дать все, что у него есть, насколько он может, для того, чтобы сказать в конце дня себе, я сделал сегодня максимум из того, что я мог. И каждого свой путь, мы все разные, но в этом мы равны. Это называется товарищи.
0: Равенство по отношению к свойствам, отдачи, внутренние усилия. Там. Вот я хочу задать вопрос до этого еще, для того, чтобы стать товарищем в группе. Вообще начать всю эту историю, каббалисты говорят, есть условия, ты должен быть на уроке, ты должен платить массер, там раз, два, три, четыре. Я смотрю на товарищей. У каждого в материальном совершенно разные условия. Этому трудно, а этого как-то по-другому. Разные условия. Во всех этих условиях обязывают нас выйти на уровень. Ты должен быть на уроке, так ты должен платить. Так. Как такое может быть?
7: Кто?
0: А каббалисты не ставят условия. Они говорят, как устроено мироздание. Мироздание устроено согласно одному единственному закону, который раскладывается на множество законов. Они это все раскрыли, тебе рассказывают. Пример, ты сказал, вот, например, об уроке. Каббалисты обнаружили, что если человек хочет приблизиться к высшему свету, он должен сделать усилия со своей стороны. Проснуться рано утром, я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я проснулся и пошел в сторону света, чтобы соответствовать ему. Это первый закон. Второе. Каббалисты раскрыли, да? От Якова, что каждый человек, который получает от Творца, для того, чтобы правильно себя организовать, он должен взять десятую часть, то, что он получил, и вернуть исправление мира. И вот говорят, все, что ты мне дашь, десятина тебе, чтобы я вышел из этого своего сна и приблизился к истинному миру, как устроено мироздание. Так все, что нам советуют каббалисты. Где мы относительно этого всего? Мы товарищи. Товарищи в том, что помогаем друг другу познать эти законы и привести себя в соответствие им. А поскольку наше время кончилось, мы закончим третьим клипом. Пожалуйста.
1: Объясняет нам Бааль Сулам, что мы не можем прийти к правильному истинному распределению, справедливому распределению, справедливому обществу, вообще к справедливости и в обществе все, что относится к справедливости, потому что не может быть справедливости с точки зрения и основы творения, корня творения, потому что если есть больше, чем один, то не может существовать справедливость. Когда есть справедливость? Когда есть один. Если двое, то уже кто-то один будет больше или меньше, чем другой. Будет, они разные. И тот, кто... Это не может тогда быть справедливости между ними. Справедливость — это единое, единственное, внутри тогда существует что-то одно. Если это разделяется, уже есть проблема. Потому что творение — это желание получать, одно желание получать, оно с полно света с самого начала, то таким образом находится в слиянии с самого начала, он и его имя едины, есть справедливость, есть шалом, совершенство, есть все, нет ничего плохого. Все одним словом выражается — совершенство. Если это творение разделяется, насколько больше оно отдаляется и разделяется, когда начинается расширяться, пока не разбивается на части, и эти части не могут... Не будет, пока они эти части не станут различными, противоположными. До этого момента не может даже слово «справедливость» быть рядом с ними. Не будет возможности прийти к справедливости. Да, и объявление. Сегодня пятница в Бет-Кавалалям, в Петах-Тиква будет день единства для сообщества учеников, для того, чтобы укрепить связи с этим сообществом учеников. Нам необходимо поддержка всего мирового кли для того, чтобы преуспеть в этом мероприятии. 28 июня в 6:30 вечером будет открытая встреча между руководством и товарищами, будет транслироваться в системе РВУД. Нам необходима ваша помощь после песни для того, чтобы организовать этот зал, поэтому трапеза хумуса состоится в 5:40.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают, а делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, которое называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там, из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
0: По этой причине человек не способен видеть истину. А вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением, наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере высшего знания, он получает вознаграждение. И вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе. А наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку тогда он становится наоборот ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
1: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выставить своих, держаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии — хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
0: И это было сделано для того, чтобы

0: Значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемым хесед, и благодаря Творца, и благодарить Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. У него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
1: Это называется пассив. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично здесь делают так же, когда человек берет хорошее состояние, в котором есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Ицхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. то есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге

0: почти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев. Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
1: А мать дает красное. Красное цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому он находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано. Из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линии, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, которое он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться правой линии.
0: И сказано, получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму и молится о ней, чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух руах и душу нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
1: Когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий килим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человек удостаивается желания отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух Руах и душу Нешама. Это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
0: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыни Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы. Далее об этом пример. Царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, что то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойства малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поле, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. Затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы. Это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится в предисловии к Творцу. Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий, закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения.
1: А в предисловии к учению десяти сферот Бальслам говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит. Он более. Это значит, что в то время, он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слов «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу, если это объяснить? Что это означает «жив в работе»? Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
0: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если что Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. Из-за этого он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчинится ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, ибо только у него есть сила отменить тело, ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это. И в любом случае нет смысла спорить с телом. Лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы: не умножай разговоров с женщиной. Это сказано о жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
1: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш — человек, а желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека, имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи, поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи, только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу.
2: Перейдем
1: к уроку от 13 февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью «Человек Ислам», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну-ну-ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает: «Какие мы, где мы?», начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 2-3,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линией, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно просить величие Творца, если кричат к нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к нему, чтобы раскрыл, зачем он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы: «Ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя?» Это не на пути развития.
2: И
0: это тоже, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, отсюда он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружение, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это также, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так, я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Ну так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
0: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться?
0: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. А не хиссарон, что мне плохо.
2: Хиссарон,
0: когда мне плохо, что у меня нет, это не хиссарон, из которого растут. Никогда от этого не растут. Я могу воспользоваться им потом, в виде Сава, и это тоже хисарон к Творцу. Ограничение уже в левой линии — это святой хисарон, который я присоединяю к правой и строю свойства Якова. Но не просто хисарон, что мне плохо. Зачем мне он нужен? Зачем мне его ощущать? Ты возьми Раби Нахмана из Бреслова. Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что над стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи. Если я оставлю их, эти хисароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хисароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хисароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахаб до алия, понимаешь? Присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи. Превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Кажется, это фантазия. Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
3: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто... Это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к Максому через 20 лет. Не меньше, по крайней мере, потому что он сам тянет время.
2: Клипот
0: – это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому, и тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть клипа, которая против духовности, тянет в прошлое. И клипа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это?
2: Но
0: потом. То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
3: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже достоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
0: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он достается свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют, и тогда я начинаю или стыдиться, или завидовать. И это пробуждает меня, действительно, продолжать дает мне топливо. Да.
3: Как я могу обрести хиссарон, который свяжет меня с величием Творца, чтобы слиться с ним, и чтобы это желание дало мне силу продолжать путь и не получать наполнение от того? Но в тот момент, когда я получаю наполнение, я успокаиваюсь, у меня есть оно уже, и все.
0: Как это, товарищ, можно получить наполнение?
3: Нет, то, что он показывает мне свое одушевление.
0: Творец велик. Товарищ маленький. Если ты хочешь получить величие Творца, тебе нужно возвеличить товарища тоже. Ты должен впечатляться от того, что слышишь от него, от того, что видишь от него. Смотри, есть люди, которые находятся здесь, которые приезжают издали, а потом уходят до конца урока на работу. И тяжело работают весь день. Я смотрю на них, и я завидую им, силам, которые у них есть. У меня нет таких сил. Я начинаю ценить их. Это одних. Теперь есть другие люди, которые понимают материал, учатся, у них есть понимание, у них есть какие-то размышления в голове. Этому я тоже завидую, почему нет. Есть такие, которые я вижу, насколько они все время находятся в желании вперед. Я должен впечатляться от них, от всех этих людей, которые вокруг меня. Нет. Приходят ко мне женщины посоветоваться. Приходит какая-нибудь мать, у нее есть трое детей, и она говорит: «Я хочу учиться, я хочу духовную, я уже 5-6 лет учусь». Говорит серьезно, я знаю ее и группу, допустим, которая там учится. До такой степени у меня желание, что я даже, страшно сказать, но я не думаю о своих детях. Так я впечатляюсь от этого. Я вижу, насколько природа может быть подавлена духовным воодушевлением, этим желанием. И женщина, она погружена в свое мнение, она говорит о действиях просто... Таких, так из всех этих вещей я учусь, и это дает мне дальше возможность тоже продолжать. И нужно думать об этом и перерабатывать все эти данные. Я работаю с интернетом, с разными вещами. Я стараюсь найти места для воодушевления. И наоборот, если кто-то так сяк, я сразу отдаляюсь от него. Зачем мне брать от него эти вирусы? Зачем? Чтобы он меня свалил? Это называется, что он сверлит дырку в корабле. Если человек такой находится в группе, это как сверлит дырку в нашей лодке.
3: Граф, я должен зашляться усилием товарища?
0: Это усилие, желание. Усилие я, может быть, не вижу. Откуда мне знать, почему ему это дали? Может быть, он просто играет передо мной. Это хорошо, это полезно для цели. Я привожу себя в действие еще больше впечатляться от него, чем я вижу. А мое животное проглатывает это, получает, и начинает думать, что это верно, и все. Бежит вперед. Там, где нужно, именно там мы не хотим приводить действие зависть. Ну, я завидую, это некрасиво, это не духовность, но...
3: Да. Как я могу знать, приходит ли Хисарон свыше, или я, по сути, пытаюсь пробудить его сам?
0: Какая разница, откуда приходит Хисарон?
3: Нет, но вы сказали, что нельзя пробуждать самому Хисарон.
0: Нет, нет, нет, но Хисарон к цели приходит тебе, или Хисарон заниматься разными своими проблемами? Нельзя подходить к проблемам человека до того, как он прилепился к Творцу, потому что у него нет сил правильно относиться и исправлять правильно то, что он видит. А это просто опустит его со ступени, и он упадет. Вот так, да.
3: Здесь написано, что я не должен заниматься желанием получать товарищей, но то, что все товарищи в группе, например, слабые, находится в слабом состоянии, мне нет сил, мне сейчас не хочется такие вещи, я не должен разговаривать, не пытаться показать желание к духовному, мне сейчас не хочется приходить на уроки, у меня встречи, у меня тут дела. То есть как будто желание, по сути, получать это препятствует желанию к духовному, у товарища. Вопрос в том, должен я как-то приходить. Что значит товарища? Я не понимаю. Ты сейчас находишься в состоянии, что не хочешь приходить на урок или что?
0: Если товарищ в группе находится в таком состоянии.
3: Но если товарищ в группе находится в таком состоянии, ты обязан тащить его всеми средствами. Вплоть до того, что силой просто... Ты подписал, ты обязан, нет выбора. Да, я не могу, у меня боли, тут голова, нога там. Это уже потом. Сначала я тебя веду на урок. Принеси мне справку от врача, знаешь, как в армии.
0: И это не заниматься его желанием получать, то, что написано здесь, что нельзя, по сути?
3: Нет, я этим не занимаюсь, его желанием получать. Я просто спасаю его в тот момент, когда он потерял силы. Так что... Так что ты на поле боя так его бросишь? Сейчас на него напали внешние силы. Да. Из левой линии. И ты так его оставишь? Как это? Это просто...
0: Что делать, если в группе начинают такие выяснения истины? Прекратить.
3: Я не знаю, что такое выяснение истины. Истина — это Творец. Выяснение истины — это выяснение о Творце.
0: Выясняет состояние истины, в котором мы находимся.
3: В состоянии, в котором мы находимся, это стоит выяснить только при условии, что мы находимся в такой силе слияния с целью, что это выяснение нас не опустит, что мы выходим из него, выйдем из него еще с большим воодушевлением.
0: Пытаются и видят, что они тащат и все.
3: Если их затягивает зло, то сразу прекращать надо. Вообще нельзя к этому приближаться. Но как это знать?
0: Если я начинаю и я вижу,
3: ну это вопрос опыта. Начнете?
0: Так можно начинать все-таки?
3: Да, но при условии, что вы действительно делаете хорошие упражнения, чтобы представлять себе величие Творца, возвеличивать Творца. Если бы я взял тебя в лаборатории, ну, спроси, например, свою жену, в генетической лаборатории, ты увидел бы некий геном человека, какая-то мудрость от начала до конца, как все просчитано, тысячи белков, ферментов, всевозможных вещей, как каждая деталь соответствует. И ты бы посмотрел бы ты хотя бы одна живая клетка, как она живет, ты бы сошел с ума. Насколько эта вещь огромна, грандиозна. Если бы ты увидел вообще всю систему творения в целом, которая все клетки, все до каждой мелочи, мельчайшей детали принадлежит ко всем системам на уровнях неживого, растительного, животного, говорящего, на уровнях духовных вообще. Это все для того, чтобы привести творение к подобию с Творцом, к той же ступени Творца. Ты бы увидел, насколько одновременно, в каждой детали, во всех деталях одновременно, вместе, в целом, действует одно и то же действие. Это вещь, о которой невозможно рассказать. Он просто входит в соответствие. Под соответствие души в систему. И твой человек это получает, и все. И тогда бы ты воодушевился. Если бы, даже бы ты на себе увидел, как он ведет тебя на протяжении всей твоей жизни, и какой цели ты, что каждая цель, каждая вещь, которую ты прошел для этого, то ты бы тоже впечатлился. То есть нам не достает раскрытия его действий, как сказано, из действий твоих. Познаем и тебя. Вот чего нам не хватает. Даже если об этом мы говорим, думаем об этом, и это не касается твоего личного отношения к Творцу, о котором нельзя говорить. А мы говорим в общем о Творце. Не то, что я и он, что я и он, это я и он. Так вот, если... Есть много возможностей воодушевиться этим.
1: Есть много возможностей. Я говорю только из того, как праотец Авраам, который исследовал природу, как нам объясняют. И говорят, что когда-то раньше каббалист должен был обрести все семь мудростей, прежде чем он придет к каббале, потому что без этого у него не было достаточно силы воодушевления. Недостаточно было бы основы, чтобы впечатлиться действиями Творца.

0: Они мечтадели.
1: Ну, я не знаю, я стараюсь. Может быть, передать такие вещи, не знаю. Да, это может помочь. Мне помогло это в свое время. Просто знание всех этих законов, ощущение закономерности, законов природы.
2: Да.
1: До этого сказали, что человек находится в таком настроении, всякое, вы отдаляетесь от него, чтобы не схватить эти вирусы. Кому больше нужны эти беды?
3: Нет, если человек находится в плохом настроении, хочет из него выйти, еще пытается меня затащить за собой, то здесь мне нужно действительно сделать расчет, способен ли я его вытащить или нет. Если нет, нет заповеди убивать себя из-за того, что он хочет остаться мертвым.
1: Если мы помогаем товарищу, как можно знать такое?
3: Ну, тогда просят еще друзей, чтобы помогли. Ты знаешь, что если один ранен, то пятеро должно его вытащить. Это как в армии. Действительно проблема. Да.
1: Мы много говорим об этом понятии величия Творца. Что такое величие Творца? Что это? Что велико в моих глазах? Что должно быть большим?
3: Что значит величие Творца? Великим называется тот, кто сильнее меня. Он называется великим. Очень просто. Если это какая-то теория, он там где-то... Нет, ну ничего не дает. А он сильнее меня. Настолько, что мне просто нечего противопоставить. Это величие.
1: Он сильнее меня. Я раскрываю, поскольку он дает мне несколько ударов. А иначе как я знаю, что он сильнее меня?
3: Так а зачем же мне удары, чтобы обнаружить, что он сильнее? Ну, это я делаю воодушевлением, насколько он огромен, окружает тебя со всех сторон на протяжении всей твоей жизни, насколько он управляет всем творением, находится везде, пребывает еще до того, как ты подумал, и твое, прежде твоего желания, он уже определяет и твою мысль, и какое желание будет рядом с твоей мыслью, и как это будет развиваться. Он просто играет с тобой во всем, кроме одной этой мысли, в которой ты можешь отнести себя по отношению к нему, то есть познать его, только эта мысль к нему. Но если даже отнесешься, ты правильно или неправильно, это не важно, все равно будет действовать в тебе. И вопросы, которые задает, это он, и понимание по этих вопросов потом тоже он. А кто же тогда я? Я тот, кто может определить свое отношение, и все. Здесь есть выбор. Вот и все. Так вот, если ты начнешь только хотя бы видеть, искать внутри, где его нет, там ты почувствуешь в одной этой точке, ты ощутишь свободу выбора.
1: Определяю отношение к чему?
3: Отношение к нему?
1: И должно быть величие. Величие Творца тоже.
3: Отношение к величию, к тому, что ты хочешь слиться с ним, потому что действительно это так. Что все остальное будет ложью, потому что он правит всем. Так, если ты представляешь себе что-то другое, то ты пребываешь во лжи. Ну ладно, такие вещи, которые нужно искать внутри. Пока нет слов.
1: Я рассказываю товарищу, насколько Творец велик для меня, или насколько я хочу раскрыть его величие.
3: Не нужно рассказывать товарищу, насколько Творец велик для меня. Нужно говорить вместе. Или даже, может быть, без слов, излучать это своим ощущением, что величие Творца — это то, что тянет нас вперед, а вперед — это к Нему и ни к чему другому. Не затушевывать эту истинную цель, не заменять ее другими целями. А также, кто такой Творец? Нужно потом уже говорить об этом, что это сила отдачи. Что это отдача, что я стремлюсь к нему. Если просто я к нему стремлюсь, так я стремлюсь к фараону. Только фараон вдруг облачится у меня в Творца в моих глазах. Я стремлюсь так к этому. Это может быть все что угодно. Толкую правильно. Все. Все эти слова... чтобы не было просто каких-то наклеек. Когда ты увидишь истинное состояние, из этого ты уже увидишь свою левую линию.
1: Я не понял, почему нужно искать величие там, где его нет?
3: Там, где он находится? Что значит, что его нет?
1: Не знаю, вы сейчас ответили, я видел, что нужно искать его там, где его нет.
3: Ты спрашиваешь, если ты ищешь внутри себя и проверяешь, и видишь, что во всех твоих системах, мыслях, эмоциях, в системе решений, в исполнении во всем пребывает Он, Творец. Ты ищешь тогда, где его нет, то тогда ты обнаружишь там, где что его нет, в точке твоей свободы выбора. Что это за точка? Это твое отношение к нему, вот и все.
0: Ну, ладно,
3: перейдем. Начнем учиться, да?
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Да. Шрами мы маркерен. А что мы можем не взять? Как говорит Рами мне, что все нужно брать от начала до конца, но мы должны брать для реализации. Что с самого начала он говорит, что не читать на мораль товарищу и не брать хисароны товарищей, не обращаться назад. Много вещей.
1: От хисарона мы не движемся вперед, только отвлечь Творца, мы подвигаемся с мощностью торчащего к источнику, только от совершенства человек может рассвести.
3: Ну, действительно, это просто бесконечные советы. Я сконцентрировался на отрывке, где он говорит, что ты ненавидишь какого-то человека, и ты видишь, что если его осел упал и не может продолжать работать, ты должен ему помочь, даже если ты его ненавидишь. Сильные советы.
1: Мы должны его столько величием Творца все время пробуждать. Это величие. Давайте мы послушаем этот урок так, что возьмем его как просто реализация в десятке. Каждый товарищ должен спросить себя, что я беру. Я беру сейчас говорить с товарищами о величии Творца.
3: Да, нужно излучать товарищам, что все находятся во власти Творца, как он огромный, великий, как он нас окружает со всех сторон, и находимся под его властью, нужно играть и представлять себе это, потому что только с правой линии мы можем брать эти хисароны.
1: Спасать товарища, который затруднился, 5 должны помогать одному. Это описание, как я должен брать величие Творца, насколько это охватывает тебя всю жизнь, как, насколько во всем творении, насколько он перед всякой мыслью, до твоего желания определяет тебе мысли, выстраивает тебе мысли, выстраивает тебе, как ты их будешь принимать, какое желание будет у тебя, делает такой чек-лист, не знаю, совсем, но... многие вещи, насколько Творец выше нас. Мы должны только, у нас есть только одно действие делать. У Творца все действия, у нас есть только одно действие, правильно относиться к нему, к великому.
3: Нужно очень остерегаться этой склонности концентрироваться на хиссаронах. Я, например, записал, что если у меня нет хиссарона, то от этого я не могу подняться, возвеличиться.

0: И я погружаюсь в это, но это неправильно, я должен концентрироваться на величии Творца, только это меня будет развивать.
1: Хутор пишет, нам нельзя говорить, сравнить товарища, читать ему мораль и говорить, ну что с тобой, почему ты не двигаешься? Хисарони пишет, Хутор, ты не можешь двинуться, можешь только пойти назад, это деградация, ты можешь идти вперед только из величия Творца, света, возвращающего к источнику, только из совершенства, из жизни, очищения духовной жизни. Человек может жить и расцветать.
0: Хочу продолжить Руи. Он сказал, Рав сказал, что нельзя обращаться напрямую к Хисаронам, а нужно, чтобы Хисароны появлялись от стремления к свету. Свет дает Хисароны, когда стремишься в правой линии быть, к величию Творца, и тогда свет рождает тебе Хисарон, дает тебе силы, мысли, и он дает тебе помехи. Не волнуйся, и все дает
2: он.
1: Рассказал, что это проблема, что мы концентрируемся на хисаронах, если 99% учеников, то есть я включаю в них тоже, даже если я не понимаю это, но я включен в это. А второе, он дал нам примеры о каббалистах прошлого, Рабби Нахман из Бреслова, другие, которые всегда занимались радостью и величием. Давайте постараемся и мыслим быть в радости и величии.
3: לחיים, לא יודע מה להגיד אפילו, אולי חיים יגיד.
0: אני לא יודע מה להגיד, נו לחיים, מה אני יכול להגיד?
1: духовно строится свыше благодаря свету. Конец цитаты.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно приобрести на сайте Каббала Леам. Также это есть все в интернете, в учебных материалах на разных языках.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר השלום.
3: Шалом, хаверим, мы продолжаем учить статью «Мир в мире». И мы сейчас уже подготовим книжки Труды Бааль Сулама, 463-я страница, статья «Мир в мире». Мы начнем с заголовка «Отсутствие возможности внедрить свойства истины». Пытались взять за основу вспомогательные свойства. Конечно же, эта статья находится и в учебных материалах. И мы начнем с клипа номер 5, где Рав готовит нас к учебе, пожалуйста.
1: Мы находимся в статье, которая говорит о мире. В мире. Что значит мир в мире? Чтобы все были в совершенстве, в ладу между собой. Что такое мир? Это очень трудно сказать. Может быть, это равенство? Тогда равенство в соответствии с кем, в чем? Ведь все же разные. Так вот, Бааль Сулам объясняет, что никто, мы не одинаковые, мы изначально не одинаковые со стороны Дворца. Как тогда исправить вот это искажение? Каждый другой, по-своему. Творец это сделал, он как бы нам подножку подставил и так нас испортил, что мы не равны в тысячи и одной разных параметров. Даже наши анализы медицинские или психология, вообще вся наша подготовка, с чем мы родились. Мы все разные. Так что мы делаем? Мы что, тогда будем все одно и то же? Нет, нет. Каждый, сколько ему положено, согласно его природе, да, то сколько ему положено. Мы тоже этого не знаем. Мы не можем выстроить общество, чтобы каждому было хорошо. Это очень важно, это очень актуально. Так ведь? А у нас сейчас кризис. Как мы придем к тому, что мы сделаем так, чтобы всем было хорошо? Мы прошли так много всяких ситуаций в человеческом обществе, разных формаций, да, строения общества. Были рабы, господа, были руководители, были работники, пролетариат. Разные диктаторы. Все мы уже пережили. И мы пришли к последнему состоянию. Это состояние, что для всех равенство. Даже равенство между мужчинами и женщинами. Да, у всех равенство. Мы видим, что это не существует, не осуществляется. Что такое равенство для всех? Тогда каждый не то, что положено ему, ему то же самое, потому что каждый хочет что-то другое. Каждый нуждается в разных вещах. То как нам знать? Да как человек знает, что ему нужно? Сегодня ему кажется так, а завтра будет по-другому, совсем наоборот. То есть пока человек не узнает свою душу, свою внутреннюю суть, он не будет знать, чего ему нужно. И недостаточно того, что он не понимает и не чувствует. Мы должны выстроить государственную систему, общественную систему, которая будет, социальную систему, которая будет обеспечивать каждому то, что ему нужно. В идеальном виде таком. Мы, да, сделаем такое правительство, страна такая, или весь мир, где каждый получает точно согласно корню своей души то, что ему положено.
3: Да. Говорит нам Рав, сделаем такое правительство, такой мир, правительство, где каждый получает в точности по корню своей души, что ему положено. И Рав напоминает нам предыдущий урок. На предыдущем уроке в статье «Мир в мире», где Бааль Сулам дает нам такой вызов. Мы хотим прийти к такому полному состоянию, совершенному, когда человек знает свою роль в системе, и эта роль внутри системы, он выполняет по своему по своим силам. Это действительно правда, истина. Если нам удастся выполнить эту категорию правды, истины, то это будет совершенное состояние. Но он говорит вместе с тем, он задает такой вопрос. Как же может такое быть? Ведь у каждого из нас в нем заложено свойство Творца, то есть это свойство исключительности. Каждый чувствует в своей природе, что он хочет властвовать над миром, что он центр мира, он хочет решать и вести, чтобы мир весь служит ему. Если бы не было такого свойства в нас, было бы просто выполнить это свойство истины. Каждый дает, сколько он может ради этой механизма, каждый, как шестеренка в машине, он знает точности свою роль, работает ради всей этой системы, крутится как следует, и тогда вся машина это дает ему, и тогда все отлично. Эта шестеренка чувствует, что она оживляет всю эту машину. Но эта категория, когда он говорит, что когда обращаемся к практике, мы видим, что это невозможно воплотить. Мы видели, сколько в прошлом уже пытались воплотить какие-то идеи философские, реализовать эту идею, но не удалось. Коммунизм, кибуцы, все эти всевозможные коллективные хозяйства, все они не справились. Как тогда говорит Бааль Сулам, у нас есть дополнительная истина, и которая скрывается прямо на практике. Это настоящая истина, абсолютная, которая абсолютно противоположна той истине, к которой мы хотим прийти. Мы хотим прийти к совершенству. И, то есть я хочу решать, властвовать и определять. И каждый так определяет реальность таким образом. И таким образом, конечно же, не может быть мир в мире. И также между индивидуумы в мире, потому что индивидуумы включаются в общее, а общее в индивидуум. Как он говорит, когда выполняет индивидуум свою роль и дает свою часть честно, это не истина, и продолжает Бааль Сулам, а хиссарон в том, что, собственно, это не принимается обществом. То есть это свойство, которое мы описываем, практически невозможно реализовать. Тогда он говорит, он как он определил истину? Он говорит, что все творения должны находиться под его управлением. И это закон непреложный. Можно увидеть, как радуются родители, когда растет ребенок, и когда он начинает вдруг определять: мама, сделай так, а папа так. Все радуются, все хотят, чтобы так и было. Он даже не прячет это как взрослый. Он так управляет всеми. Сейчас делайте так, а теперь так. Все радуются, все счастливы. А ребенок растет, у него есть будущее, мы все радуемся. Потому что он пришел к такому этапу, когда он знает, что он хочет, и он хочет уже властвовать над всеми. Он просто еще недостаточно умный, и у него нет еще опыта для того, чтобы скрыть это и получить это с помощью каких-то уловок, улыбок и так далее, как мы делают взрослые. Сейчас мы продолжаем Бааль Сулама, мы продолжаем читать следующий заголовок и посмотрим, сможем ли мы разобраться с этой категорией истины, которая самая важная. И что можно делать с этим? Как решить эту проблему? Мы сейчас на заголовке «В отсутствии возможности внедрить свойства истины» пытались взять за основу вспомогательные свойства. Мы прочтем небольшой этот отрывок в десятках за 4 минуты. И десятка, которая заканчивает, она может продолжать обсуждать то, что они прочли. Пожалуйста.
4: В отсутствии возможности внедрить
1: Теперь рассмотрим три оставшихся свойства, а именно милость, справедливость и мир, которые на первый взгляд были изначально созданы только для того, чтобы можно было взять их в качестве опоры, на которых можно было бы опереть истину, являющуюся слишком слабой в нашем мире. И отсюда эволюция начинает взбираться по своим медленным ступеням, сильно отступая в развитии организации общественной жизни.
3: Ведь теоретически все члены общества согласились и решительно взяли на себя обязательство нисколько не отклоняться от истины. Однако на практике сами они вели себя в полной противоположности истине, как мы уже согласились. И с этого времени истине выпало быть уделом самых больших лжецов, и нет ее никогда ни у слабых, ни у праведных, так, чтобы они могли хотя бы воспользоваться ее помощью, ни на йоту.
1: И после того, как не удалось внедрить категории истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых, эксплуатируемых. Отсюда произошли, расцвели свойства милость, справедливость, которые стали оказывать влияние на порядок общества, так как поддержание существования общества как целого требовало, чтобы его успешные члены поддерживали отстающих. И это чтобы не навредить обществу в целом. И потому было принято проявлять к ним снисхождение, то есть милость и справедливость.
3: Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Таким образом, все эти свойства — милость, справедливость и мир — вышли и родились из слабости истины.
1: Именно это привело к разделению общества на многочисленные лагеря, часть которых присвоила себе категорию милости, справедливости, то есть отказываться от своей собственности в пользу других, а часть присвоила категорию истины, то есть «моё-моё, твоё-твоё».
4: В
3: более простых вещах можно разделить их на два лагеря — созидателей и разрушителей. Созидатели — это те, кто жаждет созидания и блага всего общества. И для этого они готовы часто отказываться от собственного имущества в пользу других.
1: Однако те, кто по своей природе склонялись к разрушению, анархии, им было удобнее держаться за истину, то есть «моё-моё, твоё-твоё», ради собственной выгоды. И они никогда не хотели бы хоть в чём-то поступиться своей долей ради других. И это даже не принимая в расчёт опасность для существования общества, поскольку по своей природе они есть разрушители.
5: טוב חברים, אז אנחנו עכשיו נרצה קצת.
1: Ну что ж, חברים, мы сейчас постараемся помочь друг другу понять, что говорит тут Бааль Сулам. И вспомним, что на прошлой неделе предыдущий заголовок это трудности, практические трудности восстановления истины. Бааль Сулам учил нас, что когда постараться углубиться в истину в действиях, понятно, что это все очень туманно и очень сложно, и вообще невозможно человеческому взгляду остановиться на чем-то. То есть вот это понятие истины, когда ты смотришь справа, слева, сзади, спереди, в силу природы человека, природы творения, вообще всей тенденции общественного развития, как ты не рассмотришь, и добавляя какие-то нюансы, еще какой-то взгляд, взгляд, как это попытаться все это выстроить, чтобы это привело нас к миру и совершенству, совершенно непонятно нам. А в клипе Рав там объясняет, что проблема очень многогранна. Даже сам человек не знает, что он хочет. Он сам не знает, что он хочет. И как можно прийти к состоянию, чтобы помогать друг другу прийти к полному удовлетворению, когда я себя-то и не знаю. Так постараемся сейчас помочь друг другу как-то зацепиться за текст Бальсуляма и быть во внутренней молитве, что мы пришли к тому состоянию, когда мы почувствовали бы корень нашей души, что только в тот момент, когда мы познаем его, поймем, чего нам не хватает на самом деле, и что нам нужно, и как мы можем помогать на самом деле друг другу, восполнить друг другу тем, что мы будем строить себя как клей, который будет соответствовать высшему свету, чтобы в нас облачился, чтобы проходил через нас, чтобы он нас завершил, заполнил. Теперь то, что мы хотим сделать, когда мы первый раз прочитали этот текст, давайте мы попробуем вместе прояснить весь этот ход, который предлагает Бальсулам. Итак, заголовок: в отсутствии возможности внедрить свойства истины в силу разных сложностей, о чем Гилад уже упомянул, пытались взять за основу вспомогательные свойства. И он говорит с нами о оставшихся три свойства, а именно милость, справедливость и мир. Первое выяснение, которое мы хотим сделать в десятках, относится к третьему абзацу. И когда не смогли внедрить свойства истины, пожалуйста, третий абзац, после того, как не удалось внедрить категорию истины, написано так. После того, как не удалось внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отсталых и эксплуатируемых в самом обществе. Отсюда произошли и расцвели, произросли свойства категории милости, справедливость, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Я повторяю, сейчас еще раз повторю, и мы постараемся вместе это выяснить. Когда не смогли внедрить категорию истины в общественную жизнь, в обществе появилось много отстающих, эксплуатируемых. И отсюда произошли и произросли категории милости, справедливость, чтобы оказывать свое влияние на общественный порядок. Теперь вопрос на семинар. Как создалась потребность в категориях милость и справедливость? И как возникла необходимость в милости и справедливости? 4 минуты, пожалуйста.
3: Начнем с того, что здесь написано в этом абзаце. То есть правильно, самая правильная категория истина, она не существует. То есть мы действуем в законах общества, которые созданы людьми, начинаем каким-то образом покрывать и привести к состоянию, когда мы чувствуем милость и справедливость.
1: Да, с истиной невозможно работать, это было в предыдущем отрывке. Но общество решает, что в милости и справедливости может прийти к миру. Берем слабых, давайте будем им помогать, этим мы окажем справедливость и придем, видимо, к миру.
3: Да, есть очень важная точка, что если я слабый, то я еще более становлюсь слабым, у меня нет сил, поэтому размножаются эти отсталые, эксплуатируемые. И что же можно сделать? Нужно как-то позаботиться о них. Тогда приходят другие категории. То есть недостаток истины — это не теоретическая нехватка какая-то. Есть миллионы и миллионы, миллиарды и миллионы отсталых эксплуатируемых.
1: Да, какой-то поворот получило в нашем мире. Не знаю даже. Помощь Сегодня это популярно уже быть слабым, эксплуатируемым. Ты как бы выигрываешь на этом, да? Тут вдруг это стало достоинством. Истинно. Да, попал в руки лжецов, и невозможно внедрить истину. Тогда и возникли все остальные вот эти вот качества. Милость, справедливость, чтобы как бы исправить общество.
3: Да, нету в обществе двое, которые похожи друг на друга, равны. Если мы хотим быть уверены, что если кто-то обманывает, он говорит, что истина в этом, в том, а, видимо, это не истина. Если так, то будет просто хаос, и сильные просто давят слабых, и эти свойства с милостью, справедливостью, которые когда ты чувствуешь себя сильным, сделаешь что-то ради слабых. В этом тоже нет совершенства, но все-таки это дает возможность чувствования для всех, иначе бы сильные просто бы разорвали слабых.
1: Потому что ты идешь по свойству истины. Мое, мое, твое, твое. Ну, правда, кто сильный, выживает, кто нет, не выживает. Однозначно. Но именно потому, что в этом состоянии общество не может существовать, потому что слабые, отстающие, да, они бы все время устраивали бы революцию против сильных. Так для того, чтобы успокоить этих эксплуатируемых, и возникла милость и справедливость, тогда как бы дают крошечки вот эти отстающим, чтобы тихонечко сидели и не мешали сильным быть сильными.
3: Это все еще очень продвинутое состояние, потому что вообще начали об этом думать.
2: Кен, а здесь квар эмет.
3: Да, есть уже истина, которую пытаемся достичь мы. И когда видим, что не удается, тогда к ней присоединяются справедливость и милость. И это все еще происходит какое-то состояние такое. И мы продолжаем читать следующий отрывок, 466-я страница, в конце следующий абзац, который называется «Однако». Начинается с «однако». Здесь Бальсулам нам рассказывает про другую категорию. Он говорит так: «Однако, по природе вещей, при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных и устраивать конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире. Шалом». Еще раз. «Однако по природе вещей при таких условиях число отсталых и эксплуатируемых растет, пока их не становится достаточно, чтобы выступать против успешных, устраивая конфликты и раздоры. И отсюда вышло и раскрылось свойство мира в мире». Давайте объясним себе вместе в десятке, что мы сейчас прочли, и попытаемся понять, что привело к тому, что раскрылось свойство мира в мире. Еще раз объясним друг другу, что привело к раскрытию свойства мира в мире.
1: Как бы желание получать, как бы не складывается, да? Я слабый, ты сильный. Давай-ка отдай мне мою часть, так мы поладим. Так мы как бы строим фиктивный такой мир, лад, где каждый будет заполнять себя. Тот, что дает, да, этот дает, этот получает, но оба они на самом деле только портят все. А пытаются построить мир, да, отсюда столько вообще проблем в мире. Каждый пытается использовать других. Будем надеяться, что раскроется истина.
3: Да, и то, что сказал Хайм, истина в том, что дают крошки этим отстающим, потому что работают в свойстве справедливости и с милости. Но они все еще недовольны. Нужно дать еще другую категорию, следующую, которая называется мир. Сделать такое другое совершенство, иначе милость и справедливость решили бы всю проблему. Не нужно было бы никакого мира, никакого шалома. Но это не работает, потому что в конце человек не готов жить на милость, или он ищет свое место, потому что у него есть это свойство исключительности, о котором мы говорили раньше. Нужна эта категория «мир», когда каждый в совершенстве получит действительно то, что ему необходимо. Это очень сложно. Мы видим, как Бальсулам здесь, я не знаю, я читаю и читаю, и вижу, как его, какая у него логика. Это невозможно. Невозможно всунуть еще даже какую-то крошечку там, чтобы... И нужно учить это всем нашим политикам и нашим государственным деятелям и обсуждать это, потому что есть здесь такая логика просто совершенная.
1: И тогда от имени мира. А давайте будем все крушить во имя мира. Да, выступать против, разрушать, бунтовать. Да, это все в руках самых больших лжецов.
3: Да, я тоже думал так, что мир — это все еще какая-то манипуляция, новая манипуляция, которую производят сильные над слабыми. Давайте, давайте сделаем такие ценности, чтобы принять всех и обнять кого-то иного. Но если невозможно заплатить крошечками, то можно заплатить вот этими разговорами. Пока нет любви Творца, невозможно будет, не станет шалом. И если не будет этого порядка общества, то это все не выдержит.
1: И то, что Бальсулам пишет, мир — это не мир в получении и какой-то компромисс. А уже пишет, что здесь этот компромисс получается, что при таких условиях, когда моё-моё, твоё-твоё, тогда появляется много эксплуатируемых и отстающих, пока их не стоит так много, что они могут начать выступать против. И вот мы видим сейчас войны. Как прекратить войну, не приводя, да, какое-то исправление, да? Компромисс, чтобы все не сдохли. Поэтому всякие соглашения, но и этот мир тоже, это недостаточно, пока кто-то не почувствует себя сильнее. Ну, хорошо, хаверим, мы пытались как бы помочь друг другу, да, соединиться с Бальсулам. Теперь давайте попробуем нечто общее сейчас в воздухе создать. Я бы хотел, чтобы мы сосредоточились на втором абзаце, потому что теоретически все члены общества согласились и решительно взяли полную силу не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности этой самой истине. Я еще раз читаю это предложение, потом мы попросим, если можно, поделиться в общем обсуждении здесь, в учебном зале и в системе Арвуд, выставляя знаки вопроса. Примеры, которые это демонстрирует в нашей жизни, где мы видим в нашей жизни такое выражение. Потому что теоретически как бы все члены общества согласились. А может быть, мы тоже члены общества, да? Не кто-то еще. Согласились, да? И решительно приняли на себя нисколько не отклоняться от истины. Но на практике сами вели себя в полной противоположности истине. Кто может помочь нам прочувствовать эту картинку, примеры, демонстрации, да, чтобы мы могли соединиться с Бальсуляном? Пожалуйста, здесь, во всем мире, пожалуйста.
3: Мы видим, что когда нету, собственно, равенства в реальности, но есть возможные такие места, которые мы пытаемся сделать равными такими, как бы равенство. И в этом мы иногда очень унижаем тех, кто хотят быть важными, и повышаем, возвышаем тех, у которых нет ничего, кроме внешнего.
5: Кен, Яли.
6: Рами
1: нам сказал до этого, когда тот начинает с истины, то уже сразу ты понимаешь, что тобой сейчас будут манипулировать, потому что все хотят быть в истине, но мы работаем всегда вот с позиции исключительности, такова наша природа, тогда эта истина, она как бы, все, когда мы говорим истина, получается все наоборот.
3: Да, наш пример из нашей жизни. Я могу поделиться с вами, что я воспитывался в кибуце Шумер ха-Цаир, и там просто написали эти слова Бальсулама: каждый получать будет по своим потребностям и давать по возможностям. Почему нету? Там не было ни бейт-кнеста, синагоги, ни мизузы, ни веры, ничего.
1: Спасибо за то, что ты внес еще больше путаницы. Теперь ты нас подготовил как следует, да? Немножко послушать урок Рава, да? Затронули Бальсуляма, теперь урок Рава. Урок где-то 11 минут. Записывайте разные моменты, выяснения, вопросы, а потом поделимся. Итак, клип номер 4, пожалуйста.
3: Я все-таки нарисую, чтобы было понятно. У нас есть милость, хесед, эмет, истина, цедек, справедливость и шалом, мир.
7: Да?
3: Истина, мы видим, что она непригодна. Мы не можем работать с истиной. Для того, чтобы мы могли жить в обществе, мы говорим, мы будем работать со свойством милость и свойством справедливость. Мы дадим людям слабым всевозможную поддержку, чтобы они могли существовать. Как результат этого мы приходим к свойству шалом, мир, который восполняет это все. И что у нас тогда получается? Получается, что у нас есть возможные те, кто поддерживает это общество, которые тянут нас к этому свойству эмет, и мы не можем работать.
1: Почему он говорит «моё, моё» и «твоё, твоё» — это истина? Почему?
3: На эгоистичном, эгоистическом уровне, да. Вы, ребята, вы путаетесь с желанием получать и желанием получать ради отдачи. Вы путаетесь то, что есть у нас в этом мире, в мире духовном. Он говорит о простом народе. Как мы можем организовать этот мир? Он не говорит здесь о духовном. Как может быть эта материальная жизнь быть организована?
1: Нет, ну это понятно. А с другой-то стороны, скажем, я принадлежу к разрушителям, и я говорю, мое-мое, твое-твое. Но мое-то исходит из того, что я использовал твою слабость, слабость других. Как может быть это истина?
3: Здесь как раз и противоречие. Если я умнее и успешнее, и больше учился, потому что у меня есть сила продолжать и желание, то есть я получил свыше эти такие продвинутые успешные свойства, и поэтому в жизни я преуспел. Почему же мне завидуют? Они говорят, мы завидуем тебе, потому что ты получил это от Творца, а я не получил.
6: Да?
3: Так я с этим не согласен. Кто мне это восполнит? Мы со стороны Творца мы не равны.
6: Как?
3: Поэтому как мы продолжаем это несовершенство так же в этом мире, со всеми этими условиями? Приходят люди тогда и говорят, а мы с этим не согласны. То есть какая у них, собственно, претензия к Творцу? Как мы можем исправить то, что сделал Творец. В этом, собственно, и проблема. Поэтому написано, иди к тому, кто создал меня.
1: То, что мы не одинаковы, это нормально.
3: Это нехорошо. Не порядок, я с этим не согласен. Если бы мы действительно были равны, не было бы никакого беспорядка.
1: Но то, что неправильно, то, что я использую слабость других. Вот это вот неравенство ради себя.
3: Да, конечно. Это уже как результат того, что мы не равны. Со стороны Творца мы не равны. Поэтому претензия и слабых, и сильных. Что же вы хотите? Так создал Творец этот мир. Что вы хотите, чтобы я сделал? Надавлю на себя, чтобы быть каким-то слабым, а слабый не может быть сильным. Сильный, успешный может стать слабым.
1: Да, но с другой-то стороны есть люди успешные, но у них есть ощущение ближнего настолько развитое, что они думают, что ради общества это им на благо. Готовы?
3: А что они там готовы? Ты видишь, платят миллионы медиа, чтобы они об этом просто рассказывали. А миллиарды оставляют себе. О чем ты говоришь? Будьте реальны. Да, Теранс.
1: А почему мы не одинаковы? Это что, ошибка Творца?
3: Мы не равны для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы могли прийти к равенству с Творцом. Только в нем мы можем быть равны, а никаким другим образом.
1: А если бы мы были одинаковыми, мы не могли бы раскрыть Творца?
3: Не, это как? Какой у тебя будет хиссарон, чтобы ты пришел к нему? Где? Как? Какой? Ничего-нибудь.
1: Люди знают правду в этом мире. Люди знают.
3: Люди ничего не знают. Они вообще не понимают, что происходит. Философы, они вообще более запутаны, чем все остальные. Да,
1: вы можете объяснить, что в нем мы будем равны? Что это значит?
3: Творце?
1: Да.
3: В Творце мы равны, потому что каждый приходит к своей реализации, чтобы уподобиться Творцу из точки в сердце. И каждый приходит к корню своей души, и мы там абсолютно не равны друг с другом, не одинаковы. Но каждый дает Творцу то, что у него есть, и поэтому, когда он реализует себя на 100%, он этим становится как все. И неважно, откуда я, из там ноги или из головы Адама Ришона, из этого парцуфа, мы все равны, одинаковы, потому что соединение всех в один парцуф, и мы приходим к состоянию, когда нет там рож-тох-сов, а все становится как одно совершенное общество. И только во время исправлений, духовных исправлений, мы строим парцуфы, подъемы и падения и так далее. Но в конечном исправлении все становится круглым, все становится единым. Это первое. Второе. Даже в исправлениях, даже в первом исправлении мы уже поднимаемся над желанием получать, и все наши действия, они ради отдачи. Поэтому я включаюсь во всех, и все мои действия, они для того, чтобы наполнить их желание. Все действия. Поэтому в духовном нет... Это зависит от ступеней, конечно, это еще не в гмартикун, но в духовном у нас нет никакого действия, которое бы принимало во внимание того, кто выполняет это действие, а только по отношению к кому выполняется это действие. Всегда действую с желаниями, чужими, возлюби ближнего как самого себя, дают им подушку, стул и так далее.
7: Да.
1: Так мы равны как бы в отдельном весе, да, таком вот каждый дает усилия, равны отдачи.
3: Верно, иначе не может быть. Как ты можешь представить себе как по удельной силе, которую получили от Творца, что мы равны? Все мы разные, но тем, что я реализую себя на 100% в отдаче, тогда мы все равны. Нет в этом никакой разницы между людьми. Он может отдавать 100 килограмм, а этот может отдавать 2 тонны. Это не важно. Не важно. Каждый дает из своих истинных усилий. Он сокращает себя и совершает действия отдачи всеми своими силами. Как же может быть, что мы тогда не равны? Это одна формула для всех. Другой результат, но результат — это уже за счет Творца. Результат разный, но мы все в слиянии, потому что мы все находимся в свойстве отдачи, не в свойстве получения. Каждый не проверяет свое желание, насколько он на 100% реализует желание отдавать.
1: Получается, что в желании получать мы никогда не будем равны?
3: Конечно же нет, потому что ты внутри своего кли, ты проверяешь его. В желании отдавать ты сразу поднимаешься над желанием получать, над этим кли, и начинаешь подниматься к отдаче. А в отдаче уже и малый, или большой, все уже в отдаче, и все важны как один. Нету разницы в отдаче. Это может быть Раби Шимон или может быть Шимон с рынка. Они оба находятся в отдаче, они равны.
1: То есть неравенство — это истина, да, сейчас, материальном?
3: То есть недостаток равенства относится, да, к свойству истины. Да. Все, что приходит свыше, и ты можешь это организовать только с помощью того, что ты поднимаешь всех выше желания получать. Да, мы слышали Рав, который уточняет, и мы записали это все. Сейчас мы поделимся этим в десятки, потому что мы слышали от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству. Постараемся дать больше деталей в этот ответ из того, что мы слышали. Потому как услышали мы от Рава, что необходимо для того, чтобы прийти к настоящему равенству.
1: И после того, как мы это выясним на семинаре, потом подготовьте, чтобы поделиться вашими понятиями и в общем обсуждении.
3: Семинар 5 минут.
1: Можно сказать, насколько потрясающе и текст, и урок, и объяснение. Так что требуется? Требуется продолжать дальше. И в конце, как сказано, каждый должен реализовать свои 100% удельных сил, которые получила Творца от природы. И каждый может сделать максимум 100 килограмм, 2 тонны. Результат от нас не зависит. Замечательно сказано. То есть мы не отвечаем за результат, иди к тому, кто меня сделал. А тут как раз не то чтобы равенство. Равенство — это одно из состояний. Это правильное продвижение.
3: Рав сказал, что возможно прийти к равенству только через отдачу. И когда мы поднимаемся над своим желанием получать, мы можем прийти к равенству. Нету в Каббале равенства, нету в получении равенства. Мы все углубляемся в свои желания. Если мы пытаемся отдавать, мы только тогда сможем быть равны.
1: Вот вопрос, что важнее. И еще. Легкие или печень? Ну, отдача, отдача. И важность вот организма, тела, момент, когда все находятся в отдаче по отношению к общему, к целому. Вот это не важно, отличие органов. Все работают на благо организма, и тогда организм здоровый и функционирует. И тогда вот отдача. То есть можно вот увидеть это равенство. Творец — это совершенство. Если смотреть на совершенство, то в момент, когда каждый в силу своего удельного веса в отдаче всем, тогда в силу его исключительности, так будет настоящее совершенство. Ты не можешь смотреть на отдельный орган и как бы, да, в кли сам. Ты не можешь туда смотреть. И никогда это не будет одинаковым и равным. Только в отдаче по отношению к общему.
3: Сказал, что со стороны Творца мы не равны. И исходя из этого неравенства и через объединение, мы можем в нем быть равны, только в нем. И эта идея в том, что Творец — это свойство любви и отдачи. И туда мы будем в состоянии любви и отдачи, и там уже математика желания получать уже не действует, а действует усилие каждого в направлении свойства Творца быть в отдаче всеми силами, и тогда уже не считают сколько. То есть если все там находятся, то уже не считают. Это уже за счет Творца, но усилия реализовать себя на 100% в отдаче, это мы, да, можем сделать.
1: В первую очередь, Рав предупредил, чтобы не путаться между материальным и духовным. И это очень важно, потому что тут мы видим разных людей, которые или кричат во имя справедливости, или представляются праведниками. Но Рав сказал, они миллионы заплатили средства массовой информации, а миллиарды оставляют себе. Поэтому надо это следить за этим. Но в духовном будет равенство, и равенство в том, что каждый выдает все свои 100%. И в этом он равен всем. Потому что каждый выдает все, что у него есть.
3: Да, об этом же выяснении Юры интересное. Мы говорим, что мое, твое — это свойство с дома. И это верно, это в принципе истина, но увидеть, что это не окончательно, для этого нужна точка в сердце, для этого нужно еще что-то, какой-то внешний взгляд продвинутый, чтобы добавить туда отдачу. Тогда ты видишь действительно, что это не совсем достаточно, и нужно добавить еще что-то.
1: Ну да. Ты не можешь выйти из этой порчи, пока ты не поднимешься над своим желанием получать. Это в конце концов решение наукой Каббала. И мы должны постараться выйти из желания получать.
3: Да, мы видим, каким образом Бааль Сулам ведет нас. Мы слышали здесь в фокус-группе, он ведет нас логически, этап за этапом, и дает нам понимание нашей природы. Действительно, нашей природы как индивидуумов и как группы. И сейчас мы хотим услышать, послушать товарищей здесь и в системе Арвут и мирового Кли, что необходимо для того, чтобы прийти к истинному равенству. То, что мы сейчас учили, это такой развивающая статья Бальсулам, как и все статьи. Мы еще добавим еще немножко немного добавим к пониманию. Невозможно быть только в категориях этих. И как нужно понять, как прийти к полному равенству. Мы видели, как объяснил Рав, и каждый воспринял то, что Рав объяснял. Что мы слышали в десятках, пожалуйста, поделитесь.
7: Мы же в нашем мире, да, действуем в соответствии с нашим опытом и поиском нашего. И в этом месте мы не можем быть равны. Но то, что я слышал на уроке, что мы можем выстроить кли к целям Творца с помощью света. Тут у меня есть вопрос, если можно. Как строится кли с помощью света? Как я строю? То есть у меня тут какой-то такая стенка стоит. Как бы опыт есть, но все время ошибки. Я не могу строить на своем опыте. Мне надо построить что-то новое, то, чего у меня раньше не было. Свет мне помогает. Но как перейти? Как оторваться от своего опыта и быть только в целях света, чтобы он помог мне строить новый кли. Ну и кто может ответить Владу?
3: Вопрос понятен. Если у меня есть какой-то опыт, я приобрел опыт, я пытаюсь понять вопрос, да? Все, что я прошу, это на основе моего опыта. И здесь, собственно, нужно прийти к чему-то новому, в чем нет у меня никакого опыта. Как я прошу у света, как раз что сделает мне то, что как раз я не знаю, я даже не знаю, что просить. В этом вопрос, да?
7: Да, именно вот то самое место. Как оторваться от своего опыта и просить чего-то, чего у меня нет. Да и у кого я прошу? У Творца? Я должен быть тогда как бы под воздействием света. Тут где-то ответ, но у меня как-то не складывается, да, вот этот пазл в голове.
3: Кто-то хочет ответить?
2: Кен Хайм.
3: Да, Хайм. Есть вещи понятные, ясные. Каждый должен положить свое зернышко, потому что вещи начинаются все от Творца и заканчиваются Творцом. И в процессе этого каждого личного зернышка это не внутри себя, это вне себя. И тогда есть это все собирается в центре десятки или здесь в центре, который призывает этот свет для изменения. Спасибо.
7: Мы слышали, что наше равенство в усилиях в отдаче, и мы равны в действии в этом. То есть продвигая товарищей, группу, все, кто здесь, в духовное. А результат у каждого будет как бы получен каждым по-своему.
3: Секундочку, это равенство или это изменение? В чем тут?
7: Мы равны в усилиях продвигать каждого в духовное. Понятно, что это удельные усилия, но в этом усилии, я не хочу там говорить сокращение, экран, это уже усилия каждого из нас, и в этом мы равны.
3: Это статья, этот вопрос, который задали вы, собственно, как я могу работать с опытом, которого у меня нету. Поэтому важно, чтобы десятка была у человека, были есть подъемы, падения, есть дни, когда это возможно, когда невозможно. Нужно понять, что в дни, когда это невозможно, когда ты в падении, как раз в эти дни ты можешь достичь больше в свойстве равенства. То есть нужно отменить все, что у тебя есть, и понять, что никогда у тебя падение, ты можешь понять, что ты можешь получить больше из этого свойства истинного равенства, и ты не смог. Это как раз напоминает первую часть урока. Рав сказал там, что

0: Мы не слышим. Можно повторить, пожалуйста?
1: Bonjour, les amis. Cette question me rappelle la leçon d'hier où on nous dit que le grand prêtre ne doit épouser qu'une vierge.
2: Этот вопрос мне напомнил урок вчерашний, когда великий первосвященник может жениться только на девственнице. Да, каждый день должен быть как новый. Спасибо. Макс 41.
3: Мы привлекаем свет своим подобием свету.
4: Туда, Latin One.
5: Sí, amigos. Comentaba un amigo que al final el mundo solo entiende si se siente bien o si se siente mal.
0: Товарищ сказал, что в конце концов мир понимает, чувствует себя хорошо или нет. Это важно. Только для народа. А нам важно достичь свойства души, корень души и свойства отдачи. А удачный, удачливый он или он разрушитель, это не важно. Есть, я думаю, что самое важное — это забыть все, как Бальшим Тов, он забыл весь алфавит даже.
2: На уроке, который мы видели сейчас, урок Рава, там было такое выражение, может быть, останемся, да, и постараемся сейчас выяснить между нами на семинаре. Мы не одинаковые. И для того, чтобы вот это из-за неравенства между нами, мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Давайте, я сейчас повторю это выражение еще раз, так, чтобы нам удалось что-то, да, так как бы усвоить. И выясним между собой в семинаре, да, и возьмем это в жизнь нашей десятки, где это встречается с нами, нашей десятки, с каждым товарищем, я и товарищи и так далее. Рав сказал так: мы не одинаковые. Для того, чтобы благодаря этому неравенству между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Может быть, даже запишите, чтобы это у вас было перед глазами. Мы не одинаковые, сказал Рав. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью этого неравенства между нами мы смогли прийти к равенству с Творцом. Последний раз я повторю, и потом будем выяснять между нами на семинаре, где это встречается в жизни десятки и о чем это говорится. Мы не одинаковые. Для того, чтобы с помощью неравенства между нами мы смогли бы прийти к равенству с Творцом. Где это встречает нас в десятке? Пожалуйста, 5 минут, семинар.
0: Да, мы можем видеть это. Действительно, вот в нашей десятке каждый товарищ, он иной и по характеру, и по условиям, которые он получил, до корня своей души он иной. Когда мы пытаемся приблизиться к духовному, каждый видит это из своего кли. И тогда это недостаток равенства между нами приводит к тому, что мы как орехи. Мы хотим, чтобы все продвинулись, но я хочу, чтобы все продвинулись так, как я хочу. И как раз недостаток равенства, который приводит к всяким конфликтам, к раскрытию этих разности между нами. Мы не можем никогда восполнить это в десятке. Нужна действительно высшая сила, которая объединит нас выше всех этих различий, которые раскрываются.
2: Это особенно явно видно в десятке и вообще по жизни. Да, когда у каждого товарища точка в сердце горит, есть иметь общую цель, и при этом каждый в своей природе, даже в полной противоположности, в каждом параметре. Это все, чтобы напомнить нам, что нас собрали здесь, что есть кто-то, кто собрал.

0: Он нас здесь, да, привел к одному учителю в единую методику, в общую, которая передается из поколения в поколение каббалистами, для того, чтобы мы могли подняться над всеми отличиями. Они нам нужны, чтобы мы могли подняться над ними и прийти к состоянию любви и единства, чтобы стать как один перед Творцом. Это огромный подарок, что мы получили, вот эти все отличия между нами.
1: Да, согласен. Можно понять это, принять это как подарок, не почувствовать, но потому что это то состояние, которое позволяет развитие и движение. То, что мы не одинаковы, это всегда есть у нас какое-то несогласие, неспокойствие. Это обязывает людей искать решения, пройти все неправильные решения, несовершенные. Пока что то, что у нас неравенство в природе построено, это обязательство того, что мы придем к совершенству.
0: Каббалисты не философы, они говорят о реальности. И мы видим, что неравенство между нами работает через наше желание получать с этими действиями зависть, когда мы хотим, как это говорится, зависть, страсть и тщеславие выводят человека из его мира. Так вот эти зависть, страсть и тщеславие — это наши силы, потому что без этого мы бы с места не сдвинулись. Если бы мы были одинаковы, у нас не было бы причины сдвинуться с места. Каббалисты, еще раз, они очень практичны. Необходимо вот это неравенство, чтобы продвигаться к Творцу.
1: Да, в этих двух линиях всегда есть такое напряжение. Это напряжение необходимо для развития, потому что мы должны, обязаны объединиться. Мы не можем, но обязаны. Но мы не можем. И выходит отсюда крик Творцу, чтобы Он объединил нас в новой природе. А в нашем состоянии это не понимается. Невозможно понять это божественное совершенство. И все это неравенство и несовершенство приводит нас к развитию относительно и требованию относительно.
0: Можно как бы объяснять там на контрасте света и тьмы, но в практической жизни десятки мы видим, что даже на трапезах, на наших встречах, какое-то колоссальное достояние, что в том, что товарищ отличается от тебя. Да, особенно вот это упражнение, глава десятки, это так проявляет, это порядок выяснений, пока ты не приходишь к тому, что ты очень его любишь, ты нуждаешься в нем, потому что там есть Творец. Для тебя он представитель Творца, который перед тобой помогает тебе исправить вот этого кота в тебе.
1: Невозможно не согласиться, это верно. Просто это выпрямляет нас всех. Да, мы пришли к времени для вопросов. Можно спросить обо всем, что мы прошли здесь на уроке, что мы слышали от Бааль Сулама, от Рава, на всех наших семинарах, которые мы провели. Любой вопрос, который поднимается, можно задать, пожалуйста.
0: Мы слышали, что надо видеть вот это вот удельное усилие каждого товарища. А как можно увидеть вот это вот удельное усилие? Если мы смотрим на внешние действия, ты видишь один товарищ, который делает много, а у него большое удельное усилие, другой делает меньше, то меньше дает удельного усилия, или как я все это переворачиваю, потому что превращаю это все, потому что мне так удобно. Как же измерить вот это удельное усилие, товарищи?
1: Да, по законам подобия свойств, да? Как мы можем вообще раскрыть что-то вне нас? Дайте ему микрофон. Как я вообще раскрываю что-то вне себя?
0: Согласно моим клеям.
1: А что такое мои келим?
0: Мои свойства.
1: Свойства, но потому, как ты спросил, что это твои келим?
0: То, что я вижу, то, что я чувствую в этом мире, я вижу, что товарищ делает много действий, прикладывает особые усилия.
1: Да, но могу я видеть, когда вижу со стороны, приходит гость, да, много раз у нас есть конгрессы, какие-то мероприятия. Сегодня будет у нас мероприятие здесь для сообщества учеников. Приходит гость, приходит и смотрит, он говорит, ой, как замечательно, какая организация, порядок, какая атмосфера. Это гость, может быть, ученик, который участвует, да, но он тоже приходит на это мероприятие. Может быть, кто-то, кто очень-очень вкладывает в это мероприятие, а есть тот, кто просто взял ответственность за это и управляет этим мероприятием. Ну, очень важно, что происходит. Видят ли все одно и то же мероприятие?
0: Нет.
1: Почему? Это тоже мероприятие.
0: Но каждый в мере своего вклада видит.
1: Это верно. Поэтому как мы можем видеть это удельное усилие всех?
0: В этом вопрос.
1: Если мы сами будем делать максимум, который мы можем, и будем в совершенстве с собой, что мы действительно сделали этот максимум выше необходимого для цели, тогда у нас раскроются глаза увидеть других, которые тоже вкладывают максимум. Потому что перед этим всегда у меня будет какая-то критика, всегда я буду говорить, я так, а он так, я больше, он меньше. Мне кажется, так или иначе. И это тоже недостаточно. Из этого максимума нужно требовать у света, как мы у Влада слышали, откуда приходит это требование, не из прошлого же опыта. То есть после каждого вклада такого нужно требовать от света, для того, чтобы можно было оправдать товарищей, увидеть их вклад. И здесь процесс. Но перед тем, как человек сам вкладывает максимум, как он смотрит, откуда он это видит, откуда смотрит, с какой-то башни сверху, откуда он смотрит на всех.
0: Если будем видеть, что человек, как бы, который вышел в этот путь, он все-таки исправляет, да, каждый вклад каждого и ценит каждого в течение времени, все труднее это видеть.
1: Да, дают для начинающего такое промо, чтобы он впечатлился. Дают такой подарок. Потом добавляют тебе немного авиюта. И тогда где тогда твое оправдание товарищи? Тебе дают приобрести это самому. Когда приходят начинающие, приходят впечатляющие, какой организация, порядок, все совершенно. А потом он хочет уже, хотят его продвинуть. И тогда он должен приобрести это сам. Как действительно, как объяснил нам Рав, и как мы слышим от каббалистов, человек должен дать все, что у него есть, насколько он может, для того, чтобы сказать в конце дня себе, я сделал сегодня максимум из того, что я мог. И каждого свой путь, мы все разные, но в этом мы равны. Это называется товарищи.
0: Равенство по отношению к свойствам, отдачи, внутренние усилия. Там. Вот я хочу задать вопрос до этого еще, для того, чтобы стать товарищем в группе. Вообще начать всю эту историю. Каббалисты говорят, есть условия, ты должен быть на уроке, ты должен платить массер, там раз, два, три, четыре. Я смотрю на товарищей. У каждого в материальном совершенно разные условия. Этому трудно, а этого как-то по-другому. Разные условия. Во всех этих условиях обязывают нас выйти на уровень. Ты должен быть на уроке, так ты должен платить. Так. Как такое может быть?
1: Кто?
0: Каббалисты не ставят условия. Они говорят, как устроено мироздание. Мироздание устроено согласно одному единственному закону, который раскладывается на множество законов. они это все раскрыли. Тебе рассказывают пример. Ты сказал, вот, например, об уроке. Каббалисты обнаружили, что если человек хочет приблизиться к высшему свету, он должен сделать усилия со своей стороны. Проснуться рано утром. Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я проснулся и пошел в сторону света, чтобы соответствовать ему. Это первый закон. Второе. Каббалисты раскрыли, да? От Якова, что каждый человек, который получает от Творца, для того, чтобы правильно себя организовать, он должен взять десятую часть того, что он получил, и вернуть исправление мира. И вот говорят, все, что ты мне дашь, десятина тебе, чтобы я вышел из этого своего сна и приблизился к истинному миру, как устроено мироздание. Так все, что нам советуют каббалисты. Где мы относительно этого всего? Мы товарищи. Товарищи в том, что помогаем друг другу познать эти законы и привести себя в соответствие им. А поскольку наше время кончилось, мы закончим третьим клипом. Пожалуйста.
1: Объясняет нам Бааль Сулам, что мы не можем прийти к правильному истинному распределению, справедливому распределению, справедливому обществу, вообще к справедливости и в обществе все, что относится к справедливости, потому что не может быть справедливости с точки зрения и основы творения, корня творения, потому что если есть больше, чем один, то не может существовать справедливость. Когда есть справедливость? Когда есть один. Если двое, то уже кто-то один будет больше или меньше, чем другой. Будет, они разные. И тот, кто... Это не может тогда быть справедливость между ними. Справедливость — это единое. Единое. И внутри тогда существует что-то одно. Если это разделяется, уже есть проблема. Потому что творение — это желание получать, одно желание получать, оно с полно света с самого начала, то таким образом находится в слиянии с самого начала, он и его имя едины, есть справедливость, есть шалом, совершенство, есть все, нет ничего плохого. Все одним словом выражается — совершенство. Если это творение разделяется, насколько больше оно отдаляется и разделяется, когда начинается расширяться, пока не разбивается на части, и эти части не могут... Не будет, пока они эти части не станут различными, противоположными. До этого момента не может даже слово «справедливость» быть рядом с ними. Не будет возможности прийти к справедливости. Да, и объявление. Сегодня пятница. В Бет-Кабалалям, в Петах-Тиква, будет День единства для сообщества учеников, для того, чтобы укрепить связи с этим сообществом учеников. Нам необходимо поддержка всего мирового кли для того, чтобы преуспеть в этом мероприятии. 28 июня в 6:30 вечером будет открытая встреча между руководством и товарищами, будет транслироваться в системе работ. Нам необходима ваша помощь после песни для того, чтобы организовать этот зал, поэтому трапеза хумуса состоится в 5:40.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты. Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают. А делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле. Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, который называется верой. Как сказали наши мудрецы, пришел Хавакук и свел все принципы к одному. Праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
0: По
1: этой причине человек не способен видеть истину. А вместо этого он должен верить, что это так. И в порядке работы общей массы народа есть еще, есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением, наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может верить Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере выше знания, он получает вознаграждение. Вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе, а наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку иногда он становится наоборот ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
2: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток стоит в том, что они не могут выставить своих, удержаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовной работы это проясняется, как мы учим, что существуют три линии: хесед, милость, дин, суд и рахамим, милосердие. И это, как мы говорили в предыдущих статьях, что человеку для того, чтобы он мог идти, нужны две ноги, правая и левая. И это подобно двум высказываниям, которые отрицают друг друга. Пока не появится третье высказывание, не разрешит их спор. Другими словами, две линии породили линию, разрешающую их спор. И так можно объяснить, что значит пахота, посев и урожай, стоящих в копнах, в отношении работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
1: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий кирим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот, желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать.
2: И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемым хесед, и благодарит Творца, за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. У него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек мира, а он видит сейчас, в то время, когда перешел в левую линию, что у него нет ничего, что было бы по-настоящему ради небес.
1: Это называется посев. Подобно тому, как берут хорошие семена пшеницы и сеют их в поле. Тот, кто не привык к полевым работам, смотрит на человека, который взял эти семена и посеял их в землю, как на сумасшедшего. Аналогично и здесь. Делают так же, когда человек берет хорошие состояния, в которых есть совершенство, и за которое он уже воздал благодарение Творцу, а теперь он отменяет их. И это похоже на человека, который взял хорошие семена пшеницы и посеял их в поле. Однако истина состоит в том, что нельзя идти на одной ноге. Однако две эти ноги считаются двумя высказываниями, которые отрицают друг друга. Поэтому Исхак называется, что он засеял свое поле. Это свойство левой линии. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И следует объяснить, что когда человек чувствует, что он близок к Творцу, это называется приближает правый, а отталкивает левый, означает, что когда он критикует, то есть его отталкивают от работы по отдаче. И наши мудрецы хотят сказать нам, что человеку нужны две вещи. То есть правая линия и левая, как сказано выше, потому что на одной ноге идти невозможно. И это свойство Ицхака, которое называется посев.
0: Немца.
2: Получается, что Авраам называется правым свойством, то есть хесед, милость, совершенство. И это называется белизна. Как сказано выше, что есть три участника — отец, мать и творец, где отец — это первое свойство, то есть одна линия, и это хесед, который указывает на совершенство. Совершенство называется белизной. Как сказано, если будут грехи ваши, как багрянец, то станут белыми, как снег. И это называется «правое приближает». То есть он чувствует, что он близок к Творцу.
3: А мать дает красное. Красное цвет указывает на недостаток, то есть нукву, женское свойство. То есть там он видит, что его полностью отталкивают от работы на отдачу. Поэтому он находится в состояниях подъемов и падений. Это называется, что у него есть только частичная вера, как сказано. Из-за того, что у него есть много падений, а во время падения у него отсутствует вера. Однако человеку не следует уделять много времени левой линии, называемой второй линии, поскольку в это время человек находится в состоянии отделения от Творца. Таким образом, по большей части работа должна находиться в состоянии совершенства. Это называется обновление Луны. Это значит, что нужно постоянно человеку обновлять в себе белую, то есть правую линию, которая есть белизна. Тогда как во время падения, когда у него уходит вера, он иногда остается без сознания, подобно человеку, попавшему под грузовик и получившему травму, который не знает, что он упал. И смысл в том, что человек лежит под своей ношей, как написано, если увидишь осла, врага твоего, лежащим под ношей его. Это потому, что он не может подняться и пойти выше знания, так как работа идти выше знания является ношей и бременем, которое он не может вынести. Поэтому, если он от этого отвлечется, то сразу же попадет под грузовик. Это называется получить травму в результате аварии. Следовательно, человек должен остерегаться и всегда держаться в правой линии.
2: Сказано, получается, что исправление, когда человек идет в левую линию, стоит в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и будет ждать, пока к нему придет пробуждение свыше. А он привлекает к себе левую линию, и тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет ни одной искры, чтобы он хотел работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что наши мудрецы сказали о Давиде, сказавшем: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока рассвет, который называется черным, то есть свойством тьмы, чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму и молится, а не чтобы Творец осветил его свой лик, и автоматически он выигрывает время от того, что у него есть подготовка к тьме, и тогда легче исправить ее. Из двух вышеупомянутых линий, то есть правой и левой, порождают третью линию, являющуюся средней линией. И это, как сказали мудрецы, Творец дает ему дух руах и душу нешама. Другими словами, после того, как человек закончил работу в двух линиях, и у него уже раскрыто все зло, и это пришло к нему, потому что эти две линии подобны двум высказываниям, отрицающим друг друга, но человек видит, что этого что нет конца подъемам и падениям, и тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы он получил желание отдавать.
3: Когда Творец помогает ему, он вознаграждается постоянной верой, поскольку у него уже есть отдающий килим. Ведь прежде чем человек обретет отдающий килим, ему невозможно иметь постоянную веру, так как при падении он теряет веру. И получается, что человек не может постоянно верить Творца. И это, как выясняется в предисловии книги Зоар, поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно тому, как они были созданы, мы обязательно ощущаем действие управления как зло для нас. Следовательно, когда человеку плохо, в той же мере он отрицает его управление. Страшно подумать, и скрывается действующий от него. Таким образом, мы видим, что до тех пор, пока человек не удостоится отдающих килим, он не может иметь постоянной веры. Получается, что благодаря тому, что человеку достаивается желание отдавать, которое является результатом работы в двух линиях, благодаря которой все зло проявляется полностью до такой степени, что человек приходит к решению, что только Творец может помочь ему, и он прилагает усилия в этой работе и не убегает с поля боя, и тогда он удостаивается средней линии, называемой Творец дает ему дух руах и душу нишама. Это называется раскрытие лика. Это называется, как написано, что такое возвращение, пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше он глупости своей.
1: Отсюда следует объяснить то, что мы спросили, что означает в работе то, что сказано, пришел Яков, и это капля урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его, стоял он над ними, наши мудрецы, дали об этом пример, царь не стоит на своем поле, делает это только когда урожай стоит в копнах. Следует объяснить, то, что царь стоит на своем поле, имеется в виду человек. То есть человек происходит от свойства Малхута. Малхут называется полем. И человек должен прийти к состоянию поле, которое благословил Творец. Это достигается усилиями в двух вышеупомянутых линиях. Это свойство пахоты Авраама и сеяния Ицхака. Затем выступает свойство урожая в копнах, когда уже видно вознаграждение от работы, и это урожай, то есть свойство Якова. И это, как сказано выше, что после того, как он удостоился помощи от Творца, то есть Творец дал ему свойство души, называемое раскрытие лика Творца. И это называется, что Творец стоит над ним постоянно. То есть тогда он удостаивается постоянной веры. И потому сказано, и стоял над ним Творец. Другими словами, после того, как человек пришел к свойству средней линии, то есть свойству Якова, над ним уже стоит Творец, как сказано в приведенном выше примере, что царь стоит на своем поле, когда урожай собран в копны. И это как приводится Творец, однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий, закончил все, что он должен был сделать силой своего выбора и укрепления в вере в Творца, тогда Творец помогает ему, человеку достаивается постижение явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он достаивается полного возвращения.

0: Малетас омер шам,
1: в предисловии к учению десяти сферот Бальслам говорит, однако из того, что выяснилось, что человек действительно не может быть абсолютно уверен, что он больше не согрешит, пока не удостоится постижения управления вознаграждением и наказанием, то есть раскрытия лика. Раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творцом называется свидетельством, которое обещает ему, что не согрешит он более. Это значит, что в это время он вознаграждается постоянной верой, как сказано выше. И сказанное можно объяснить написанное: «Жив Творец и благословен оплот мой в Творце, прославится душа моя». Нам следует понять значение слова «жив Творец» по отношению к Творцу. Что это за похвала Творцу? И следует объяснить, что это означает «жив в работе». Кто называется «жив Творец»? Тот, кто верит в Творца, что он управляет миром, как добрый и творящий добро. Такой человек называется живым. А благословен оплот мой, имеется в виду тот, кто получает от Творца форму этой веры. И Творец — это его желание творить добро своим творением. И такой человек благословляет Творца за то, что дал ему веру, так как сам он не смог бы принять на себя веру выше знания, ибо это дар Творца.
2: Также следует объяснить, что такое «в Творце прославится душа моя», что означает «в Творце», если Творец приблизил его к себе, за это прославится душа моя. То есть душа человека дает благодарность Творцу за то, что он приблизил его. Это называется «Творец дает ему дух и душу». И своими силами человек не смог бы добиться этого. И за это он восхваляет Творца. То есть человек сейчас, когда у него есть вера, это только то, что Творец дал ему. И за это он благословляет Творца. Творец называется средней линией, как сказано выше. И только благодаря работе в двух предыдущих линиях человек после этого удостаивается свойства, а Творец дает ему дух и душу. И сказано, получается, что только Творец может помочь ему выйти из-под власти получающих келим, поэтому во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и просить его, что стоит для него, чтобы Творец оставил, чтобы он оставил место и предоставил свое место желанию отдавать, желая дать понять, что подчиниться ему. Человек должен знать, что тело никогда не согласится с этим, и жаль разговоров, а пусть он попросит Творца, и вот только у него есть сила отменить тело, и ни у кого другого. То есть никогда тело не согласится на это. И в любом случае нет смысла спорить с телом. Лишь когда он желает сделать что-то ради небес, он должен просить Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть желание получать для себя. И сказанного следует объяснить, то, что сказали мудрецы, не умножая разговоров с женщиной. Это сказано о жене человека, тем более это касается жены товарища. И хотя главное — это простое толкование, но в плане работы можно объяснить, что женщина и мужчина понимаются в одном теле. То есть жена человека называется желание получать. И это называется накива, женское свойство. И она всегда желает лишь получать.
1: Следовательно, иногда, когда человек желает сделать что-то ради отдачи, он называется Захар. Иш — человек, а желание получать сопротивляется, и человек хочет развить дискуссию со своим желанием получать и дать ему понять, что ему стоит дать человеку работать ради отдачи. Об этом сказали мудрецы, что это пустая трата слов. В этом смысл сказанного. Это сказано о жене человека, имеется в виду его собственное желание получать. Тем более это касается жены товарища. товарища. То есть спорить с желанием получать товарища, и что он будет спорить с ними, даст им понять, что стоит делать все ради отдачи. Поскольку только Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать для себя. Поэтому тем людям, которые желают идти по пути, чтобы прийти к состоянию, когда все их действия будут ради небес, им нельзя читать мораль своему товарищу, почему он не занимается работой на отдачу. Потому что если он хочет исправить желание получать товарища, это значит, что у него как будто есть силы для этого человека. Но на самом-то деле человек делает иногда что-то ради отдачи только благодаря силе Творца. Поэтому запрещено ему читать мораль своему товарищу.
0: Перейдем
1: к уроку от 13 февраля 2002 года.
2: Мы прочли статью «Человек Слом», первый том, 271 страница, Решен Алев. Что такое, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах? В работе. Есть много вещей, которые есть в этой статье, много нюансов. Прежде всего, конец статьи очень яркий, что человек, нельзя ему говорить о хисароне с товарищем, нельзя читать мораль товарищу и говорить: «Ну, что с тобой, почему ты не шевелишься?» Я много слышал тут в группах, что один даже просит у другого: «Ну, дай мне хисарон, ну где твои наши хисароны, почему мы не шевелимся, так?» И это неверно. От хисарона ты никогда не будешь шевелиться, ты можешь шевелиться только назад. Это деградация, ты можешь идти вперед только от величия Творца, свет, возвращающий к источнику. Только от совершенства, от жизни, от ощущения духовной жизни человек может жить и цвести. Это клипа говорит нам, что пойди к хисарону, начни копаться, начни больше страдать, и тогда от страдания ты вознуждаешься в духовном. Это неверный подход. Это просто совет клипы, а не святости. Никогда нельзя обращаться к хисаронам. Нужны хисароны, чтобы они пришли от осознания величия Творца. Свет строит хисарон, а не хисарон увеличивает себя, сам из себя. Где вы видели такое действие в духовном? Это то, что он говорит, что нельзя спорить с желанием получать вообще. Не обращайся к нему, не обращай на него вообще никакого внимания, как будто его не существует. От того, что будешь заниматься желанием отдавать, осознанием Творца, правой линии, благодарностью, разными позитивными вещами, свет построит тебе хисароны, силы, мысли и даст вам препятствия, не волнуйся, все даст тебе. То, что тебе нужно, а не то, что ты якобы будешь сидеть, пожирать себя, и от этого ничего не получится у тебя. Свет возвращает к источнику, и все, нет другой силы. Поэтому нельзя группе, в особенности группе, если один пожирает себя, пусть ест. А если группа собирается и начинает: «Какие мы, где мы?», начинают плакать, тогда и отпивают себя. Это нехорошо. Я говорю, что можно делать, он говорит, что можно делать это полчаса в день, если человеку 2-3,5 часа в день, если ему удается быть слитым с правой линией, тогда действительно у тебя есть достаточно сил, основа, чтобы критиковать правильным образом. Но если нет, все время занимайся правой линией. То есть конкретно, просить величия Творца, если кричат к Нему, кричат, чтобы раскрылся, чтобы дал влечение к Нему, чтобы раскрыл, зачем Он мне нужен. Так? Все. Но не выходить в противоположную сторону из фараона, как бы, ну почему ты не даешь мне ударов, чтобы я ушел от тебя? Это не на пути развития. И это то, что он говорит, что если ты увидишь быка врага своего. И тут есть еще, если ты увидишь быка врага своего, отсюда можно понять, что Тора говорит. Если ты увидишь быка врага своего, если он, допустим, упал, не может продолжать работать, а этот человек в простоте. Этот человек, он враг, ты его ненавидишь, но ты видишь, что его бык упал и не может продолжать работать. Ты обязан помочь этому человеку, даже если ты ненавидишь его, и вы просто враждуете. Ты обязан помочь его быку встать на ноги и делать какие-то действия, чтобы его бык начал работать. Мы должны отсюда, прежде всего, сделать вывод, что поставить быка для работы человека в направлении цели, его окружение, чтобы он мог работать, это выше всех других расчетов. Я люблю его, я ненавижу его, он близок мне, далек от меня, это не важно. У меня есть какие-то вещи. Миша, что вы там разговариваете? Если у меня есть что-то к нему в прошлом, что я враждовал с ним, или какие-то расчеты, которые были у меня с ним, это не важно. Если это касается цели, я обязан стереть все прошлое, обязан идти только чтобы поднять этого быка, и чтобы он продолжал работать. Не дай Бог привлекать к духовной работе какие-то животные расчеты, которые меньше этого уровня. Это разрушает все. Мы видим это также, что если увидишь быка врага своего, да? Вот так, я могу не любить этого Хуспановича, но то, что относится к работе, я обязан помочь ему, чтобы продолжал. Нет тут расчета вообще ни с чем другим. Ну так. Нос его мне не нравится. Это что-то одно, а то, что относится к работе Творца, наоборот, наступить на эти расчеты и помочь любой ценой просто. И именно в тех моментах, где я ненавижу его, это выигрыш. Поэтому не может быть в группе, я хочу соединяться с кем-то, нет, меньше, больше, мне легче с этим, мне проще с тем. Просто нужно видеть, что здесь большие выигрыши. То есть цель должна быть выше всех других расчетов. Вот и все. А если это не так, мы обязаны что-то сделать здесь на месте.
3: Да. У меня есть какая-то путаница с понятием хиссарон. Сейчас вы говорили о хиссароне в отрицательном смысле.
2: Хиссарон всегда негативный. Зачем мне нужен хиссарон?
3: Но мы иногда говорим, что хиссарон — это желание. Если у меня есть желание, то как относиться?
2: Хиссарон у нас и ощущается негативно и считается вообще негативной формой. Есть у Творца хиссарон? Он создал его как сущего из ничего. Так что может быть в этом хорошего, если у него нет? А что? Другой хиссарон. Хиссарон прилепиться к нему. Это что-то другое. Это осознание, результат осознания его величия. Это совершенно другой хиссарон. Это хиссарон к нему. а не хисарон, что мне плохо.

0: Он был великий в этом. Он все время требовал радости. Это мы погружены в собственные проблемы. У нас нет наших игрушек. Так мы не понимаем, насколько это занятие останавливает нас. Понимаешь? Мы не понимаем, что над стремление к этим играм, которые как бы нам не хватает в этой жизни, разные маленькие наслаждения, разные вещи. Если я оставлю их, эти хисароны, и начну заниматься величием Творца, это продвинет меня гораздо лучше, чем то, что я буду пожирать себя, что у меня нет ничего. Поэтому, как он пишет, нельзя пробуждать хисароны, кроме как полчаса в день, при условии, что ты просто находишься в остальные часы в совершенстве. Вот и все. И он пишет это в разных статьях. Главное — не выходить из-под власти святости. Что это значит? Забыть о том, что Творец делает все, и ты включаешься в Него, и ты вообще находишься в Нем, а ты хочешь также сделать что-то, пожалуйста, тогда пробуди немножко свои хисароны, все свои вещи, которые против совершенства Творца и против совершенство его управления. Пробуди их в той мере, в которой и с этими помехами ты тоже прилепишься к нему. Но все время прилеплен к нему. Насколько ты можешь сделать ахаб де алия, понимаешь, присоединить к слиянию с ним еще разные помехи. Пожалуйста, присоедини. Но не выходить из него. Оставаться слитым и все время еще присоединять помехи. Превращать их в полезную силу, в добавку слияния. Понимаешь? Иначе это не для пользы. Иначе мы тянем время, мы должны убежать из левой линии, не относиться к этому. Первое состояние в духовном, ну что это за состояние? Что ты совершенно включаешься в божественное, как капля в матке, и все. Так что почему ты вместо этого хочешь выйти из этого? Кажется, это фантазия. Это не фантазия. Человек собственными силами, силой хочет поместить себя в такое состояние. Это не называется фантазия. Это не истина, это не духовность. Но это не просто так дикая фантазия, потому что ты работаешь над собой, чтобы сделать это.
1: Нет, я спрашивал по сути. Мне это понятно, но само понятие хисарон — это желание к духовному, мы же тоже называем это хисароном. Иногда мы так говорим.
0: Желание к духовному строится с помощью света, который нисходит свыше, и строит просто хисарон к себе, к духовному, то, что называется. А это, если это не с помощью света, а ты пробуждаешь это из своего живота, это хисарон без пользы, с помощью которого ты не придешь к свету. Из-за этого ты в конце концов оставишь кабалу и пойдешь заполнять этот животный хисарон, или будешь сидеть и снедать себя, ты не можешь ничего сделать с этим хисароном. Хисарон должен быть подчинен свету, вместе с ним прийти. Ахураем света должен быть хисарон человека. Понимаешь? Откуда приходит хисарон? Сам свет строит хисарон в собственном присутствии, в его присутствии. Хисарон по его присутствию. А если это не через это просто это смерть. Это препятствие для 99,9% учеников. Все входят в черноту, черную желчь, не способны выйти из этого. И тогда они продолжают в этом, если они продолжают учиться, вкладывать себя в это со всей своей депрессией, всем отчаянием и тем, что видят по человеку, что он просто

0: находится в нервном состоянии напряжения, недовольства и все. Он все-таки продвигается, но он придет к Максому через 20 лет. Не меньше. По крайней мере. Потому что он сам тянет время.
1: А клипот
0: клипот — это то, что делает из вечной точки. Они тянут ее в разных двух направлениях, к будущему и к прошлому, и тянут, и так человек начинает ощущать время. Потому что есть склепа, которая против духовности, тянет в прошлое. И склепа, которая за духовность, говорит, нет-нет, постигни, ты хочешь получить это?
1: Но
0: потом. То есть только от света. Кроме этого, тебе не о чем думать, кроме величия Творца, короче говоря. От этого придут все остальные свойства. Да?
2: Написано здесь, таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно должен представлять себе, как будто он уже достоился свойства отдачи. Насколько можно представлять себе это?
0: Человек должен представлять себе, тут написано на странице 273, что он достается свойства отдачи, что он отдает. И действительно, насколько он понимает это, насколько он может представить себе это и быть немного в этом, ощутить это, нужно благодарить Творца. Почему мы должны делать это, когда у нас нет никакого по-настоящему свойства отдачи? Еще раз я говорю, из-за того, что время подготовки, то, что ты представляешь себе во время подготовки, все состояния, которые будут потом. И ты не должен представлять себе состояние падения. Ты должен представлять себе разные состояния, которые могут быть в святости, в близости к Творцу. То, что мы должны так делать в группе, это просто исправляет меня, потому что если я показываю всем мою форму отдачи, что я делаю как будто, представляю себя и делаю так, то обратно начинают так делать все остальные люди, и вижу, что они действительно находятся в отдаче. И я ведь считываю их только по внешней форме, которую они демонстрируют.

Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай.

0: חברים, אנחנו מתחילים עכשיו את ההכנה לשיעור.
1: Хвалим, мы начинаем подготовку к уроку. Мы сейчас послушаем беседу из цикла беседы «В пути с Равом» о том, как чувствуется, что товарищ входит в духовное постижение. И мы послушаем, что мы близки к духовному постижению, близки к входу в духовное. Давайте попробуем пробудить в этой подготовке устремление к постижению. Постараемся пробудить нашу ответственность друг по отношению к другу, по отношению к постижению. Не стыдно это просить, должны хотеть это просить. Только если захотим, добьемся успеха. Давайте откроем сердце, откроем, услышим, послушаем беседу с Равом и подготовимся к входу в духовное постижение.
2: Что произойдет в группе, когда один товарищ войдет в духовность? Что происходит в десятке, когда один товарищ из нее входит в духовное постижение, проходит махсум? Что происходит в десятке?
1: Насколько десятка понимает это?
2: Что она должна понять? Она поймет что-то вообще, почувствует что-то?
1: Ну, она должна уже начинать чувствовать, что этот товарищ, он особенный.
2: И чувствуется по этому товарищу, или это скрыто?
1: Я думаю, что да. Это чувствуется. Не всякий раз, но, как правило, да, чувствуется.
2: И как вы видите, что это развивается? Если мы смотрим на Бнейбарух в целом, вдруг тут товарищ входит в постижение, там товарищ как попкорн, так выскакивает здесь, и один действует на другого через взаимовключение, или это вообще что-то другое? В десятки входит, эта группа поднимается, как это произойдет?
1: Я думаю, что чувствуют товарища, который входит в десятку, в духовную десятку. Что он входит в духовное, это все это чувствуют. Ну вот. Если вы меня спрашиваете. Но я не думаю, что мы уже можем понять это, почувствовать это. Все.
2: Что-то изменяется в отношениях между товарищами? Или сохраняются тоже те же товарищеские отношения?
1: Я не могу сказать. Я все еще не могу четко различить состояние, когда он просто для меня товарищ. Это для меня кто-то и просто для меня товарищ и нет слов.
2: В одной десятке. Может быть, что один в постижении, другой не в постижении?
1: Да.
2: И оба могут быть в одной десятке?
1: Да.
2: Или постигающие нуждаются в других условиях, что-то развивается?
1: Он хочет скрыть себя.
2: Почему?
1: Потому что он в постижении.
2: Не помогло бы его товарищам?
1: Нет, не обязательно. Не обязательно.
2: Бне Барух близки к духовному постижению, как группа?
1: Я думаю, что близки. Я думаю, что очень близки.
2: Есть что-то, что вы чувствуете, что задерживает группу, какое-то препятствие, которое мы просто не видим, какой-то взгляд, сосредоточение, сосредоточенность, чтобы мы не упустили?
1: Нет. Это как и в прошлый раз, о чем ты говорил.
2: Да, мы услышали от нашего учителя, что я думаю, что близки. Я думаю, очень близки. Давайте постараемся войти вовнутрь и проведем семинар молчания. Каждый подумает, в чем заключается моя ответственность в десятке за то, чтобы все мои товарищи вошли в духовное. Еще раз, в чем моя ответственность перед десяткой, чтобы все мои товарищи вошли в духовное.

0: סדנה שקטה, נתפלל עבור החברים שהבורא יקרב אותם להשגה רוחנית.
1: סמינר מלצ'ני. Будем в молитве за товарищи, чтобы Творец приблизил их к духовному постижению. Будем в молитве за товарищи, чтобы Творец приблизил их к духовному постижению.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך החמישי.
1: Дорогие חברים, мы изучаем на первой части урока урок от 13-го. Изучаем статью, которую изучали в прошлом. У нас 36 минут на чтение статьи, пожалуйста.
2: Что такое запах одежды его в духовной работе? Сказал Раби Зеира о стихе. Сказал Раби Зеира о стихе, и почуял он запах одежд его и благословил его. И сказал: смотри, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. Запах одежд его, читай не одежд его, Богдав, а предателя его, Богдав. Ведь даже у предателей среди них есть запах. Конец цитаты. И следует понять слова Раби Зеиры, какова связь между одеждой и предателями. Ведь одежда означает одежду, которую носит человек. То есть есть связь между одеждой и человеком. И это хорошо человеку, когда у него есть одежда, а предатели — это совершенно наоборот. Ведь когда человек предает кого-то, это плохо для человека. То есть человек чувствует себя плохо в том состоянии, в котором он находится, вплоть до того, что он хочет выйти из этого состояния, и у него нет другого выбора, кроме как предать человека, который ввел его в это плохое состояние, в котором он находится. В таком случае, как же Раби Зеира объясняет сказанное таким образом, что его одежда означает предателя его. Известно, что порядок работы таков, что человек должен исправить себя и войти в святость. Ведь человек рождается со злым началом, которое приходит к человеку сразу же со дня его рождения и уже находится в человеке, как говорит книга Зор, когда человек появился на свет, злое начало уже готово соединиться с ним, как мы учили, что сказано: у входа грех лежит, ибо тогда злое начало соединяется с ним. И там сказано: царь старый — это злое начало, которое со дня появления никогда не выходило из своей скверны. И он глупый, так как все пути его ведут на путь зла, и он постоянно сбивает людей.
3: Известно, что порядок работы делится на работу всего общества клаль, то есть на то, как все способны работать, и на индивидуальную работу прат, то есть ту работу, на которую не все способны. Это выражается словами «лишма» и «лолишма». То есть работа на отдачу относится именно к индивидуальной работе прат, тогда как работу ради получения вознаграждения, такую работу способны выполнять также и широкие массы клаль. Как сказал об этом Рамбам, поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают эту тайну очень постепенно. Поэтому, когда человек хочет идти индивидуальным путем, то есть делать все ради отдачи, злое начало, называемое желанием получать, заботящееся о собственной выгоде, может работать только для того, чтобы получить вознаграждение. А поскольку человек хочет работать ради небес, злое начало сопротивляется этой работе, так как она противоположна природе, с которой он родился. Поэтому здесь начинается работа в тяжелой войне, поскольку человек говорит своему телу, когда тело спрашивает его, из-за чего ты исполняешь Тору и заповеди? Что ты от этого получишь? Тогда человек говорит ему, что

0: наши мудрецы сказали, Творец сказал, «Я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему». Поэтому, поскольку у меня нет сил отменить тебя, поэтому, благодаря тому, что я буду заниматься Торой, у меня будет сила аннулировать тебя и отстранить тебя от правления надо мной. Как написано, ты старый и глупый царь. Поэтому я хочу отстранить тебя от твоего управления, что ты управляешь мной, и взять на себя управление царя всех царей Творца.
1: И, конечно же, что должно злое начало, которое называется желанием для себя, делать? У него нет другого совета, кроме как мешать ему всеми силами, которые есть у него. Однако в мире принято, что человек не прилагает усилий, чтобы получить нечто, если он может получить это легко. Поэтому, когда человек начинает работать и прилагает маленькие усилия, как выйти из-под его власти, нет сомнения, что тело должно сопротивляться человеку всеми своими силами. Но зло в человеке раскрывается всякий раз с большей силой. И это зависит от работы человека. То есть порядок работы сбалансирован, чтобы у человека был выбор, выбирать хорошее и отвергать плохое. И это, как сказали наши мудрецы, всегда должен человек видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным. Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя на чашу заслуг. А причина, по которой человек должен видеть себя, как будто он наполовину виновен, наполовину оправдан, нужно сказать, что это из-за того, чтобы у него был выбор. Тогда как если одно больше, чем другое, у него уже нет возможности сделать выбор. И согласно этому, если человек исполнил одну заповедь и уже перевесил весы на чашу заслуг, как же он может еще раз сделать выбор? Ведь чаша заслуг уже взяла верх. А ответ состоит в том, что если зло в человеке видит, что человек преодолел его, зло пользуется большей силой, то есть приводит ему справедливые аргументы, что не стоит работать ради выгоды Творца, заставляет его ощутить вкус праха, когда он хочет сделать хоть что-либо ради отдачи, и дает ему еще больший вкус в работе ради собственной выгоды.
0: Другими словами, каждый раз оно доставляет ему большее наслаждение в получении собственной выгоды. Другими словами, он никогда не думал, что в собственной выгоде есть столько удовольствия. И это происходит по вышеназванной причине. Ведь из-за того, что он приложил большие усилия в преодолении, в результате этого он перевесил на чашу заслуг. Следовательно, необходимо дать ему больше зла, чтобы у него был выбор. То есть, это не значит, что дают ему больше плохих поступков, а это значит, что дают ему большее наслаждение в собственной выгоде, вплоть до того, что ему трудно отказаться от собственной выгоды и работать ради отдачи. Это значит, что человек получает большие падения. То есть, когда зло раскрывается ему с большей силой и тяжело одолеть его, иногда человек приходит к тому, что раскаивается в прошлых благих делах. То есть он видит, что он вкладывал работу и усилия зря. На самом деле, невозможно выйти из-под власти зла. В таком случае жаль, что я вкладывал силы даром. Получается, что во время падения он предает работу Творца, а потом, когда Творец дает ему пробуждение свыше, он снова поднимается по духовным ступеням и думает,